0: Надар Думбадзе. Это был большой путь от ребенка, чей отец был репрессирован и расстрелян, до председателя Союза писателей Грузии. На пике своего творчества он получил Ленинскую премию за роман «О вере в Бога». Известно, что его отца расстреляли по указу его же близкого друга Лаврентия Берии. Мать же после ареста, будущая всенародный любимец, уже увидела после окончания школы, и они долго-долго привыкали друг к другу. Он считал, что каждый писатель на протяжении всей своей жизни пишет одну единственную книгу. И это действительно так. Во всех текстах Надара Думбадзе очень много автобиографичного, это он не скрывал. Он незримо и зримо присутствует в очень разных своих книгах, повестях, в рассказах. Фактически он их главный герой, только с разными именами и в разные десятилетия. Знаменитая книга, о которой я говорила в начале, в которую я влюбилась, когда мне было всего лет 9, и я, находясь в санатории со своей семьей, читала ее всем вслух, всем, кто окружал нас на скамейках, сидя, читала я это. Думаю, что, может быть, вы и догадываетесь, какую эту книгу я выбрала для чтения летнего. «Я, бабушка Илико и Иларион». Скульптурная композиция «Я, бабушка Илико и Иларион» находится в детском городке Мзиури имени Думбадзе, между прочим. Его биографию действительно легко можно отслеживать по текстам. Первый то ли роман, то ли повесть, о которой я уже начала разговор, отражает наследие такой смеховой народной культуры, рассказывает историю сироты, который благодаря всем тем теплым, смешным людям, что его окружали, никогда не чувствовал себя сиротой.
1: Буду петь для вас!

0: предлагаю услышать сегодня фрагменты, которые представляют нам определенные произведения Надара Дубадзе. Ефим Капелян, Сергей Юрский. Я, бабушка Илико Илларион.
1: Я провожу тебя, дядя Илико.
2: Да, сам я дойду, мальчик.
1: Дойдешь?
2: Сам.
1: Смотри, что я говорю. Не заметил?
3: Илларионни!
2: Ну что тебе, кривой черт?
3: Ночью спать, когда будешь ложиться, не забудь свой новый глаз в стакан с водой опустить.
2: Что?
3: Ничего. Ну, подмигни, подмигни мне новым глазом.
2: Илико Чигогидзе.
3: Да-да-да-да-да, почаще повторяй мое имя, а то забудешь. А тебе повезло, ты же любишь охотиться. А теперь тебе не нужно глаз прижмуривать, прямо прикладывай ружье и пали.
2: Илико Чигогидзе. Не вхвати меня в грязь!
3: Иларион Чеварднадзе! Не подходи с ножом, а то разобью твою стеклянку! Потом лови меня за хвост!
4: Я
3: далеко! Ты что, бесился?
4: Вы что, с ума посходили, беспутные?

Если в повести «Я бабушка» или «Койларион» можно проследить историю сироты, то совершенно потрясающим его произведение «Я вижу солнце» с лиричной такой точностью, но при этом с неприходящим, конечно, грузинским юмором, мы прослеживаем тогдашнюю действительность Великой Отечественной войны, которая гремела бомбовыми раскатами где-то очень далеко от Закавказья, но которая тогда незримо пришла в каждый дом, в каждую семью, историю, судьбу. Сложные отношения, но все-таки сложившиеся с матерью, это тоже автобиографическая часть, показаны в «Солнечной ночи». Думаю, многие читали и это его произведение, как обозначены, скажем, и пути прощения, тогда, когда, казалось бы, прощать уже невозможно. Все это и даже состояние здоровья Ндубадзе, который в 56 лет ушел после 4-го инфаркта, даже эти инфаркты, как и сложный философский дискурс, который вел он сам с собой на протяжении всей жизни, о вере в Бога, о вере в коммунизм, все это очень сложное, иногда, может быть, даже для кого-то, для читателей могло показаться неким потоком сознания, все это было на страницах совершенно замечательного «Закона вечности», который он написал. Как он говорил о себе, «я генетический христианин». Сложный текст, практически метафизический. С одной стороны, это квинтэссенция духовного поиска его правды, человеческого умиротворения. С другой стороны, это вызов существующей действительности. И та самая Ленинская премия, о которой я говорила, врученная за этот последний его роман, воспринималась как, с одной стороны, эталон советской мудрости того времени, а с другой, именно по причинам и по сути написанного, было верхом наглости самого Ндубадзе, как он иногда потом говорил, когда нельзя нейтрализовать или заставить замолчать человека, который стал уже, по выражению Расула Гамзатова, особым понятием, особым домом или аулом, скажем, нашей прозы, осталось только прилюдно наградить, признав его достоинство.

Я чуть с жизнью не простился, когда узнал о твоей беде. Пусть второй глаз у меня потухнет, если я неправду говорю. Иначе быть не могло. Твоя беда — это моя беда. А твоя слепота — моя слепота. Это всем понятно. А этот чудак обиделся, а? Вот не ждал. Ты меня зовешь кривым, а? Сколько лет, я ничего не обижаюсь. Кутузов тоже был из Илларионов, тоже одноглазый. Ничего, лучше всех видел. Весь мир видел насквозь. Подумаешь, один глаз. Оба глаза потеряем, и то ничего. Возьмемся с тобой за руки и пойдем шагать по этой земле. Сами не сможем, этот паршивец Зурихела нас поведет. А ты свой большой нос повесил.

В нашем эфире сегодня невольно проходит замечательный грузинский оттенок, шарм, красота этих мест. Поэтому я сочла возможным вставить в наш эфир темы определенные благодаря голосам Вахтанга Кикабидзе, Тамары Гверцители, Орейра, Нани Бригвадзе. Давайте услышим.

0: Я большое количество писем получаю, но у меня нет возможности всем ответить. Я хочу вот, если возможно, поблагодарить их за эти письма. Не все хвалят меня, конечно, есть и замечания. Так что я благодарю всех за внимание. Но я знаю, что очень большие надежды на нас, писателей, возлагают советские читатели. Вот потому что от писателей очень многого ждут. И вот я желаю писателям, желаю, чтобы они оправдали надежды читателей своих. И желаю читателям, чтобы они от нас получили хорошую продукцию. Книги хорошие, патриотические, умные, мудрые. Но такие книги писать удается редко очень. Что же это не такая легкая профессия, как кажется некоторым, быть писателем. Недаром говорят, что писатель – это инженер человеческой души, значит, это очень серьезная и трудная работа. В труде писателя внутренне мы всегда должны быть готовы говорить от имени своего народа честно, как это нам наша совесть позволяет, быть откровенным и честным и чистым перед своим народом.
1: Был очень теплый июньский вечер. Большие лучистые звезды тесно усеяли темное, какое-то густое небо. Казалось, можно протянуть руку и отломить кусочек неба со звездами. Вот такое оно было, плотное и низкое.
2: Сосок, о чем ты думаешь?
3: Знаешь, этого хоть я и сам понять не могу.
2: Но все же, о чем ты думаешь?
3: О небе думаю.
2: А что ты думаешь о небе, Сосо?
3: Думаю, что вот если бы небо было зеркалом, как хорошо бы в нем все отражалось. Тогда мы, глядя в небо, видели бы друг друга. И вообще все люди узнали бы друг друга, дружились бы.
2: Хорошо было бы.
3: Конечно. Я увидел бы много стран. Вообще все страны. А все увидели бы нашу страну. И тогда, наверное, не было бы больше войн, потому что люди поняли бы, что все они не такие уж плохие, и что в мире много добра.
2: Как это было бы прекрасно, если бы небо было зеркалом. Сосо, а какого цвета небо?

0: Андрей Вознесенский писал о Думбадзе. Он удивительно добрый человек. Те страдания, которые жизнь ему принесла, перелились и сконцентрировались в доброту его, которую он смог отдать людям. Тексты, которые сочетают в себе лиричность модернизма, философию постмодерна. Это тоже Думбадзе. И самое главное, возможно, я до сих пор продолжаю быть в этом уверена, это, конечно, юмор. Среди любимых писателей Надара Думбадзе был не только Гоголь, Чехов и Зощенко, что вполне понятно, но и Сервантес. Для него, так же, как и для великого автора книги «Всех миров и народов», смех был важен как, ну, наверное, как способ очищения, как способ возвышения души. Для него точно, да. И многие говорили, Думбадзе — это такой Данелия от литературы. Именно Данелия от литературы. Что такое Данелия? Кто такой был Георгий Данелия не только для любимой Грузии, но и для всего мира, для тогдашнего Советского Союза, для нас, тех, кто помнит, что он смог сделать в кинематографе, и для его чувства юмора. Я думаю, что мы помним. Давайте услышим голос Данелия сейчас.
1: Людей теряют только раз, и след теряя не находят, а человек гостит у вас, прощается и в ночь уходит. Уходит. Днем он все равно от вас уходит. Давай сейчас его вернем, пока он площадь переходит. Уходит. Поговорим и стол накроем, весь дом вернем, перевернем, и праздник для него устроим.
2: Праздник. Я счастлив, когда мои произведения нравятся людям и в жизни людей. Иногда вот один человек незаметный абсолютно может такую огромную роль сыграть. Вот такой факт, знаете, это я не сам придумал, но это открытие для писателя. У меня Хатья есть, слепая девочка, героиня. И это правда, существовала девочка. И она, эта девочка, заходила абсолютно зрячими глазами, но она была слепая. И я часто ей говорю, когда утром она рано приходила играть со мной, маленькая была, я 4 годика было, я ей все время говорил, отвернись. А вообще-то фраза, она простая, как будто, знаете, отвернись девочке. Говоришь, отвернись слепой девочке, даже не все равно, она отвернется или нет. Вот в этом отвернись проявилось то, что никто ее не считает слепой, понимаете, потому что у нее внутренний свет. И вот этим внутренним светом я хотел, чтобы была моя повесть озарена, и так это одна такая, якобы, незначительная фраза и незначительный эпизод сделал значительную всю мою повесть.
3: Сосо, а какого цвета небо?
4: Небо? Небо синее, Хатя.
3: А синий – это какой цвет?
4: Ну, синий – это как голубой.
3: А голубой – это красивый цвет?
4: Очень, очень красивый.
3: А какое красивое? Какое оно красивое?
4: Красивое? Я повернулся к Хате и стал рассматривать ее лицо, белеющее в мягком вечернем свете. Красивые, красиво большие голубые глаза, черные ресницы и брови. Я осторожно провел пальцем по бровям Хати, и она улыбнулась своей светлой улыбкой. Я обнял ее за плечи, притянул к себе и осторожно поцеловал ее глаза. Хатия.
3: Молчи, Сосо.
4: Я не видел ничего, кроме звездного неба и Хатии. А Хатия видела меня, только меня и солнце. Небо же, огромное светлое небо, видела нас обоих и улыбалась нам.

Мадар Думбадзе и его персонажи, то есть фактически он сам. Он был очень благодарен судьбе и, по всей видимости, собственно, стране за возможность получить образование в свое время. И, кстати, оно было у него экономическим, как у его первого героя, Зурико, он же Зурикелла. Он даже писал: «Самые светлые мои обители, самому высокому храму моего бытия, университету, приношу неизмеримую любовь и благодарность». И вот эта тяга к знаниям, эрудиции, к эмоциональному интеллекту, все это отражено в очень разных его книгах, в рассказах, повестях. И ничего в данном случае небывалого, как он говорил, художественная литература не создает, она ищет сокровища в недрах народных, находит и затем возвращает тому же народу его мудрость и его добро. А проза, она такая вкусная, это такое воплощение грузинской народности. Для кого-то из нас, когда мы будем читать та или иная страница, абзац, название, возможно, напомнит нам запах хачапури, вкус сациви, винный хмель из Абеллы. Все это созвучно, естественно, созвучно с человеком, как созвучно, например, с нашей душой может быть лирика любимых поэтов Есенина, Пушкина, как могут вплетаться в наше сознание очень давно, ну, наверное, на всю жизнь, то, что писал Чехов, его чувственность и, конечно, оптимистичная, но грусть Михаила Зощенко, скажем. Так что для меня лично и, наверное, для многих из нас с вами Думбадзе – это не просто история о писательском таланте, его произведениях. Это, конечно, дар, которым он обладал и очень щедро делился с нами, со своими читателями из очень разных стран. И это его добро, которое он отдавал, делился им, оно изливалось со страниц книг и никогда не перетекало просто в сентиментальность. Это было настолько искреннее и очень солнечное, которое хотелось видеть, как в названии его достаточно грустной, философской, лиричной книги «Я вижу солнце». Думбадзе, он удивителен. Мы любим Грузию благодаря еще и авторам, писателям и поэтам. Для меня Думбадзе был как раз одним из тех, кто открывал для меня Грузию, в которой я потом побывала.

дождевой. Тихо льется птичий плач над моею головой. Серый вечер дождевой. Серый вечер дождевой. Я свидание назначу.

Знаете, уважаемые радиослушатели, я буду рада, если кто-то из вас обратится сейчас, потом, через день, два, сегодня к страницам тех или иных произведений Нодара Владимировича Думбадзе. Сейчас это возможно найти не только в книгах, но и в интернете, найти любимые страницы, вспомнить какие-то фразы. Я до сих пор могу вспомнить какие-то фразы из любимого. У меня вопрос встал кто-то. Когда председатель думает начать ремонт школы, классные комнаты вот-вот обрушатся. Зачем ему классы? Он строит бесклассовое общество, сказал Илларион. Действительно, это очень много. На самом деле, я могу вспомнить многое. Например, как вы себя чувствуете, уважаемый Бачана? Вежливо осведомился отец Иорам, откладывая газету, как молодой Адам в раю до появления Евы. И не скучно вам одному, наоборот. Весь рай мне кажется своим. Женщину совращает одиночество, дорогой. И мужчина тоже. Так что старайся никогда не оставаться в одиночестве. Или еще из его произведений. Вы должны помнить, дети, что я не родился учителем. Каким я был в вашем возрасте? Таким же легкомысленным, глупым. Вы сейчас очень молодо выглядите, учитель.

Я надеюсь, что мы сегодня так или иначе вспомнили каждый о своем Надаре Владимировиче Думбадзе, о своих любимых произведениях, рассказах, повестях, строчках, шутках, о настроении, которое он дарил всегда безусловно. Именно поэтому я часто открываю книжный шкаф и беру какой-то из томов, открываю, просто смотрю. Знаете, как иногда говорят, что можно устраивать гадания, открывая ту или иную страницу в книге. Очень хочется возвращаться в мир Думбадзе. Так что попрощаемся мы сегодня, может быть, грустно, но улыбнувшись, может быть, радостно. И строчкой самого Думбадзе: «Пока мы живы, мы должны подать друг другу руки, чтобы помочь нашим душам стать бессмертными». Оставайтесь с нами.

мой третье мое плечо будет со мной всегда. Ну а случится, что он влюблен, а я на его пути, уйду с дороги, таков закон, третий должен уйти.

0: студии Семен Каплан. Президент Трамп вновь заявил, что у Ирана не будет ядерного оружия, и подчеркнул, что без его вмешательства Израиль был бы уничтожен. В интервью американскому новостному сайту Axios Трамп отметил, что если бы не он, Израиль уже был бы стерт с лица земли. Отвечая на вопрос журналиста о характере отношений с премьер-министром Нетаньягу, Трамп охарактеризовал их как хорошие, однако добавил, что Белому дому необходимо удерживать израильского лидера в рамках благоразумия. На вопрос о том, сможет ли он сдержать Израиль от удара по Ливану, Трамп ответил утвердительно и пояснил, что в Иерусалиме выказывают к нему огромное уважение и действуют в соответствии с его позицией. Американский лидер также выразил уверенность, что если бы он не отдал приказ нанести удары бомбардировщикам Би-2 по ядерным объектам Ирана 10 месяцев назад, Израиль сегодня уже не существовал бы. Об этом сообщает обозреватель Кан и Хескель Корнберг. Посланник Белого дома Стив Уиткоф вылетел в Швейцарию для участия в первом раунде переговоров по ядерному соглашению с Ираном. Об этом сообщает сайт Axios со ссылкой на американский официальный источник. Согласно информации издания, Джаред Кушнер уже находится в Швейцарии. Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио вновь подчеркнул необходимость разоружения Хизбаллы и восстановления контроля правительства в Бейруте на всей территории страны. В ходе беседы с президентом Ливана Жозефом Ауном Рубио отметил, что Вашингтон поддерживает усилия ливанского правительства по созданию полностью суверенного государства, поддерживающего мирные отношения со своими соседями. Об этом сообщает обозреватель Кан Хескель Корнберг. Международный морской информационный центр объявил, что южный судоходный маршрут в Ормузском проливе открыт для движения. В обновленной оценке ситуации сообщается, что уровень угрозы снизился, однако по-прежнему оценивается как умеренный. Согласно новым инструкциям, судам разрешено проходить по южному маршруту пролива в дневное и ночное время, в том числе без предварительного согласования с действующими в данном районе военно-морскими силами. Вместе с тем в информационном центре предупреждают, что угроза наличия морских мин все еще не устранена. Дорожно-транспортные происшествия. На шоссе номер 1 недалеко от Маале-Адумим в результате столкновения трех автомобилей погиб палестинский юноша в возрасте 20 лет. Бригада службы скорой помощи Маген Давид Адом констатировала его смерть и эвакуировала двоих пострадавших израильтян, получивших легкие ранения, в больницу Адаса Арацуфим. Новости спорта. Чемпионат мира по футболу 2026. Сборная Бразилии разгромила команду Гаити со счетом 3-0. Сборная Марокко одержала победу над Шотландией со счетом 1-0. Сборная США выиграла у Австралии со счетом 2-0. Матчи Кубка мира по футболу транслируются в прямом эфире на телеканале КАН-11 в приложении КАН-Бокс, на радиостанции КАН-Решет-Бет, а также на цифровых платформах израильской корпорации телерадиовещания. Прогноз погоды. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и Тель-Авиве составит сегодня 29 градусов, в Хайфе и Ашдоде будет 28, в Бейершеве 32, а в Эйлате в полуденные часы ожидается до 39 градусов. Вода у побережья Средиземного моря прогреется до 26 градусов, высота волн при юго-западном ветре скоростью 25 км в час составит от 40 до 70 сантиметров. Таковы центральные новости субботнего утра. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН-РЭКО в 8 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаим.
1: КАН-РЭКО. Здесь и сейчас.

0: Sei nicht gut, ich sei nicht gut.
1: 15, 16, 15, 16, 15, 16, 15, 16.
0: Ja,

Иерусалиме 8 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. В студии Семен Каплан. Президент Соединенных Штатов заявил, что отношения с Израилем находятся на хорошем уровне, а премьер-министр Нетаньягу является военным.

0: Ридвана Джозефом Ауном, Руби отметил, что Вашингтон поддерживает усилия ливанского правительства по созданию полностью суверенного государства, поддерживающего мирные отношения со своими соседями. Международный морской информационный центр объявил, что южный судоходный маршрут в Ормузском проливе открыт для движения. В обновленной оценке ситуации сообщается, что уровень угрозы снизился, однако по-прежнему оценивается как умеренный. Согласно новым инструкциям, судам разрешено проходить по южному маршруту пролива в дневное и ночное время, в том числе без предварительного согласования с действующими в данном районе военно-морскими силами. Вместе с тем, в информационном центре предупреждают, что угроза наличия морских мин все еще не устранена. Министерство здравоохранения Израиля сообщило сегодня ночью о подозрении на случай заражения вирусом Эбола. Речь идет о человеке, который вернулся в Израиль 3 дня назад из Демократической Республики Конго. Он сообщил о повышенной температуре и головных болях и сейчас находится на лечении в условиях изоляции в больнице Рамбам в Хайфе. В Министерстве иностранных дел подчеркивают, что на данный момент это лишь подозрение, а результаты лабораторных анализов должны быть получены в течение ближайших суток. Корреспондент КАН «Новое Увени» передает, что Министерство здравоохранения вновь призывает граждан воздержаться от необязательных поездок в регионы с активным распространением вируса Эбола и в первую очередь в Демократическую Республику Конго и Уганду. Итало-еврейская ЛГБТ-организация «Кешет Италия» объявила, что примет участие в сегодняшнем параде гордости в Риме благодаря компромиссу, достигнутому при посредничестве мэра города. Как отмечает корреспондент КАН Иран Сикурель, в конце прошлого месяца организаторы шествия спровоцировали международный скандал, когда потребовали от еврейских активистов подписать декларацию с осуждением действий ЦАЛя в Газе. После отказа Кешет Италия запретили участвовать с официальной делегацией, что вызвало резкую критику, в том числе в Европарламенте. Из-за прошлогодних нападений пропалестинских демонстрантов еврейские активисты будут идти в специально отведенной зоне под усиленной охраной полиции. Новости спорта. Чемпионат мира по футболу 2026. Сборная Бразилии разгромила команду Гаити со счетом 3-0. Сборная Марокко одержала победу над Шотландией со счетом 1-0. Сборная США выиграла у Австралии со счетом 2-0. Матчи Кубка мира по футболу транслируются в прямом эфире на телеканале 11 и приложении «Канбокс» на радиостанции «Кан Решет Бет», а также на цифровых платформах израильской корпорации телерадиовещания. Прогноз погоды. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и в Тель-Авиве составит сегодня 29 градусов, в Хайфе и Ашдоде будет 28, в Бершеве 32, а в Эйлате в полуденные часы ожидается до 39 градусов. Вода у побережья Средиземного моря прогреется до 26 градусов, высота волн при юго-западном ветре скоростью 25 км в час составит от 40 до 70 сантиметров. Таковы центральные новости субботнего утра. Следующий обзор событий в эфире радиостанции «Кан Река» в 9 часов. Доброго дня! Шалом Миирушалаим!
1: «Кан Река» здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Канрека. В эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас.

Здравствуйте, добрый день вам всем, уважаемые радиослушатели. КанРека продолжает свои программы. И сегодня я приглашаю вас в путешествие во Францию. Французская эстрада – это не то, что мы называем французским шансоном. Это очень разные песни, разные десятилетия, голоса. Это современные нам исполнители. Это те, что оставили, конечно же, след в прошлом времени, но песни живут в настоящем, и это самое прекрасное. С вами Таня Барская. Мы продолжаем, если наш эфир начал Нино Ферре с песенкой «О собачке», чтобы вы знали. Не зря мы услышали лай в самом начале о такой собачке с дьявольским характером. То продолжаем мы этот эфир небольшим рассказом о французском певце, легенде легенде эстрады французской, композиторе и актере, которого зовут Саша Дистель. Он племянник Рея Вентуры, известнейшего композитора, руководителя джазового оркестра. Родился в еврейской семье. Его отец родился в Одессе. Мать была пианисткой сефардского происхождения и вот именно сестрой дирижера Рея Вентуры. В общем, семья была, мягко говоря, музыкальная. Так вышло. И Саша Дистель стал более чем популярным, известным. Он был очень талантлив. Окончив музыкальную школу по классу гитары, он стал играть в клубах. Его уже очень быстро после того, как он стал играть в клубах, узнали как одного из самых профессиональных джазовых гитаристов Парижа. Потом он стал и телеведущим, вел программу «Саша Шоу». И после этого, буквально вот на протяжении короткого срока после начала его карьеры телеведущего, он познакомился с замечательной Петулой Кларк и ее мужем Клодом Вольфом, который посоветовал ему начать уже карьеру все-таки на международном уровне. И надо сказать, что у него это получилось. В 70-м году он записал кавер-версию знаменитой песни «Капли дождя падают мне на голову». Вот давайте услышим ее, и вы, конечно, вспомните. И этот сингл опередил по количеству проданных копий даже оригинал Би Джей Томаса, который и пел эту песню, и пел очень успешно.

0: qu'après la pluie. J'ai le moral et je me dis qu'après la pluie. Oui, je sais bien qu'après la pluie.
1: Саша Дистель достоин того, чтобы вы, если не знали этого ранее, знакомились с ним, с его биографией, конечно, с творчеством, потому что, снимаясь в кино, скажем, он прославился тем, что он делал, как он работал, а снимался он с самыми-самыми известными актрисами и певицами, владея, помимо французского языка, в отличие от многих его коллег, итальянским, испанским, английским и немецким языками, он вел, как я уже сказала, телепередачи, радиопередачи тоже, причем во многих странах, и писал песни для других исполнителей, в том числе для Фрэнка Синатры, Тони Беннета и Рэя Чарльза. Что касается следующего имени, я, как уже и говорила, французская эстрада, она очень разная, и мы будем переноситься, как в машине времени, в разные десятилетия. И представьте себе, вы Монмартр. Я думаю, что многие из вас были во Франции, в Париже и в округе Монмартр в частности. Так вот, если вы там окажетесь, обязательно загляните в этот округ. Это место притягательно не только колоритом своим, архитектурой, но и уличными выступлениями. Ныне, мягко говоря, более очень востребованный, очень популярный, модный, молодой певицы, которая начинала свой путь именно как уличная певица на Монмартре. ЗАЗ. ЗАЗ.

франко-канадского эстрадного исполнителя, которого Франция считает своим и только своим, музыканта и актера Пьера Гарана, который выступает под псевдонимом Гару. Он великолепен, он прекрасен, он талантлив. Его имя хорошо знакомо поклонникам стиля ритм энд блюз по всему миру. Он активно гастролирует, он снимается в кино, участвует в популярных телевизионных проектах, ну и, конечно, в театральных постановках. Причина его успеха, ну, бесспорно, талант, разумеется, бархатный, очень интересный баритон, который привлекает внимание. И звездным часом его стал 1997 на концерт, в котором он принимал непосредственное участие. Совершенно случайным способом попал один из авторов готовящегося мюзикла «Нотр-Дам де Пари», то есть Люк Пламандон, которому чрезвычайно понравился его тембр, сильный, как вы чувствуете, и манера исполнения. Пьера пригласили на прослушивание, после чего он стал квазимодо. Давайте вспомним этот момент.

0: кажется, что раз услышав этот голос и понимая, что мы говорим об этой замечательной певице, которая прожила совсем недолго, забыть этот голос уже сложно. Иоланда Кристина Джульотти, она же Делида. Как и Иоланду, Кристину Джульотти, возможно, ее знали немногие, ну, кроме, разумеется, близких и друзей. Но вот этот сценический псевдоним актрисы, французской певицы, актрисы итальянского происхождения, конечно, известен всему миру. Ее песни слушают до сих пор, перепевают до сих пор, и это вполне естественно. Для нее, конечно, было плодотворным именно то десятилетие, которое называют 70-е. Один только 1973 год принес ей композицию «Слова, слова» вместе с Аленом Делоном, которую поют до сих пор, слушают, с удовольствием танцуют под эту музыку. Но и вот песня «Ностальжи», которую мы слышим сейчас, она, разумеется, незабываемая. Кстати, в 1974 году, если мы говорим о ее хитах, она спела песню «Влюбленный Джиджи». Эту песню признали лучшей 11 стран сразу же. Это был рекорд того времени. Ну и чтобы услышать голос ее еще раз, одной замечательной итальянской песни, причем на пару она ее поет вместе с Энрико Масиасом, он же Гастон Гренасси, его настоящее имя, давайте послушаем, как они это сделали вместе.
1: سلامات سلامات
2: زهر يا ريت زيك كويس الحمد لله

0: Bon bain.
1: Еще один голос. Жизнь – череда событий. Появление одних, наверное, мы провоцируем сами. Другие полностью лежат во власти судьбы. Именно случайные события, встречи меняют уклад жизни настолько, что захватывает дух. Вот так произошло с этой певицей. Юная девушка, которая вообще не собиралась петь, то есть делает, в принципе, карьеру поп-артистки, поп-певицы, встречается взглядом с никому неизвестным режиссером, тогда Лораном Бутона, и попадает таким образом в мир музыки. Милен Фармер в нашем эфире.

Результат той случайной встречи – это оглушительный успех буквально. Золотые, платиновые, бриллиантовые синглы, записи, миллионы поклонников во франкоязычных и других странах. И удивительной красоты концерты, которые давала Милен Фармер и которые признаны лучшими среди исполнителей поп-музыки. И вот так из девушки, которая вообще ненавидела собственную внешность, серьезно, родилась настоящая звезда, неординарная, бесстрашная, своенравная, и которую забыть просто невозможно, если действительно разбираешься немножко в эстраде, в частности, в песнях на французском языке. И интерес к песням и к Милен Фармер не угасает до сих пор. Обращаются к ней и к ее песням и меломаны, зрители, слушатели и музыканты, которые хотят петь ее песни и слушать этот голос.

Следующий наш герой, его настоящее имя Жан-Филипп Лео Смет, которого весь мир узнал как Джонни Холидея. Во Франции его фамилию произносят как Алиде, так что как хотите, так и произносите. Французский рок-певец, композитор, актер кино, человек, который действительно по праву носил титул рок-звезды Франции. За очень долгую карьеру он провел более 400 турне, огромное количество зрителей, которое исчислялось в десятки миллионов, говорили о количестве зрителей. Он, 18 его альбомов считаются платиновыми. Он, кстати, писал очень много песен в стиле шансона и музыку к французским, не только к французским фильмам. Слушаем Джонни Холидей.

0: В эфире музыка с Таней Барской на Камрэко. Здесь и сейчас.
1: Dans la cohue du temps qui passe, les souvenirs les plus tenaces.
2: Вы слушаете Камрэко, с вами Таня Барская, и сегодня мы путешествуем по Франции, французской эстраде разных лет. Сейчас в нашем эфире голос Мишеля Сарду, и песня эта, кстати, принадлежит итальянскому композитору-исполнителю Тото Кутуньо. Я думаю, вы узнали, по крайней мере, вы слышали эту музыку, и песня Тото Кутуньо так и называется, тоже музыка.

0: вакансу сабле долор.
1: А я рассказываю о следующем нашем герое-исполнителе, который написал более 500 песен, более полувека карьеры, более 100 миллионов записей, которые проданы по всему миру. Имя не надо доказывать и говорить, что он хорош. Он действительно хорош. И можно долго перечислять достижения всемирно известного в данном случае именно шансонье, но сам он всегда предпочитал холодным цифрам, наполненную чувственным содержанием музыку. А с музыкой у него было все всегда хорошо. Жак Брель в свое время называл его нежным садовником любви и не ошибался. Тот поэтический сад, можно сказать, который холил и лелеял этот артист, до сих пор продолжает дарить своим поклонникам совершенно потрясающие плоды. Его песни не забывают. А сам он исполнял свои шедевры на 9 языках. Поэтому совершенно неудивительно, что популярность его не ограничивается его родной Бельгией, Францией, Италией, но и другими странами. Одну из его песен считали своей национальной народной песней в Японии. Я говорю, конечно, о песне «Том Беленежа», а мы говорим о Сальваторе Адамо. И одну из песен мы услышим сейчас. Я только добавлю, что поклонников его всегда еще подкупал тот интересный факт, что он является автором стихов и музыки для подавляющего числа своих песен. Сальваторе Адамо.

Если мы говорим о Джонни Холлидее, мы должны упомянуть и его поющую супругу Сильви Вартан. Это та дама, которая покорила сердце в 65-м году Джонни Холлидея. Сильви Вартан – удивительная смесь кровей, и в итоге вот этот совершенно потрясающий музыкальный цветок, распустившийся для французской эстрады, это французская певица, это киноактриса армяно-болгарского по отцу и венгерско-еврейского происхождения по матери. Она пела прекрасно, одну из ее песен мы слушаем сейчас. Сильви Вартан.

А мы продолжаем и слушаем сейчас песню, которая запомнилась не только во Франции, но и во всем мире. А ее исполнительница, буквально вспорхнув 14 лет на верхней строчке мировых хит-парадов, избежала, очень хорошо избежала, вот этой участи стать звездой одной песни. Но эту как раз песню не забывает до сих пор Ванесса Парадис.

Ванесса Паради, которая всегда находилась в творческом поиске, которая не боялась никогда открыть себе еще какие-то новые грани, покоряла с одинаковым успехом, надо сказать, и эстраду, и кинематограф, модельный бизнес, и доказала, что юность, конечно, проходит с учетом тех 14 ее лет, когда она начинала, а вот талант, талант при ней. Что касается следующего голоса, ох, как нам он близок, просто даже территориально. Дело все в том, что это израильский музыкант, добившийся успеха после переезда во Францию. К сожалению, он ушел из жизни по собственному желанию в молодом возрасте, но очень многое успел сделать. Его настоящий имя Моше Бранд, весь мир, ну и прежде всего Франция, его узнали как Майка Бранта. Популярнейший певец 70-х годов с замечательным голосом. Он родился на Кипре, в лагере для еврейских беженцев. Потом их семья жила в Хайфе. И он в 17-летнем возрасте стал солистом группы своего брата «The Chocolates». И вот эта группа выступала в Тель-Авиве и в Хайфе, соответственно, до переезда их в Хайфу. Майк Брандт. Эту песню, я думаю, вы помните все.

Следующее имя, которое я хочу назвать, с грустью, потому что этот юноша ушел из жизни из-за очень тяжелой болезни, осложнений на легких. Он ушел в 23 года. Успел очень много сделать, много спеть и запомниться не только во Франции своей публике и поклонникам. Зовут его Грегори Жан-Поль Ле Маршаль. Грегори Ле Маршаль. И надо сказать, что он был очень мужественным человеком, который, несмотря на вот эту болезнь, очень сложную генетическую болезнь, он смог себя реализовать, он смог петь очень много всего, и одной из последних его песен стала его версия песни Фредди Меркьюри «Шоу должно продолжаться», и пел он ее совершенно с определенной целью, и это понимали все. Песню, которую я вам хочу предложить, я ее очень люблю, и даже, я думаю, не надо понимать французский, чтобы понять красоту самой песни. Он здесь ее исполняет вместе с Мишелем Сарду. Песня называется «Река нашего детства».

Ив Жамем. Следующий голос – это французский шансонье, и он занимался разнообразной деятельностью до того, как посвятить себя музыке. В любом случае, он очень интересен, на мой взгляд. Автор музыки и текстов большинства исполняемых им же песен, и его обязательный атрибут при выходе на сцену, его сценический образ – это кепка, то, что называется им самим «товарищ в кепке». Сейчас услышите вы его голос вместе с «Заз», которую мы уже сегодня слышали. Они оба очень популярны сейчас во Франции. Называется эта песня «Радио, которое поет».

Жаме и Заз. Ле радио Кишанте, радио, которое поет. Вот в данном случае мы относимся к этому непосредственно. Эфир мы, к сожалению, вынуждены завершать. С вами были Таня Барская и оставляю вас с тем человеком, кто открывал наш эфир, Нино Ферре. А вам всем хорошей музыки и настроения.

Иерусалиме 9 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КанРека. В студии Семен Каплан. В преддверии нового раунда переговоров с Ираном в Швейцарии президент Трамп выразил оптимизм по поводу шансов на достижение постоянного соглашения в течение 60 дней. Американский лидер заявил на церемонии презентации нового самолета, полученного от Катара, что если это не произойдет, Белый дом предпримет действия, которые не порадуют Иран. Однако он не думает, что до этого дойдет, и рассчитывает на очень хороший результат. Трамп поблагодарил союзников США в нашем регионе, включая Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и Бахрейн, за сотрудничество в ходе кампании против Ирана, и лишь затем отметил вклад Израиля, заявив, что США отлично сражались бок о бок с Израилем, а премьер-министр Нетаньягу заслуживает признания за воинское лидерство. Международный морской информационный центр объявил, что южный судоходный маршрут в Ормузском проливе

0: Конго. Он сообщил о повышенной температуре и головных болях и сейчас находится на лечении в условиях изоляции в больнице Рамбам в Хайфе. В Министерстве здравоохранения подчеркивают, что на данный момент это лишь подозрение, а результаты лабораторных анализов должны быть получены в течение ближайших суток. Корреспондент Кан Новры Увени передал, что ведомство вновь призывает граждан воздержаться от необязательных поездок в регионы с активным распространением вируса Эбола, в первую очередь в Демократическую Республику Конго и Уганду. Итало-еврейская ЛГБТ-организация «Кешет Италия» объявила, что примет участие в сегодняшнем параде гордости в Риме благодаря компромиссу, достигнутому при посредничестве мэра города. Как отмечает корреспондент КАН Иран Сикурель, в конце прошлого месяца организаторы шествия спровоцировали международный скандал, когда потребовали от еврейских активистов подписать декларацию с осуждением действий Цааля в Газе. После отказа Кешет Италия запретили участвовать официальной делегации, что вызвало резкую критику, в том числе в Европарламенте. Из-за нападений пропалестинских демонстрантов в прошлом году на этот раз еврейские активисты будут идти в специально отведенной зоне под усиленной охраной. Новости спорта. Чемпионат мира по футболу 2026. Сборная Парагвая одержала победу над Турцией со счетом 1-0 благодаря быстрому голу, забитому уже на второй минуте матча. Сборная Гаити стала первой командой, потерявшей шансы на выход в следующий этап после разгрома от Бразилии со счетом 3-0. Сборная Марокко одержала победу над Шотландией со счетом 1-0. Корреспондент КАН Йоав Барович сообщает, что сборная США выиграла у Австралии со счетом 2-0 и гарантировала себе выход в следующий раунд. Матчи Кубка мира по футболу транслируются в прямом эфире на телеканале КАН-11 в приложении КАН-бокс, на радиостанции КАН Рашетбет, а также на цифровых платформах израильской корпорации телерадиовещания. Прогноз погоды. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и в Тель-Авиве сегодня составит 29 градусов, в Хайфе и в Аш-Доде будет 28, в Бершеве 32, а в Эйлате в полуденные часы ожидается до 39 градусов. Вода у побережья Средиземного моря прогреется до 26 градусов. Высота волн при юго-западном ветре скоростью 25 км в час составит от 40 до 70 см. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КАН-РЭКО в 10 часов. Доброго дня. Шалом Иерушалаим.
1: КАН-РЭКО. Здесь и сейчас.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на КАН-РЭКО.
3: Профессор Заев Ханин, профессор отделения политических наук университета Бар-Илан, руководитель программы постсоветских исследований центра Бегин-Садат, в прошлом главный ученый Министерства Алии и интеграции. Здравствуйте, доброе утро.
4: Доброе утро, здравствуйте.
3: Итак, статистика такова, в 2024 году выросло число израильтян, которые добровольно отказались от резидентства. В 2025 году этот показатель несколько снизился. Это, в общем, какая-то обнадеживающая тенденция или, может быть, статистическая ошибка?
4: Давайте для начала пытаемся определить, что же, собственно, о чем, собственно говоря, идет речь. Может быть, не все в курсе, что на самом деле есть существенная разница между гражданством и резидентством в Израиле. То есть в Израиле есть люди, которые гражданами не являются, но являются резидентами Израиля и имеют соответствующие права и обязанности от налогов и возможности, там, например, участвовать в муниципальных выборах, получать услуги социальных институтов и так далее и тому подобное, но не имеют при этом израильского гражданства и, соответственно, не голосуют на выборах Кнессет. Но есть израильтяне, имеющие, так сказать, вполне израильское гражданство, израильские паспорта или другие какие-то документы, но резидентами не являются. То есть, иными словами, они не живут в Израиле. Таких на сегодняшний день, ну, где-то вот порядка 900 тысяч человек, чуть больше, приближается там к миллиону. Относительно самая большая группа, не большинство, но самый крупный сегмент – это уроженцы страны как раз, сабры, которые в ряде, так сказать, силы обстоятельств.

0: обстоятельств так, тех или иных причин, я не знаю, там учеба, релокейшн или вообще эмиграция, или длительные путешествия и так далее, по любой причине, которая заставляет человека уехать и не вернуться через 5 лет. Вот они, собственно говоря, и являются гражданами, но не резидентами. Вторая группа – это репатрианты из разных стран, из всех стран. Это несколько меньше, чем коренных израильтян, живет за рубежом. Понятно, что абсолютное большинство, ну, скажем так, значительное большинство этих репатриантов, не живущих в Израиле, это выходцы из бывшего СССР, но и репатриация в последние 35 лет была в основном из бывшего СССР. То есть где-то 3/4 репатриантов, особенно в последние вот, 10 лет, последние 5 лет, после начала войны в Украине, порядка там, 75-80% репатриантов они были из бывшего СССР, в основном из России, конечно. Так вот, соответственно, это вторая группа. И третья – это уроженцы, дети израильтян, родившиеся уже за рубежом. Вот, собственно говоря, эти люди, которые имеют израильское гражданство или могут получить его по требованию, но при этом резидентами не являются. И если они собираются вернуться в Израиль, то тут начинается вся эта история восстановления медицинских страховок, там, всякого рода права, обязанности и так далее и тому подобное. Это нужно будет заплатить там, штраф Петуах Леуми и так далее и тому подобное. Возникает вопрос. Почему же, собственно говоря, израильтяне не просто автоматически теряют право на резидентство,
1: но и активно об этом просят, да?
0: Да, но и активно начинают, так сказать, предпринимают некие проактивные действия, то есть просят, чтобы их лишили резидентства. Это означает, что таких не большинство. Большинство тех, которые теряют право на израильское, право остается, теряют израильское резидентство, так сказать, статус постоянного жителя Израиля, потому что, ну, их больше 5 лет в стране нет. И просто Битуах Леуми, то есть Институт национального страхования, больничные кассы и так далее, автоматически перестают принимать их платежи, даже если никакого, они оставляют специальное распоряжение при наличии израильского банковского счета, чтобы эти платежи поступали. Они их возвращают. Просто все. Тебя нет в стране, и, соответственно, ты больше не резидент. У тебя есть свои права. В некотором случае это права, которые у резидентов больше, чем у резидентов. Например, ну, если вы решили вернуться, то вы получаете корзину не столь же такую, как репатрианты, но близкую к этому, да, а с другой стороны, вернувшись, нужно будет заплатить там штраф, так сказать, и так далее. Правда, раз в 10 лет, в прежние времена, вегетарианские времена, да, Министерство Алии Интеграции, там, к очередной годовщине, десятилетию очередному, историю государства Израиль, так сказать, существование Израиля берет на себя.
1: Там, значительную часть, долги, да?
0: Списывает долги. Это некое такое вот, скажем так, бюрократическое вступление, раз вы меня назвали бывшим главным ученым Министерства
1: абсорбции.
0: Теперь вопрос, почему, собственно говоря, израильтяне предпринимают вот такие вот проактивные шаги. Это значит, что они собираются расстаться с еврейским государством. Не вообще, не в душе, подавляющее большинство по своим исследованиям, которые и я проводил, кстати, среди русскоязычных израильтян, живущих за рубежом в свое время. И, так сказать, те исследования, которые проводят мои коллеги, там, социологи, занимающиеся этой темой, абсолютное большинство израильтян не уезжают с разочарованием, да, с, так сказать, с душой, когда, или тем более с ненавистью к государству Израиль. Они идентифицируют себя со страной, они израильтяне, даже те, которые реально в Израиле не жили значительное время, да, для них наличие израильского паспорта, это мы видим, например, по последней алие, так называемой тыквенной или военной, да, вот, люди, которые жили в Израиле, скажем, меньше года, и в силу обстоятельств, ну, не устроились, бывает, да, так сказать, не просто перебраться, так сказать, из одной страны к другой, мы это помним по опыту нашей алии 90-х, так вот, те из них, которые получив израильское гражданство, но в Израиле не живут, выяснилось, что израильский паспорт для них не пустая бумажка. На самом деле, как сказать, это так или иначе оказывает влияние на их идентичность, на их интересы к еврейству и так далее и тому подобное. Стало бы солидарно с Израилем, естественно. Так вот, но, тем не менее, если мы возьмем все это в целом, то мы увидим, что значительная часть израильтян, она считает, что ну, на сегодняшний день в Израиле, скажем так, жить становится сложно. Да. Сложно, не просто непросто, а сложно. Это экономические вопросы, но это и политические вопросы. Это, скажем, несогласие с политикой правительства в том или ином вопросе. И дело, кстати говоря, даже не в войне, а дело в... Война может быть некоторым триггером. Уехать из Израиля и вернуться в него, между прочим, да? Это тоже, так сказать, триггер. Вот, например, война в Украине стала триггером массовой иммиграции из бывшего СССР, но война на Ближнем Востоке эту алию не остановила. Но, хотя и сократилась в значительной степени по ряду причин. Так вот, люди полагают, что быть налоговым резидентом раньше в Израиле это было просто, ну, просто счастье, многие говорили, нам бы такое. Сегодня израильское налоговое резидентство, это уже несколько сложнее в значительной степени, чем это было в прежние времена. Поэтому те, которые нашли свое призвание, да, расширили горизонты, нашли хорошо оплачиваемую работу и посчитали для себя возможным там в силу тех или иных обстоятельств, там семейные причины там, и так далее, жить за рубежом, предпочитают быть не налоговыми резидентами за рубежом. И это, в общем-то, приводит к тому, что это не большинство, это меньшинство тех, которые теряют израильское резидентство, но они чем дальше, тем больше начинают обращаться в соответствующие израильские инстанции, имеют на это право, да, и просят их отменить их, так сказать, постоянное резидентство. Постоянное резидентство в Израиле. А что, то, что, о чем вы говорите, в прошлом году было так, а в этом году, или в прошлом, 2025, да, это несколько снизилось. Мое ощущение, что это все в рамках статистической погрешности. В общем-то, есть определенные волны, подъем, спады и так далее. Причем помесячно можно посмотреть, что это подъемы, спады и так далее. Вот. И в целом, я должен сказать, что это грустный индикатор. Очень грустный. Если люди говорят о том, что лишите меня права, лишите меня израильского резидентства, значит, не все хорошо в нашем королевстве.
1: Да. На ваш взгляд, это, в общем, скажем так, мы этих людей потеряли, или все-таки они могут еще передумать, вернуться, если станет лучше?
0: В истории страны такое было трижды, вот такими вот волнами, да? Вот последний по времени раз, насколько я помню, это было во времена второй интифады, когда у нас было вот довольно много людей, которые ушли из страны, а потом вернулись, существенная часть из них. Так что все это еще, все еще возможно, когда ситуация наладится, изменится, скажем так, вот этот раскол, который мы сейчас переживаем в обществе, он затянется, такое было, в общем-то, в нашей истории. Сменилась власть, сменились настроения, да, или там власть, которая осталась, она пересмотрела свою линию, да, свою политику. Ну, это отдельная тема, я так понимаю, что можно отдельно на эту тему поговорить, но в целом ситуация, конечно же, может измениться. Единственный, скажем так, тревожный индикатор, это то, что все-таки из Израиля уезжают больше, чем возвращаются. В свое время мы не очень беспокоились, конечно же, да, утечка мозгов и так далее. Вот, но, по крайней мере, чисто демографически, а также содержательно, имея в виду там, потенциал людей, вот этот вот разрыв между уехавшими и вернувшимися численностью покрывала алия, а теперь и алия его не покрывает. Да. Последние 2-3 года. Я думаю, что израильским лидерам нужно очень серьезно задуматься над вот этой вот статистикой, опубликованной Центральным статистическим бюро.
1: Профессор Зеев Ханин, отделение политических наук Университета Бар-Илан, руководитель программы постсоветских исследований Центра Бегин-Садат, в прошлом главный ученый Министерства Алии и интеграции. Спасибо вам огромное.
0: Всего доброго.
1: Спасибо. Счастливо. несколько данных из Института национального страхования. В 2024 году наблюдался резкий в относительном выражении рост числа заявлений на прекращение резидентства среди израильтян. Цифры таковы: 7756 человек добровольно запросили отмену своего статуса резидента, из них 4151 человек — это постоянные жители Израиля, 3605 новые репатрианты. Ну а в течение нынешнего года эта цифра несколько снизилась, и в обеих группах, собственно говоря, и постоянных уроженцев Израиля и новых репатриантов. Но вот мы слышали, что наш собеседник считает, что это, речь идет о статистической погрешности, так как цифры снизились ненадолго. Тем не менее, в министерстве в Битуах Леуми продолжают отслеживать статистику и надеются, что эти показатели далее будут снижаться.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на КАН РЕКА.
1: Британия готовится к одному из самых жестких шагов в регулировании интернета. Правительство Кира Стармера намерено запретить детям младше 16 лет пользоваться крупнейшими социальными сетями, включая TikTok, Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook и X. Закон планируют принять до конца этого года, запустить уже в 2027. Власти говорят о том, что детей нужно защищать от кибербуллинга, опасного контента, зависимости от экранов и контактов с незнакомцами. Но при этом есть, конечно, и критика, которая люди, которые придерживаются другой точки зрения, говорят, что запрет может оказаться трудным для исполнения и подтолкнуть подростков к менее безопасным платформам. У нас на линии Юрий Голегорский, лондонский журналист и продюсер. Здравствуйте, Юрий.
3: Приветствую, доброе утро.
1: Доброе утро. Скажите, почему эта тема сейчас стала такой важной для британского правительства? Это, так сказать, ответ на общественный запрос и на конкретные трагические случаи или как бы часть более широкой политики онлайн-безопасности?
3: Вы знаете, это сложная тема, которая, безусловно, разозлит детей и подростков, но будет с пониманием воспринята родителями. Потому что 9 из 10 родителей поддерживают запрет социальных сетей для детей младше 16 лет. Первоначально, как вы все знаете, этот запрет был введен, апробирован в Австралии.
1: Да.
3: Но Великобритания пойдет дальше Австралии, запрещая определенные функции на любых платформах для пользователей младше 16 лет. И в первую очередь, конечно, под запрет попадает возможность общения с незнакомцами и возможность для детей вести прямые или почти прямые трансляции во время игр. И при этом запрет не помешает детям участвовать в многопользовательских играх, что очень важно. Не один на один, а многопользовательские считаются гораздо менее опасными для детей и подростков, потому что, в принципе, гораздо проще совратить ребенка в контактах один на один, нежели в большой группе, где есть все-таки система сдержек и противовесов, и дети смотрят друг на друга и понимают гораздо больше, чем в общении один на один.
1: Скажите, как вообще на практике можно проверять возраст пользователей?
3: Эта ответственность будет, конечно, возложена на компании. Они должны будут выработать систему соблюдения вот этого возрастного барьера. И в случае несоблюдения им грозят штрафы. В Австралии компании, которые ненадлежащим образом проводили и проводят проверку возраста, они могут быть оштрафованы примерно на 26 миллионов фунтов стерлингов. А пока нет убедительных доказательств, что это является эффективным сдерживающим фактором. Но вот британское правительство вводит свою систему наказаний. Она считает, что гораздо более жесткие меры заставят компании более изобретательно подходить к проверке возраста пользователей. А что предлагает британское правительство? Они предлагают штрафовать компании на сумму до 10% мирового оборота. Понимаете, до мирового оборота компании, что представляет собой значительно более серьезную угрозу. А кроме того, возможно, уголовные меры против руководителей компании или блокировка сервиса, хотя вот в эти последние два варианта маловероятны в отношении крупных социальных платформ, потому что правительство, очевидно, все-таки побоится вступать с ними в прямые контры, опасаясь, что компании начнут мстить правительству на других фронтах.
1: Да, ну, понятно, можно, в общем, только себе представить, насколько могут быть изобретательны дети и подростки, которые все-таки захотят заходить в свои любимые социальные сети, играть в свои игры. И, в общем, это, видимо, задача не из легких, обеспечить такой контроль, да, за тем, чтобы эти все правила соблюдались. Что, в общем, говорят критики, на самом деле, этого намерения?
3: Вы знаете, большинство... и политиков, и большинство общественных организаций поддерживают введение запрета в той или иной форме. Ну вот пример, по-моему, наиболее яркий, человек по имени Иэн Рассел, чья 14-летняя дочь Молли покончила с собой после просмотра вредоносного контента и насмотрела это в социальных сетях. Он выступает против всеобщего запрета по австралийскому образцу, вот как ни странно. И он создал благотворительную организацию Molly Rose Foundation. И он утверждает, что подобные запреты лишь подталкивают детей к использованию еще более рискованных платформ, которые не поддаются контролю или ограничениям. То есть дети начинают поиски каких-то путей, как подобраться к запретному плоду, как найти запретный контент. И гораздо более эффективно, по мнению Рассела, запрещать не целиком и полностью доступ к платформам, а запрещать определенные функции, ограничивать доступ детей к определенным функциям социальных сетей. Его позицию поддерживает Национальное общество по предотвращению жесткого обращения с детьми. Это очень такая влиятельная, крупная общественная организация. Они призывают правительство бороться не путем полных запретов, а избирательно подходить к тому, что предлагают детям социальные сети.
1: Да. Вам кажется, что этот закон, как, если он будет принят, и, видимо, все-таки будет принят, он может стать примером и для других европейских стран? Или все-таки австралийский опыт показывает, что, в общем, такие запреты гораздо легче объявить, чем реально выполнить?
3: Во-первых, практически точно закон будет принят к следующему году, потому что он пользуется поддержкой оппозиции. Это значит, что он пройдет довольно просто. Но, очевидно, будут внесены какие-то поправки, будет сделана какая-то корректировка, но закон будет введен. А кроме того, мне кажется, что европейские государства внимательно смотрят за тем, как Великобритания разработает и введет этот закон. И, очевидно, последует примеру Лондона.
1: Юрий Голегорский, лондонский журналист и продюсер. Огромное вам спасибо.
3: Всего доброго, будьте здоровы.
1: Хорошего дня.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на КАН РЭКА.
1: В районе Фурадис на севере страны, в районе Зихрон-Якова, была обнаружена доисторическая пещера, и многие исследователи, которые ее посетили, которые знают, о чем идет речь, говорят, что она может пролить вообще свет на то, как происходила жизнь древних людей. Речь идет о 300 тысяч лет назад, то есть, так сказать, ее возраст очень-очень внушительный, солидный, и об этом мы поговорим сейчас с доктором Коби Варди, главой отдела доисторического общества в управлении древности. Доктор Коби Варди, шалом, бокер тов.
4: Шалом, бокер тов.
1: Рошанав, преистория брашут атикот, аз эхэ итгальта меаравы ма идгимутха, мимо бат решон.
4: בעצם המערה התגלתה פעם ראשונה בשנות ה-70 על ידי חוקר ששמו יעקב עולמי שעשה פה סיור בקרמל, הוא כתב על כל האתרים הפרה-היסטוריים בקרמל. הוא בעצם ראה חלק מאוד קטן מהמערה, ולפני חצי שנה בעצם התחילו עבודות פיתוח באזור של המערה, רוצים לעשות פה כביש חדש לפורדיס וגם אזור תעסוקה שיהיה לו רחוק. מסתבר שהמערה הזאת הולכת להיפגע, לכן בעצם אנחנו נכנסנו לחפירה פה לפני כמעט חודשיים, ואנחנו בעצם חשפנו את המערה, היא הייתה מלאה בהמון חול וסלעים, ומה שהתגלה פה זה תרבות מאוד מיוחדת, שהתקיימה בין 400 אלף שנה ל-250 אלף שנה לפני זמננו, תרבות מאוד מעניינת, עם שימור מאוד יפה של גם כלים מיצור שהם השתמשו בהם ביומיום, ומה שמאוד מאוד הפתיע ומיוחד זה שבאמת השתמרו פה הרבה מאוד עצמות של בעלי חיים שהם צדו.
1: כן, אני אתרגם, אנחנו נמשיך, בסדר? Я спросила, как была обнаружена эта пещера и что в ней, ну, сказать, наиболее удивительное. Пещера была обнаружена еще в 70-е годы. Был здесь исследователь доисторической эпохи, который, в общем-то, сказать, занимался исследованием пещер на Кармеле. Он обнаружил тогда эту пещеру, но она осталась, в общем, не открытой. И в течение многих лет находилась в своем, так сказать, первозданном виде. Сейчас, когда выяснилось, что будут строить новое шоссе в районе Фурадис, было понятно, что эта пещера может пострадать, и поэтому, в общем, как это принято в Израиле, спасательные раскопки, мы начали их делать примерно 2 месяца назад, и обнаружилась эта самая пещера, то есть мы в нее зашли, она очень старая, от 250 до 450 тысяч лет назад, ее возраст, и в ней, вот такая капсула времени, она законсервировалась, в ней есть очень много интересных для нас объектов, во-первых, инструменты для охоты, инструменты быта и останки диких животных, на которых, собственно говоря, охотились люди, которые в это время жили. И в Шарле Агиши им Лоая Буним это квиш, Лоаитем Подхим это Меара.
4: Айо Тохниот Кен Ласот Похафира, Авале Бешалав Мухариотер.
1: Кен.
4: Бейкарон Кен.
1: אז מה מספרים לנו באמת את כל הכלי הצור והעצמות ועדויות שמתבייש?
4: אנחנו יודעים שהם היו ציידים, וזו תקופה שבה בעצם אנשים התחילו לחיות בקבוצות קצת יותר גדולות ממה שהיה קודם. יש לנו עדויות באמת לכלים הייחודיים שלהם, שהם אבני יד מצד אחד, גרזנים קטנים שבעצם החזיקו אותם ביד, ואיתם עשו את רוב העבודות, וגם כלי מאוד מיוחד שמתחיל להופיע בשלב הזה, מקרצף, זה כלי שעשו אותו מחתיכה של צור, מנתב, ובעצם איתו היו בעצם עושים המון עבודות כמו חיתוך בשר, ועיבוד אור, וחיתוך של חומרים אורגניים אחרים, כמו עצים וענפים. זה דבר אחד שהוא מאוד מעניין, ומה שמצאנו לצד כלי הצור, אנחנו מצאנו עצמות בעלי חיים שאז התקיימו, והיום הם חלקם קיימים, חלקם לא. למשל, יש לנו עצמות של בקר, בקר קדום, שהוא הרבה יותר גדול ממה שאנחנו מכירים היום. יש לנו עצמות של איילים, שאין היום בסביבה עצמות של צבעים, וגם שיניים של סוסים, שאלה בעלי חיים שהם צדו. כל הבעלי חיים האלה הם צדו, ואנחנו מחפשים, ממשיכים לספור, אנחנו מאמינים שעוד לא סיימנו את לחפור את כל הסדימנטים, ויהיו לנו עוד הרבה דוגמאות של הפאונה שהייתה פה בסביבה.
1: כן.
4: זה מאוד מיוחד.
1: תגיד, כמה זמן הם משכו החפירות? מתי ניתן יהיה לפתוח את המערה לציבור? אם בכלל?
4: כרגע אנחנו עושים חפירה ממש לפני הבנייה, והמערה הזאת תיפתח לציבור להערכתנו בשנים הקרובות, קשה לי להגיד מתי. מה שאנחנו בעצם משקיעים בו זה מאמץ עכשיו, זה בעצם להכין את המערה למחקר. הכביש הזה בעצם יעבור מעל, יבנו סוג של גשר מעל האתר, כדי שאנחנו נוכל להמשיך לחפור באתר.
1: כן.
4: ארכיאולוגים, ומאוחר יותר זה ייפתח לציבור, ייקח כמה שנים עד שכל הממצא יהיה נגיש, אבל בפירוש יש לנו רעיון גם להנגיש את האתר לציבור, גם אולי יהיה פה איזה מוזיאון שיראה את האתר לציבור, והאתר הזה באמת אפשר לחבר אותו למקום שאנחנו כולנו מכירים, שמורת נחל המערות, אז אנחנו לא רחוקים משם, וחשוב להבין שזה אותו קומפלקס של אזורים שהאדם הקדמון היה פעיל בהם בקרמל, אז כמו שפיתחו את אתר נחל המערות, אנחנו חושבים שאת אותו הדבר צריך לעשות גם כאן בפרדיס.
1: כן. דוקטור קובי ורדי, ראש ענף פרהיסטוריה ברשות העתיקות, תודה רבה.
4: תודה רבה.
1: להתראות. ביי ביי.
4: להתראות.
1: Я спросила, так что, если бы не начали бы строить шоссе, то вообще бы не стали распечатывать эту пещеру? Ну, в принципе, у нас были планы, говорит Коби, но это заняло бы еще несколько лет, а так мы уже сейчас занялись вплотную раскопками. И, в общем, мы обнаружили там много интересных вещей. Во-первых, мы действительно обнаружили первобытные орудия труда, топоры, ножи, все, что нужно было людям для обработки животных, на которых они охотились. И, наверное, самое интересное — это сами животные, так как там в этой пещере были обнаружены кости древних животных, многие из которых уже сегодня не существуют. И это очень интересно. Например, обнаружили кости древнего быка, доисторического быка. Он был намного больше, чем сегодняшние быки. Есть кости антилоп, части из которых уже нет в сегодняшней нашей фауне. Есть лошади, которые тоже водились в это время на Кармеле, и сегодня, разумеется, их тоже нет в живой природе. В общем, все это очень интересные находки. Я думаю, что мы находимся еще в относительном начале этого процесса, и нам предстоит еще много узнать о древней фауне. Это, конечно, всегда вызывает огромный интерес. Что будет дальше? Как долго эти раскопки продлятся? И когда пещера может быть открыта для публики? Мы продолжаем сейчас работать. В первую очередь, конечно же, пещера будет открыта для исследователей. Уже решено о том, что дорога пройдет над ней. Будет построен мост, и фактически она окажется под дорогой. Так что пещера, конечно же, не пострадает. Это уже совершенно точно. Будут работать исследователи. Ну, в результате, спустя определенный отрезок времени, мы планируем сделать этот археологический объект открытым для широкой публики, подобно тому, как было сделано в Нахаль-Меарот. Это, в общем, археологический объект относительно в той же самой местности. Мы считаем, что это важно, чтобы люди знали о том, как жили люди в первобытную эпоху. Нужно запастись, так сказать, определенным терпением, и через несколько лет, по крайней мере, у нас есть такие планы сделать так, чтобы пещера была открыта для широкой публики. Это был доктор Коби Варди, глава отдела доисторического общества в управлении древностей.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на КАН РЭКА.
1: На этой неделе на большие экраны в кинотеатрах выходит полнометражный фильм «Купа Рашид. Главная касса», основанный, как можно понять из названия, на одном из самых популярных израильских сериалов последних лет. Собственно говоря, фильм создан той же командой, что стоит за сериалом, Яниф Зор и Надав Фришман. И у нас в студии исполнитель одной из главных ролей в фильме и в сериале Даниэль Степин. Даниэль, привет!
5: Шалом, шалом и всем привет.
1: Всем, да. Итак, ну, в общем, новый у вас большой проект, который родился из уже всем хорошо известного и любимого. Чем, собственно, фильм отличается от сериала? Это продолжение истории или это какая-то новая история?
5: Нет, у нас была такая возможность взять, как бы, часть жизни, которую мы не можем, как бы, в сериале показать. Ну, во-первых, потому что это, как бы, менее реально. Во-вторых, ну, это, как бы, не совсем относится к обычной жизни супермаркета. А здесь у нас была возможность взять кусочек жизни и пофантазировать, и выйти из супера, но Естественно, Пупа Рашид это сериал про супермаркет, естественно, и фильм начинается и заканчивается в супермаркете, ну а посередине, естественно, мы взрываемся, переворачиваемся, тонем, спасаемся. Ну, в общем, как доктор прописал.
1: Понятно. Как вообще родилась эта идея, откуда она пришла? И означает ли это, что, в общем, что Купа Рашид как сериал заканчивается или будет еще серия?
5: Ну вот, обычно как бы такой финальный, как говорится, когда забивают последний гвоздь, это выходит фильм, и, значит, все ходят и прощаются, хлопают и плачут. Мы решили не ждать конца, если бы молодость знала и старость могла. Мы решили, что давайте как бы мы попробуем поменять этот...
1: порядок вещей, да?
5: Да, порядок. И выйдет шестой сезон в... Ну, я не буду, по-моему, в октябре или в ноябре, я не знаю точно, и нам уже сказали, что давайте начинайте писать седьмой. Так что, нет, мы на плаву, но как родилась вся эта история? Купа Рашид, то есть, ну, телевизор вообще, как формат, люди смотрят дома, одни или с семьей, или с друзьями, ну, как бы в семейном или личном формате. А когда мы выпустили специальный по заказу Кан серию про войну, была такая «Купат Барзель».
1: Да.
5: И мы первый раз показали этот... как бы сделали показ перед публикой. Это были люди, которые были в Шфаим, кибуце Шфаим.
1: Эвакуированные, переселили,
5: да? Да, эвакуированные из Кфар-Аза. И когда мы сели все в зале, 500 человек, и вдруг вместе смотрели как бы сериал, вообще на большом экране, но сериал, И смеялись вместе, и это дало такой какой-то странный эффект. И фильм дает возможность зрителю просто вместе смотреть Купа Рашид, как бы, и смеяться вместе. Это было так классно, они вышли и говорят, все, давайте делать фильм. Ну вот, и так как-то прошел полтора года, и вот мы...
1: Даниэль, это было странно вдруг перейти на такой полнометражный формат? Вот то, что обычно короткая серия, какая-то одна история рассказывается, а тут, видимо, ну, нужно было перестроиться.
5: Ну да, как бы в телевидении формат он очень понятный, в каждой серии есть два какие-то сюжета, и можно особо не углубляться, потому что, ну, это... так жанр устроен. В фильме это не будет работать, нужна полноценная история с развитием. И мы как бы очень все переживали, мы говорили, ну а как нужно играть? То есть что-то по-другому сейчас как-то нужно? Нам сказали, нет. Вот вы делаете все то же самое, а мы и... Что значит они? То есть, во-первых, снимают на одну камеру, во-вторых, снимают... в разных локациях, да. То есть мы снимали там 3 дня в какой-то пещере, мы вообще не знали день, ночь, не было у нас телефонной связи. В какой-то момент мы вышли такие, ой, 3 часа дня, слушай, день на улице, а у нас там ночь. Ну, в общем, было очень классно. Потом, так как был бюджет, так как это все-таки фильм, то там уже позволили взрывать, и переворачивать, и построили там всякие трюки, и были... как это называется, каскадеры, в общем, да, было классно, но не всегда в Израиле нам удается почувствовать себя такой мини-Голливуд, это было очень классно, и люди, которые уже смотрели фильм,
1: да.
5: Это как были уже пару таких показов, они выходят и говорят, ой, мы так смеялись, все, больше ничего не нужно, спасибо.
1: Я понимаю, что есть еще помимо вашей такой сплоченной команды, да, которую мы видим почти в каждой серии, есть еще и приглашенные актеры.
5: Ну да, конечно. Во-первых, там у нас есть мафия.
1: Вот так вот.
5: Ну вот. Ну как бы, а как же мы будем играть в мафию? Мы же хорошие персонажи. Мы должны пригласить хороших актеров, которые будут играть плохих персонажей. Вот. И там Дани Штек сыграл замечательную роль, Цвика Адар. Цвика Адар — это вообще мой кумир. Ну как бы это человек, который был в моем телевизоре всю мою, как говорится, молодость, зрелость и уже, можно сказать, старость. И вдруг встретиться с ним на одной площадке, это было так классно. И как-то люди приходили к нам сниматься, как будто они не на работу приходили, а как будто они в какой-то, ну, как в свой любимый какой-то сериал пришли, там, ой, говорит, как у вас тут классно, ну, было такое ощущение, что мы все как будто мы, не знаю, поехали на какой-то отпуск.
1: Ну, понятно. Ну, естественно, что вы же у всех в телевизорах каждую неделю, поэтому все, конечно, знают, и люди пересматривают эти серии, и, в общем, мы знаем, что я вам тебе расскажу секрет, что, который ты, наверное, тоже знаешь хорошо, что когда бывают тяжелые времена, и, в общем, и такие неспокойные дни, и, в общем, много у нас было такого за последнее время, иногда просто пересмотреть любую рандомальную серию «Купара Шит» очень хорошо, в общем, снимает стресс и поднимает настроение. Поэтому...
5: Ну, во-первых, большое спасибо, очень приятно, и если убрать все помпозные та-та-та-та, то, наверное, для этого мы, собственно, и существуем. И очень приятно, что мы вот сможем внести свою, как бы, такую маленькую лепту приятную в то, чтобы у нас тут немножко чуть веселее иногда.
1: Даниэль, что-нибудь, какие-нибудь секреты можешь рассказать?
5: Могу. Давай. Во-первых, чуть не утонул там в фильме.
1: Окей.
5: Причем, вроде все уже сделали, и отрепетировали, и все было так классно, и все. Я думаю, ну все. Они говорят, хочешь каскадеры? Я говорю, да зачем? Говорю, я же, ну, Чак Норрис просто. Говорю, давайте я все буду сам. В общем, только я не подумал, что когда ты в воде там у тебя же микрофона нет, никто тебя не слышит.
1: Окей.
5: Вот, и я там уже думаю, ну все, ребят, я задыхаюсь, а никто меня не слышит, а я уже не совсем... Я вылажу тут через минуты две, уже зеленый, а я говорю, боже, как ты играл? Я говорю, да не, я вообще не играл, я пытался вам объяснить, что... Да, открывайте дверь уже. В общем, часть этого в фильме немножко, скажем так, правда жизни. Потом были, ну, очень классные моменты, там мы ехали, там снимали погоню и тоже решили там сэкономить это, в общем, перевернуло. Ну, в общем, чуть не все не погибли, но это того стоило.
1: Здорово, здорово. И все, 17-го премьера официально уже будет во всех кинотеатрах. Да?
5: Да, не просто премьера, это еще и как бы День израильского кино. Да. И все билеты по 10 шекелей, это действительно в данный момент, когда люди после 10 войн и так далее, мне кажется, что все, кто хотели пойти посмотреть, семьями, с бабушками, дедушками, мамами, папами, это замечательная возможность. В общем, приходите.
1: Да, здорово. Ты сам-то волнуешься?
5: Я дико волнуюсь. Я уже хочу, чтобы все посмотрели.
1: Уже все сказали, написали.
5: Понравилось, чтобы всем, кому не понравилось, не понравилось. Моей семье, маме понравилось. Все, ну что мне еще нужно? Больше ничего не надо.
1: Замечательно. Даниэль Степин, огромное спасибо. Успехов.
5: Спасибо.
1: И я всех отсылаю на записанное с нами. Мы с тобой записали видео, да, которое у нас в Ютьюбе. Все смотрите на Даниэля Степина. Он там замечательно рассказывает про свою работу. И, конечно же, удачи. Ну, этот фильм уже
5: спасибо,
1: снят. Уже,
5: спасибо большое.
1: Уже не утонул, да? Но чтобы дальше это все продолжалось так же.
5: Спасибо большое. И, ну, всем получить удовольствие. Спасибо.
1: Всего хорошего. Это был актер Даниэль Степин, актер театра, кино и известный всему израильскому народу как исполнитель роли Анатолия в сериале «Купара Шит», а теперь уже и в полнометражном фильме, надо сказать, что и сериал, и фильм делает корпорация общественного вещания «Кан», который мы тоже имеем, так сказать, честь принадлежать, наше радио, наш радио «Кан Река». Я, кстати говоря, уже заодно сообщу вам и о том, что на канале «Кан-11» и в Канбокс в интернете вы можете видеть все игры чемпионата мира по футболу, который идет в это время, в эти дни в Северной Америке. Это тоже, в общем-то, сказать, одна из сторон общественного вещания, которая позволяет вам бесплатно совершенно смотреть такие большие, в том числе и спортивные турниры.

0: Иврит для души с Галей Городецкой.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Для начала, как всегда, напоминаю вам номер WhatsApp, по которому приглашаю вас оставлять в письменном виде свои вопросы. 050-737-8127. Я повторю, 050-737-8127. И сегодня у нас есть вопросы, тоже связанные с похожими корнями. Это продолжение вопроса с прошлого раза. Какие еще есть корни с похожими буквами и чем они отличаются? Корень мем каф рейш и мем хет рейш. И корень мем каф рейш – это корень, связанный с продажей. Лимкор – это продавать. Мехира – это продажа. Например, если где-то продается квартира или машина, то вы можете увидеть даже такую надпись «Лимхира», да, – на продажу или продается. Мехирот, то есть продажи, да, допустим, человек, занимающийся продажами, он называется ишмехирот, да, то, что по-русски называется продажник в современном русском. Теперь, если мы посмотрим на гитпаэль, то у нас получится глагол лиитмакер. Что такое лиитмакер? Это быть в зависимости от чего-то. Лиитмакер ле алкоголь, ле самим, да, то есть алкоголь, наркотики, любовная зависимость, игровая зависимость. Это вот все лиитмакер, и сама зависимость будет хитмакрут. Теперь есть еще слово махур, проданный. Здесь нужно различать две вещи. Это либо что-то действительно продано, махур, либо, когда мы про человека говорим, что он махур, то это значит, что он находится вот в такой зависимости. Алкогольной, наркотической, любовной. А еще, если говорят «мисхак махур», это значит, что игра договорная, игра, как бы результат продан заранее. Если еще, как можно сказать, продано, с помощью «нифаля», пассивная форма «нимкар», был продан или просто продано. Да, коль «нимкар», все продано. Теперь у нас из того же корня есть слово «равмехер». Равмехер, то есть бестселлер, книга, которая лучше всего продается. Теперь, если мы посмотрим на похожий корень, но через хет, мем хет рейш, то, конечно, у нас здесь есть слово цена мехир, которое пишется через хет. И это, в общем, странно, почему лимкор через каф, а мехир через хет. В общем, дело в том, что слово «мехир» происходит из древнеаккадского языка, и потом оно пришло в иврит. Хотя, конечно, они связаны. Далее из этого же корня есть слово «мехирон». «Мехирон» – это прейскурант. Суффикс «он» может означать несколько вещей, но, в частности, здесь он обозначает некую общность, группу. Мы знаем еще такие слова, например, «много-много-много слов». Вместе получается словарь, миллион. Или много вопросов вместе получается опросник или анкета, шеэлон. Или, допустим, много загадок, викторина, хидон. И так далее. То есть суффикс «он» в слове «мехирон». Теперь, если мы хотим сказать, что мы хотим оценить какую-то цену, услугу, сказать, сколько это будет стоить, назвать цену, предложить цену, то это будет летамхер. То есть здесь у нас тав, которая присоединяется к корню, и получается четырехбуквенный корень тав мем хет рейш, но который происходит, естественно, от этого первичного корня мем хет рейш. И еще полезное слово гацаат мехир, то есть предложение цены. Да, когда мы хотим купить, особенно какую-то крупную покупку сделать, то мы просим сначала «гацаат мехир» в письменном виде. И нам пишут, сколько это будет стоить. Теперь, похожие два других корня – это «нун шин хав» и «нун шин куф». Значит, «нун шин кав». У нас есть слово «линна шох» – это «кусать». Мещиха – это укус, но только укус как процесс. Если это укус, допустим, зубами, а если это укус пчелы, то это будет совершенно другое слово – гакаша. Теперь, на идыш, кстати говоря, такой укус – это бис, и, возможно, отсюда происходит слово «абысалы» на идыш, да, немножечко, капельку, кусочек. Теперь, еще из этого же корня «нун шин хав» у нас есть слово «нашхан». Что такое «нашхан»? Это игрушка для младенцев, которая, когда у них режутся зубки, то такая погрызушка, как бы. Вот это называется «нашхан». И очень часто суффикс «ан», он вообще тоже обозначает разные вещи, как мы видели в суффиксе «он» только что. Суффикс «ан» в данном случае обозначает инструмент, приспособление, но в этом смысле нет много слов, которые имеют суффикс «ан». А вот, допустим, есть суффикс «ан», который обозначает свойства. Да, допустим, «магапхан» – революционер, да, свойства характера. Или еще обозначают профессию, например, «таклитан» – диджей, от слова «таклит» – пластинка – «таклитан диджей». Теперь, в отличие от этого, корень «нун шин куф» – это все, что связано с прикосновением. «Нешек» – это оружие. Да, для того, чтобы оружие применить, мы должны коснуться им противника. И, с другой стороны, у нас есть слово «нащека» – поцелуй. То есть губами мы тоже касаемся. Поэтому это тот же корень «нешек» и «нащека», хотя, конечно, многие, я думаю, удивлялись этому. Теперь, у слова «нащека», да, его, у него есть два глагола. У нас есть глагол «ленашек» – целовать, «ленашек» – «эт мишу». И у нас есть «леншок» – «ле мишу». В чем разница? Разница в том, что «ленашек» – это поцеловать обычно, нормально, любовно. Поцеловать. А «леншок» – это поцеловать очень аккуратненько, в руку, в лобик, да, то есть вот поцелуй руки, да, «леншок», «лея», да. И, конечно, этот «леншок», он встречается гораздо реже, чем «ленашек». Далее, если мы посмотрим в случае, когда «нун» у нас пропадает, потому что мы знаем, что «нун» – первая буква корня, очень часто может пропадать. Этот корень относится к группе корней, которая называется «гизрат хасрей пеяпуаль нун» или «гизрат хафан». Мы уже неоднократно об этом говорили. Так вот, если «нун» пропадает в биньяне «хифиль», то у нас получится глагол «легашик». А что такое «легашик»? Это сделать презентацию нового альбома, нового спектакля, новой книги. Гашака – это вот презентация таких вещей, не компьютерная презентация. Компьютерная презентация – это совершенно другая вещь. Это мацегет от слова легатсиг. А гашака – это именно презентация спектакля, книги, пластинки. Далее. В математике у нас есть слово «машик» – это касательное. Да, потому что она касается, тоже опять тот же корень, касается круга, да, линия, которая касается окружности, вернее, не круга. Вот. И если мы посмотрим на глагол в биньяне «гит-паэль» с суффиксом «ся», то мы получим слово «целоваться» – «легит-нашек». Вот такие слова из этого корня. Теперь еще два похожих корня – это «тет-пэй-самых» и «тав-пэй-самых». Значит, смотрите. «Летапес» – это «взбираться». «Типус кирот», допустим, да, это карабканье, лазанье по стенам специальным таким, да, «кир-типус» называется. И еще, с другой стороны, «типус» – это еще тип, вид, сорт, но это уже заимствованное слово из греческого. Теперь, в языке «хазаль», то есть в языке мудрецов первых 200 лет нашей эры, в эпоху Талмуда, появилось слово «тофес», заимствованное опять-таки из этого греческого, но формально там тот же корень «тет пейсанах». Тофес использовался в значении штар, то есть некая банкнота или носах кого. Но штар – это не только банкнота, это еще и некий стандартный документ договора. Например, есть штар ктуба, то есть брачный договор, который подписывается перед вступлением в брак и вручается невесте под хупой, чтобы защитить ее интересы. Теперь, с другой стороны, тавпейсамах, у нас есть слово литпос, это поймать. Очень многие, кстати, говорят не литпос, а литфос. Это неправильная форма, но это допустимо. Теперь у нас есть слово тфиса, это восприятие. У нас есть слово тафус, то есть занято. И как переведен роман Селлинджера «Над пропастью во ржи», тафсан бизде ашифон, да, то есть тот человек, который ловит этих детей, падающих на ржаном поле. Тафсан. Есть, кстати говоря, организация, которая помогает подросткам в трудных жизненных ситуациях, израильская организация, которая так и называется «Тафсан бизде ашифон». Это очень распространенное выражение. На сегодня, пожалуй, все. Я только еще раз повторю номер нашего WhatsApp 050-737-8127. 050-737-8127. Спасибо за внимание. Всего доброго.

Иерусалиме 10 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО, в студии Семен Каплан. Военно-воздушные силы нанесли сегодня ночью удары по целям в Набатее и других районах на юге Ливана в ответ на нарушение режима прекращения огня со стороны Хизбаллы. Об этом сообщает корреспондент КАН Итай Блюменталь. Корреспондент КАН Анастасия Стуканова передает, что в Ливане к настоящему времени сообщили о 4 погибших в результате ударов ВВС. Президент Трамп заявил вчера вечером, что сдержит удары Израиля в Ливане. В интервью американскому новостному сайту Axios Трамп ответил на вопрос о характере его отношений с премьер-министром Нетаньяху. Американский лидер отметил, что отношения хорошие, однако необходимо сохранять определенные рамки разумного. На вопрос о том, сможет ли он удержать Израиль от нанесения ударов в Ливане, Трамп ответил утвердительно и добавил, что в Иерусалиме относятся к нему с большим уважением и делают то, что он говорит. Об этом сообщает обозреватель КАН Йехескель Корнберг. Международный морской информационный центр объявил, что южный судоходный маршрут в Ормузском проливе открыт для движения. В обновленной оценке ситуации сообщается, что уровень угрозы снизился, однако по-прежнему оценивается как умеренный. Согласно новым инструкциям, судам разрешено проходить по южному маршруту пролива в дневное и ночное время, в том числе без предварительного согласования с действующими в данном районе военно-морскими силами. Вместе с тем, в информационном центре предупреждают, угроза наличия морских мин все еще не устранена. Министерство

0: течение ближайших суток. Корреспондент КАН Новре Увени передает, что ведомство вновь призывает граждан воздержаться от необязательных поездок в регионы с активным распространением вируса Эбола и в первую очередь в Демократическую Республику Конго и Уганду. Новости спорта. Чемпионат мира по футболу 2026. Сборная Парагвая одержала победу над Турцией со счетом 1-0 благодаря быстрому голу, забитому уже на второй минуте матча. Сборная Гаити стала первой командой, потерявшей шансы на выход в следующий этап после разгрома от Бразилии со счетом 3-0. Сборная Марокко одержала победу над Шотландией со счетом 1-0. Корреспондент КАН Йоав Барович сообщает, что сборная США выиграла у Австралии со счетом 2-0 и гарантировала себе выход в следующий раунд. Матчи Кубка мира по футболу транслируются в прямом эфире на телеканале КАН-11 в приложении КАН-бокс, на радиостанции КАН-Решетбет, а также на цифровых платформах израильской корпорации телерадиовещания. Прогноз погоды. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и Тель-Авиве достигнет сегодня 29 градусов, в Хайфе и в Ашдоде будет 28, в Бершеве 32, а в Эйлате в полуденные часы ожидается до 39 градусов. Вода у побережья Средиземного моря прогреется до 26 градусов, высота волн при юго-западном ветре скоростью 25 км в час составит от 40 до 70 сантиметров. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КАН РЭКО в 11 часов. Доброго дня. Шалом Миру Шалаем.
1: КАН РЭКО. Здесь и сейчас.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на КАН РЭКО. В преддверии Всемирного дня распространения информации о предотвращении жестокого обращения с пожилыми людьми, он отмечался 15 июня, Министерство социального обеспечения Израиля опубликовало новые данные о случаях насилия, пренебрежения и эксплуатации пожилых граждан. Данные эти неутешительны. Согласно отчету, в прошлом году по всей нашей стране наблюдался заметный рост обращений, которые связаны были с различными формами причинения вреда пожилым людям, особенно в сфере финансового мошенничества. Тут, я думаю, все мы знаем хорошо, о чем идет речь, и мы, кстати, сегодня будем в продолжении говорить об этом тоже. И говорим мы на эту тему с социальным работником, с нами Дина Высоцкая. Здравствуйте, Дина.
3: Доброе утро.
2: Спасибо, что согласились поговорить. Печальные, я вижу, цифры, проценты, и, в принципе, отчет этот, он ежегодный, конечно, но и цифры растут.
3: Цифры растут, и проблема эта стоит очень остро. Мы должны, все граждане Израиля, обращать на это очень серьезное внимание, потому что на нас лежит обязанность сообщения по закону, по израильскому, любой специалист, и не только специалист, но и рядовой гражданин, у которого есть обоснованные подозрения, что пожилой человек подвергается насилию или пренебрежению, или халатности со стороны ответственного за него человека, опекуна, родственника и так далее, он обязан сообщить об этом в полицию или специальному социальному работнику, который называется «Обед социали лахок». Масштаб проблемы действительно очень-очень большой. Я бы хотела обратить внимание только на то, что, конечно, Министерство соцобеспечения ежегодно фиксирует тысячи официальных обращений, и эта цифра стабильно растет из года в год. Но это связано не только с... с возрастанием жестокости, что ли, по сравнению в населении. Хотя об этом можно мы поговорим еще чуть позже. Но это связано и с естественным старением населения, а также с улучшением выявляемости таких случаев, потому что в обществе растет осознание того, что с этой проблемой нужно бороться каким-то образом. Мы говорим о том, что основные виды насилия, это на первом месте это психологическое и эмоциональное насилие. Насилие это могут быть оскорбления, крики, запугивания, социальная изоляция.

0: изоляция, угроза отправить в дом престарелых. На втором месте это лишение базовых потребностей, еда, лекарства, гигиена, неоказание современной медицинской помощи, экономическая эксплуатация, только то, о чем вы говорили только что, ну и физическое насилие. Нужно подчеркнуть, что главный фактор риска для пожилых людей в подавляющем большинстве, это около 70%, насильниками, агрессорами выступают именно члены семьи, супруги, дети, внуки, ближний круг. То есть это в рамках семьи. Мы знаем, что мы в течение уже более 2,5 лет живем в обстановке постоянного стресса. Началась война после 7 октября, и психологическое, социальное состояние в обществе, естественно, первым делом отражается на людях, которые не могут себя защитить. Да, существует синдром выгорания опекуна или родственников. Родственники, которые вынуждены годами ухаживать за дементным родителем, тяжело больным, просто не справляются с психологической и физической нагрузкой при отсутствии должной поддержки. Экономическое насилие чаще всего происходит в семьях, где дети страдают от каких-то финансовых проблем или безработицы, или страдают от какой-то зависимости, имеют крупные долги и так далее, и так далее. В Израиле существуют законы, которые регулируют эту проблему, и это эффективность этих законов, естественно, напрямую зависит от своевременного выявления проблем на семьях и на местах. Есть закон о защите беззащитных граждан, это Хок Аганат Хусим, то есть государство обязано вмешаться, если человек не способен самостоятельно заботиться о своем благополучии. Есть, как я уже сказала, обязанность сообщения Хок Ховат Дивух. И существуют какие-то регуляторы, судебные ордера защиты для того, чтобы предотвратить расширение этой проблемы и продолжение насилия над больным. Ну и напомним, конечно, о роли социальных служб, потому что именно они поступают, начинают действовать,
1: конечно,
0: в первую очередь при подозрении на то, что существует какое-то насилие по отношению к больным. Причем я еще раз подчеркиваю, что это насилие – это не только физическое насилие, не только прямые издевательства и физические, да, но это может быть и изоляция социальная, это может быть какое-то унижение, какое-то насилие и так далее.
1: Знаете, Дина, вы мне напомнили просто сейчас историю, которую я видела какое-то время назад. Я энное время, количество лет назад, достаточно давно, стала опекуном двух женщин, апотропусом.
0: Да.
1: Потому что, это очень близкие люди были для моей мамы, не наши родственники, но ближайшие для нее были. Ну и поскольку в силу возраста мама уже не могла быть апотропусом, стала я, поскольку они для меня были близкими. Ну, как тети, скажем так, близкие для семьи люди. Одной уже нет, но когда я проходила проверки, экзамен, вы знаете, как это происходит для тех, кто хочет стать апотропусом, мне рассказала женщина, там, где я была, проходила проверку тоже, насколько хорошо я их знаю и так далее. Она говорит, понимаете, вы человек вроде бы по крови, не родственник, но хотите помочь, хотите быть внимательными к ним и дальше, где бы они ни жили в какой-то момент, да. И тут люди приходят и рассказала, что вот в этот же день оставили человека с чемоданом старым, практически без вещей, около их дверей, около кабинета, и ушли родственники, семья. Я эту историю помню до сих пор. Вы это рассказываете, у меня это стоит перед глазами.
0: Таня, вы знаете, какой самый большой страх у социальных работников в больницах? Я долгое время проработала в крупнейшей больнице Израиля, в Шибе Тель-Шомер. И мы, как социальные работники, должны были вести дежурство. То есть это были постоянные дежурства, это могло быть ночью, это могло быть в те дни, в те часы, когда приемный покой работает в внештатном режиме. И вот самый большой наш страх – это приближение праздников. Праздник, когда семья вдруг запланировала там, я не знаю, какую-то поездку и так далее. Но состояние пожилого родственника ухудшается. И, к сожалению, мне приходилось сталкиваться с такими случаями, когда в МИЮН, то есть в приемный покой больницы, на коляске привозят пожилого человека, который не может ответить даже, кто он и что он, и, там при нем какой-то документ. Родственники привозят, оставляют его и уходят. Просто уходят. Да, было и такое. Естественно, в Израиле никого на улицу не выкидывают. Естественно, социальный работник приходит, начинает разбираться, каким образом, куда. И как можно устроить человека на вот эти праздничные дни. Вот даже такое... Это я привожу, конечно, очень и очень-очень крайний случай. Таких немного, но это явление и есть. Причем существует оно по всем больницам. Просто избавиться от пожилого, беспомощного человека на период праздников, когда семья хочет попраздновать, куда-то поехать и так далее, и так далее. И такое бывает, к сожалению. С ростом тревожности, с ростом состояния стресса, в котором мы все находимся и живем в течение 2,5 лет, естественно, проблема эта становится еще более экстремальной для всех, для нас, для всего населения Израиля, не только для людей, которые страдают от того или... В основном, конечно, это подвергаются халатности и жестокости люди, которые страдают от когнитивных изменений. Естественно, это человек, который не может ответить за себя. А кроме того, даже если человек в своем уме умеет отвечать за себя, очень часто население со стороны родственников ведет к заговору молчания. Пожилой человек просто не обращается ни в какие службы, он стесняется того, что его ближайший круг, это его дети, его внуки, которых он воспитал и вырастил, могут оказаться виноватыми в насилии над нем. И этот заговор молчания, к сожалению, не дает возможности выявить такие случаи, потому что мама и папа, пожилые, просто отрицают, что их же дети могут их каким-то образом обидеть, понимаете?
1: И отдельная большая тема, которую мы еще будем сегодня продолжать обсуждать, это финансовое мошенничество, особенно когда представители наши, люди золотого возраста, как мы говорим, они живут одни, даже если семья есть, но они все равно одни, либо те на работе, более молодое поколение, скажем так. И они, к сожалению... не то чтобы позволяют себя обмануть, просто ситуация. Мы очень большое количество знаем видов обмана. Аферисты есть, к сожалению, были и будут.
0: Они будут всегда, Таня. Да. Воры и мошенники будут всегда. Я работаю сейчас в то, что называется Диурим Муганим. Я работаю в нескольких местах. Именно в социально защищенных домах. Так вот, социально защищенные дома становятся особым объектом внимания этих мошенников. Нет ни одного дома в Израиле, в котором несколько человек не пострадали бы от такого мошенничества. И в данном случае я могу вам сказать одно, что проблема эта существует уже несколько лет.
1: Да.
0: К сожалению, до сих пор не придумано никаких средств предотвращения, ни психологических, ни технологических, и прежде всего технологических, потому что власти, например, правительство должно было заниматься именно технологическим, возможностью разработки технологических средств разрешения этой проблемы, потому что пожилые люди подвергаются массированной, очень массированной атаки постоянно. Мы постоянно говорим с ними, мы постоянно приводим им примеры, мы постоянно говорим и убеждаем. Тем не менее, случаи множатся и множатся, и телефоны этих пожилых людей уже в базе данных каких-то мошеннических организаций. Они постоянно звонят, звонят по нескольку раз одному и тому же человеку. Я могу вам привести пример совсем недавний. Звонит на наша жилица в администрацию и говорит, мне нужно, мне сказали, что мне нужно поменять мой, обратите внимание, электрический счетчик. Мы говорим, как, что, почему? Она говорит, да-да, сейчас ко мне придет человек, который мне будет менять мне электросчетчик. Мы бежим туда. Эта пожилая женщина стоит возле своей квартиры. Открыла щиток электрический и уже диктует номер щитка, там все. Как только мы взяли трубку и заговорили с этим человеком, естественно, телефон был закрыт. Это действительно очень...
1: Это все происходит, несмотря на огромное количество предупреждений в СМИ, несмотря на сайтах, по радио, телевидении, полиция, конечно, адвокаты.
0: Но недостаточно вести только разъяснительную беседу. И, я думаю, должны быть придуманы и осуществлены какие-то способы именно технологической поддержки и технологического подтверждения этих...
1: В данном случае мы еще должны напомнить, что при любом подозрении в жестоком обращении, то, с чего сегодня мы начинали с отчета, пренебрежении, эксплуатации, вымогательстве или финансовом мошенничестве в отношении пожилых людей, можно обращаться в круглосуточный центр Министерства социального обеспечения и социальной безопасности, номер телефона 118-118, и либо в отдел социальных служб по месту вашего жительства. В любом случае, это кроме, если, к сожалению, все-таки какая-то очередная очень нехорошая и печальная ситуация из вышеназванных и перечисленных произошла. Конечно, чего мы вам не желаем никому.
0: Дин. Существует даже горячая линия для пожилых людей Министерства социального обеспечения. Это 8840. Да.
1: Спасибо большое. Дина Высоцкая, социальный работник. Спасибо вам большое за разговор. До встречи в эфире. Всего хорошего.
0: Всего вам доброго.
1: До свидания. В эфире дайджест программ «Доброе утро» на КанРека. Следующая наша тема – Эль-Ниньо. Грядет самый сильный Эль-Ниньо за 140 лет, природное явление, которое может изменить погодные условия по всему миру. Что такое Эль-Ниньо? Подробности, прогнозы. Мы говорим об этом с Шимоном Кричаком, доктором климатологии и метеорологии, в прошлом профессор-исследователь отделения геофизики Тель-Авивского университета. Шимон, доброе утро, здравствуйте.
2: Доброе утро, Таня.
1: Давайте, если можно, объясним всем нам, не знающим, что такое Эль-Ниньо и почему он может действительно изменить погодные условия не в какой-то конкретной локации, но действительно по всему миру.
2: Я думаю, что на самом деле все уже знающие. Об этом мы не раз говорили раньше. Действительно, есть такое явление. Это явление совершенно регулярно повторяется примерно раз там в 4-5 лет. Заключается оно в том, что в экваториальной зоне восточной части Тихого океана образуется в эти периоды образуется такое большое пятно, большой район с повышенной температурой поверхности воды, ну и на самом деле не только поверхности, а просто воды. И вот когда над каким-то местом постоянно, когда какой-то район земного шара постоянно отличается от средних климатических условий, условия в нем отличаются от средних климатических условий, вот температура выше нормы, то это приводит к тому, что именно над этим районом начинают систематически развиваться циклоны, ну, области низкого давления. Поскольку это постоянно происходит над одним и тем же районом, то и над другими районами земного шара тоже что-то начинает формироваться более или менее постоянно. Или постоянно идут дожди, или постоянно, наоборот, периоды засух. Проблема в том, что иногда, чаще всего, вот это вот пятно с повышенной температурой воды, оно характеризуется вот этой аномалией сравнительно небольшой. Но за последние, ну, насчет 140 лет мне говорить трудно, но за последние лет 80, вот было всего 4 таких случая. В 72-м году, 73-м, 82-м, 83-м, 97-м, 98-м и 2015-2016. Угу. И вот в этом году, в нашем нынешнем году, тоже вот такое вот пятно, похоже, очень похоже, с 95% вероятности, что оно действительно будет. Собственно говоря, оно уже сейчас есть, но просто мы пока еще не 100% уверены в том, что оно будет сохраняться в течение длительного времени. Но, скорее
1: но
2: всего,
1: оно может сохраниться, но достаточно долго.
2: Скорее всего, так и будет. Скорее всего, к декабрю это уже шанс там 95%, что к декабрю это возникнет. И тогда вот в декабре, феврале 27, декабре 26, феврале 27 года будет полноценный Эль-Ниньо, который вот на вот эти вот особенные периоды, когда температура выше, аномалия больше 2 градусов, я не помню, сказал ли я это раньше, но во всяком случае сейчас сказал. Вот и они называются у нас супер-Эль-Ниньо.
1: Как долго это может происходить? Я вот, просто смотрю, что если сейчас началось вот это потепление, зафиксированное в водах Тихого океана, и вы говорите еще уже о феврале следующего года, я пытаюсь представить последствия. То есть, как я понимаю, что Эль-Ниньо, которые были в прошлое десятилетие, разные годы, они в итоге вызывали вот эти волны и жары, наводнения или засухи. Это все как последствия могут быть?
2: Могут, могут. Более того, оно может начаться и раньше. Процентов 80 шанс есть, что уже к концу июля эта система уже станет постоянной. Так что, да, конечно. И в чем главная такая опасность в нынешний момент, в этом году? В этом году мы находим, земной шар находится в процессе изменения собственного климата. Ну, частично или в основном благодаря в результате деятельности человека. Но не только, но в значительной степени. Так вот, если это Эль-Ниньо разовьется так сильно, как оно в принципе может, если так получится, что эти области с высокой температурой, постоянной высокой температурой воздуха и, соответственно, воды, которая будет нагреваться, образуются в районах, где сейчас льды, ну, например, над Антарктикой, что в принципе возможно, это может привести к таянию наших ледников, которые в Антарктике есть, ну и, соответственно, в Арктике. И если эти ледники растают, то это может привести к тому, что климат земного шара существенным образом изменится. И тогда вы задали вопрос, сколько это будет продолжаться. Это обычно продолжается порядка года. Но если вот в каких-то районах сильно изменятся условия, ну вот в частности с распределением льда, то тогда это последствия этого явления могут сохраниться уже надолго, может быть, на десятки лет. Мы сейчас просто не знаем, что же в действительности может благодаря этой вот опасности если эта опасность реализуется, что же тогда может произойти. А вот последствия, ну, большинство слушателей, конечно, не помнит этого, но я помню хорошо, что в 1972 году над европейской территорией России летом стояло, был длительный период засухи. Длительный, очень длительный. Горели торфяники, температура была очень высокая, жарко было и в Москве, и вообще везде на территории России. Тогда это привело к очень большим проблемам с экономикой, потому что, ну, соответственно, не было дождей, не было урожая. Это большая-большая проблема. Вот то же самое может сейчас произойти и над какими-то районами земного шара. И, к сожалению, более всего пострадают, конечно, районы, в которых люди не очень обеспеченные живут. Там африканские районы. Вообще, Эль-Ниньо сказывается прежде всего именно на вот этих районах, которые близки к экватору.
1: К экватору,
2: да. Но не только. Это может отразиться на нас. Я сомневаюсь. В нашем районе влияние Эль-Ниньо...
1: Вы имеете в виду Ближний Восток, в принципе, да?
2: Вот, но в принципе, да, на Ближнем Востоке, по-видимому, этого сильного эффекта мы не увидим. Но над какими-то другими районами, скажем, Юго-Восточная Азия, это вполне может привести к... или интенсификации, скажем, муссонных дождей, что плохо, или наоборот, к прекращению муссонных дождей, скажем, там, над Индией и другими странами этого региона, а там все сельское хозяйство рассчитано именно на это. И вот что произойдет в этом случае, там же все-таки огромное население живет, там только в Индии 1,5 миллиарда. И вот если это население останется без продуктов питания или какая-то часть этого населения, это может привести к существенным политическим проблемам. Возникнет какие-то необходимость миграции населения. Это действительно большая проблема, но сейчас твердо сказать, что именно произойдет в ближайший год вот из-за этого, мы пока не можем.
1: Да, остается наблюдать и смотреть, что происходит с учетом разных материков, разных стран и влияния вот этого погодного явления, которое называется Эль-Ниньо. Шимон, огромное вам спасибо за этот комментарий. Спасибо большое. Была рада слышать вас в нашем эфире. Спасибо еще раз.
2: Спасибо вам. Всего хорошего.
1: Шимон Кричак, доктор климатологии и метеорологии, в прошлом профессор-исследователь отделения геофизики Тель-Авивского университета. Мы говорили об Эль-Ниньо, это погода явление, которое называют одним из самых сильных за последние 140 лет, природное явление, которое может изменить погодные условия по всему миру.

0: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на КанРека. Беседа о музыкальном языке. Так называется эта встреча в рамках цикла «Пускаем корни». Это очередной новый проект, ведущим которого стал замечательный музыкант, композитор, музыкальный руководитель театра Гешер Ави Бениамин. Он сегодня с нами в эфире. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Ави, рада вас слышать очень-очень, как всегда.
1: Взаимно.
0: Итак, вы в очередной раз вместе с теми, кому интересно жить, участвуете в новом проекте, в данном случае в Музее еврейского народа «АНО». Что собой представляет этот цикл «Пускаем корни»?
1: Вы знаете, это цикл, как бы сказать, это вот пример чистейшей, потрясающей музыки. Речь идет о буквально молодых, ну, я бы сказал, выдающихся мирового уровня музыкантов, как в основном они музыканты Израильской филармонии, и они, можно сказать так, в каком-то музыкальном смысле очень жадные, они хотят такое пиршество камерной музыки, очень хорошей музыки, в очень хорошем исполнении. Это первое, самое главное, то есть это самое главное, что есть вообще, в принципе, в концертах. И параллельно, конечно же, я буду рассказывать и о музыкальном языке, и о самих исполнителях, и о всем том, что связано с этой музыкой. Я сейчас на секундочку отвлекусь. Мне сейчас занимаюсь вот нейронными сетями в связи с музыкой. И я вдруг понял,
0: интересно,
1: что вся функциональная музыка, как мне кажется, то есть музыка к театру, музыка к кино, музыка к церкви, музыка к медитации, к ресторану, к чему угодно, она будет писаться нейронными сетями. А вот чистая музыка, вот музыка ради музыки, это то, чем будут заниматься люди. И вот эта серия, это вот такой пример вот этого вот явления, вот что такое чистая музыка, исполненная людьми в высоком очень качестве. Весь этот проект на самом деле родился в голове такого замечательного музыканта, потрясающего человека, Женя Орен. Она играет на альте тоже в филармонии. Она такой очень деятельный человек. Такой вот, вот все, что она задумывает, оно вот сбывается. И это совершенно потрясающе. И она подключила и фонд «Надав», и Рому Когана, и Аню Лейкину. Спасибо им огромное. И вот вместе родился такая идея сделать цикл концертов, в котором будут принимать участие сложившиеся новые и не очень новые музыкальные коллективы. Это струнный квартет «Сион». Это
0: как раз те, с кем вы будете вместе со зрителями встречаться. Это квартет «Сион» в данном случае.
1: Да, квартет «Сион» – замечательный совершенно квартет, который родился уже здесь, в Израиле, как квартет.
0: Они артисты филармонического оркестра.
1: Они
0: израильского.
1: Артисты филармонического оркестра, да. Трое из них совсем молоденькие репатрианты. Один виолончелист Яша Кашин. Он уже, не знаю, ватик, можно сказать. Вот.
0: А имена остальных я с удовольствием тоже назову. Это Лев Иумдин, Петр Бобровский, София Лебедь.
1: Совершенно справедливый. София Лебедь, да. Это будет 24 числа. Потом планируется также еще, может быть, такой вот необычный концерт в рамках этого абонемента. Это еврейская музыка и поэзия в СССР.
0: И ну, как интересно.
1: С участием Евгении Додиной и вот камерного состава. И будет звучать музыка еврейских советских композиторов.
0: Как, например? Я же не могу не спросить. Как, например? Я знаю, что эта тема вам близка. Вы уже искали в этом направлении.
1: Да,
0: я помню.
1: Да, это очень интересная, необычная такая тема. Вы знаете, есть не так много, но они, тем не менее, есть. Есть Александр Вепрек, такой композитор. Вячеслав Вайнберг. Один из основоположников, кстати, но это уже, можно сказать, дореволюционный период, это композитор Энгель, который похоронен вот здесь, в Тель-Авиве, в этом, на этом кладбище Монтефиори, если не ошибаюсь. Вот, есть композиторы, есть поэзия Квитко, есть очень интересная поэзия, которая была на идише, которая была переведена на русский язык. Это вообще такая больная тема, идишевская культура, которая вот исчезла вот на этом пространстве. Но вот какие-то вещи сохранились, и мне кажется, их важно передавать дальше, и это будет тоже одной из тем вот в этом абонементе.
0: Возвращаясь к тем, с кем вы встретитесь вот сейчас уже в рамках проекта «Пускаем корни», именно как беседа о музыкальном языке, я вижу программу этого концерта.
1: Да.
0: Очень интересно подобран, на мой взгляд, репертуар. Вы можете просто рассказать?
1: Да, вы знаете, это, да, мы начинаем с такого, вот если говорить о музыкальном языке, вот это еще вот тот язык полифонический, который был, надо будет мне дать малюсенькое объяснение, что такое полифония. И вот по Хебель, вот канон, я думаю, что слушатели знают, что такое форма музыкальная, канон. Это вот первый пример этого музыкального языка. Потом это все переходит в Моцарта, потом Дебюсси, импрессионизм. Потом центральнейшее место концерта будет, конечно же, квартет номер 8 Шостаковича. Очень драматическое произведение, просто очень. Кстати, там есть также еврейские темы. Когда говорят о еврейской музыке в времен СССР, то упоминают, говорят часто о Шостаковиче, и в частности о его 8-м квартете.
0: Да.
1: Вот. Также будет произведение современного композитора, он совсем недавно умер, Карманов, его произведение «Кваретет», основанное на ноте «ре», поэтому это вместо «квартет» называется «кваретет».
0: Да.
1: Это тоже такое минималистическое, очень интересное произведение. Он вообще такой композитор, с одной стороны, академический, с другой стороны, он играл в такой московской в свое время культовой рок-группе «Вежливый отказ». То есть как бы человек был очень широких музыкальных взглядов, и что касается вот музыкального языка, то это как раз очень ложится на эту тему.
0: Если говорить о том, что я вижу далее в ваших планах, в поисках идеального звучания по земному шару, это встреча с первой арфой филармонии Софи Байер-Даниэль, это новая репатрианка, тоже из Соединенных Штатов Америки.
1: Совершенно справедливо, репатрианка.
0: И тоже, и тоже артист Израильского филармонического оркестра, конечно.
1: Да. Но это первая, как правильно сказать, первая арфа филармонии сейчас Софи Байер-Даниэль. И вы знаете, не так часто на самом деле удается слышать звук арфы вот вживую в составе не какого-то симфонического оркестра, где арфа там изображает какую-то морскую волну или такого глиссандо, а вот в камерной музыке, где композиторы пишут музыку, для используя арфу, зная ее возможности и ее удивительнейший звук. Он какой-то... Знаете, почему он, мне кажется, это идеальное звучание? Потому что такое ощущение, что есть что-то ангельское в этом звучании арфы. Арфа, кстати, один из древнейших инструментов. Арфа царя Давида.
0: Мира.
1: Это все разновидность арфы. Поэтому это очень интересно тоже и с точки зрения языка, и с точки зрения звучания арфа внутри камерного оркестра, камерного состава. И от Баха, и Дебюсси, и японский композитор Такемицу, и израильский Бен Хаим, там тоже есть очень большой и очень необычный и интересный репертуар.
0: Безусловно. В очередной раз вслед за вами хочу пригласить всех в Музей еврейского народа Анну. Беседа о музыкальном языке – это ближайшая встреча из цикла. Она пройдет 24 июня в 19 часов в Музее Анну, Тель-Авив. И это в рамках цикла «Пускаем корни». Есть еще много встреч впереди, ведущие концертов Ави Бениамин. Ави, не могу не спросить вас вот еще о чем. Не об этом, но поскольку вы в нашем эфире. Как дела у того, что вы делаете в Гешер. Не могу не спросить, в театре Гешере живут спектакли с вашей музыкой и, конечно, Крум удивительный, необычный.
1: Ну, вот Крум был сейчас недавно. Да. Да, он идет, и я еще делал музыку вот в спектакле «Мамаша Кураж».
0: «Мамаша Кураж». Вот я хотела спросить, да. Как же вот музыка в этих совсем недавних спектаклях, где совершенно все необычно?
1: Ну, «Крум» — это такая, как ее охарактеризовали, почти опера. Это мюзикл, скорее всего, который написан в таком... Почему почти опера? Потому что там все поется от начала до конца. Вот, в следующий раз он, кстати, будет идти в июле, в 10-12 в Иерусалиме.
0: Ну, вот. Конечно, если напомнить всем, что это Ханох Левин, да, это удивительная тема, от которой надо искать, находить особую музыку, особый подход, как и написано, музыкальный спектакль с двумя похоронами и двумя свадьбами.
1: Двумя свадьбами, совершенно справедливо, да. Так.
0: Ну, а что касается «Мамаши Кураж», это вообще совершенно необычная тема, необычно поставленная, ну, то, что все уже об этом говорят, идут смотреть Женю Додину и всю компанию, всю эту потрясающую команду, это отдельный вопрос, но это же музыка, еще и музыка, поэтому я спрошу об этом вас.
1: Да, ну, вы знаете, в «Мамаше Кураж», мне кажется, вы знаете, в музыке вот последнее время вот нужно вот сначала найти решение. Как только решение найдено, остальное уже, что называется, дело техники. И в «Мамаше Кураж» вот этим решением для меня было то, что в спектакль я ввел не ансамбль, который обычно сопровождает весь спектакль вживую, аккомпанируя певцам этим зонгом, а только тромбонистку. Okay. Именно тромбонистка. Да. Во-первых, тромбон – это и война, да. Это и цирк, и это и нежнейшая мелодия. И эта женщина, это как вот это вот продолжение вот этой кураж, этой «Мамаши Кураж». Это такой очень сильный образ вот этого музыканта, женщина-тромбонистка на сцене.
0: Так, хорошо. Ави, спасибо вам огромное. Была очень рада вас услышать. До встречи в эфире, в театре, в студии. Как всегда, жду встречи с вами. Спасибо большое. Спасибо. Всего вам доброго. До свидания. С нами был Ави Бениамин. Мы говорили о новых встречах в музее АНУ, в цикле «Пускаем корни», ведущий этих концертов. Ави Бениамин, замечательный музыкант, музыкальный руководитель театра «Гешер». В эфире дайджест программ «Доброе утро» на КанРека.
2: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Для начала, как всегда, напоминаю вам номер нашего WhatsApp, по которому приглашаю вас оставлять в письменном виде свои вопросы. 050-737-8127. Я повторю, 050-737-8127. И у нас сегодня есть довольно много вопросов от Марии из Тель-Авива. Вопросы разные. Что успеем, то сегодня и сделаем. Итак, что такое слова? Сипун, зроа, хашаш, кцин мифцаим, леафлиг, мальулю эсершаним и сихсух. То есть, видимо, при чтении какой-то книги возникли эти вопросы. Что такое сипун? Это палуба корабля. Корень у нас самых пейнун. Например, из того же корня у нас есть слово сфина. Это корабль, шхуна, парусник. На слово шхуна и сфина даже немножечко капельку похоже. В принципе, для слова парусник есть еще слово мифросит, но это скорее такая спортивная яхта. А просто парусный корабль, шхуна, сфина. Теперь, из того же корня у нас есть слово сапан, это мореход. У нас есть слово ямай тоже, но ямай это скорее профессиональный моряк. Да, сапан это вот все эти сапаны, магдолим, колумб, магеллан и так далее. Сапанут, соответственно, мореходное дело. Далее, слово зроа. Это рука от плеча до кисти. Есть такое выражение в Торе, что, значит, Бог вытащил нас из Египта, вывел нас из Египта. Хоциотану мимицраем, баяд хазака увизроа нетуя. То есть переводят это как мышцы простертые, но по сути мышца это не зроа, мышца это шрир. А зроа это именно просто рука от плеча до кисти. И еще зроа – это кронштейн, на котором, допустим, висит телевизор или что-то еще такое на стене. Тоже зроа. С другой стороны, из того же самого корня «зайн рейш айн» у нас есть глагол «лизроа» – «сеять» и «зера» – «семя». Они, конечно, никак не связаны с рукой. И это просто совпадение, потому что в древнем иврите было несколько айнов, которые по-разному звучали, но одинаково писались. И насчет зера есть еще такое выражение «зера кодеш», то есть «святое семя, потомки святого человека». Отсюда происходит фамилия Зак, потому что Зак – это аббревиатура «зера кодеш». И поэтому некоторые фамилию Зак пишут с гершаем, то есть вот этими черточками, которые обозначают, что это аббревиатура, а некоторые без. Можно так, можно так. И из того же корня «зера» происходит еще выражение «эмек Израэль». Да, то есть дословно это «долина», «эмек» – это «долина», «изра», то есть «посеет», «эль» – «бог», да, которую Бог будет засевать. Теперь слово «хашаш». «Хэчиншин» – это «опасение». «Лахшош» – это «опасаться». Употребляется с предлогом «мэ» обычно. «Ани хошеш ми клявим». «Ани хошеш меха мифхан». Теперь, есть такое выражение «ани хошеш ше». То есть «боюсь, что мне не удастся прийти». «Ани хошеш ше лоуха лягия». «Ани хошеш» – это женский род. Человек, который опасливый, такой очень осторожный, он называется «хошешан». А суффикс «ан», который очень часто обозначает свойства характера. Пахдан, подпетан, рагдан, ну, рагдан – это профессия. В общем, суффикс «ан» он или обозначает профессию, или свойства характера. Ну, он еще может обозначать, кстати, и инструменты, например, потхан – открывалка. Вот. И есть слово «хашашот». Это опасения во множественном числе очень часто употребляется. И еще есть выражение «леха алет хашаш». Дословно «поднять опасения», но это не значит «поднять», это значит выразить свои опасения, сомнения в каком-то деле. Далее. «Кцин мифцаим». «Кацин» – это офицер. «Мифца» – это операция, в данном случае военная операция. Да, мы привыкли, что «мифца» в магазине – это акция скидок. Но когда мы говорим о военном деле, то левацеа – это что-то производить вообще, не только в военном деле. Но отсюда происходит мифца операция. Например, есть улица мифца Синай, мифца Кадеш. Это вот все отсюда. Теперь, кцин мифцаим. Почему кцин, а не кацин? Потому что смехут и первое гласное меняется. Мы знаем, что в смехуте в первом слове, первый слог, в нем гласное может меняться, потому что получается, что этот слог отдаляется от ударения. Когда гласное отдаляется от ударения, то он может ослабевать. Теперь, кцин мифцаим, то есть офицер по военным операциям дословно, это штабной офицер, который помогает командирам на местах разрабатывать операцию, планировать, согласовывать между разными частями, разными родами войск и так далее. Кто кого прикрывает, артиллерия, авиация и так далее. Теперь, глагол «легафлиг» – это «отплывать». Корень «пейламет гимель». «Гафляга» – это «отплытие». «Отчаливать» даже, я бы сказала. То есть это и плавание вообще как таковое корабля, да, большому кораблю большое плавание, «афляга». Но это и сам момент отчаливания. Теперь, корень «пэй ламет гимель», он вообще обозначает отделение. Отсюда слово «мифляга» – партия, потому что слово «part», да, корень «part» в латыни – это отделение. Люди разделились по разным мнениям, по разным позициям, поэтому они, каждый образовал свою партию. Теперь, да, мы знаем отсюда же, допустим, апартеид, да, то есть отделение, разделение, сепарация между частями общества. Далее, еще «пелег» – это ручей или течение. Например, мы знаем «пелег Иерушальми», да, иерусалимское течение. Это не ручей, но это течение с точки зрения политики. Еще «пелег» – это часть тела. Говорят «пелег агуфа решон», «пелег агуфа тахтон». Да, то есть, не решен, «элион» и «тахтон», это меня отвлекли, извините. «Пелег агуфа элион», «пелег агуфа тахтон». Да, то есть верхняя и нижняя часть тела. Теперь, пелюг – это разобщенность, раскол. Здесь очень часто мы говорим вот сейчас о том, что есть пелюг бахевра, да, то есть отделение, разделение в обществе. Еще из того же корня происходит слово пелегиш – это любовница или наложница. Здесь вообще-то не очень четко понятно, кто же такая пелегиш. Слово это «истары». И там у них был целый, как бы, свод законов, который, в частности, предполагал, где селятся пелегиш, где селятся шфахот, где селятся жены, где селятся еще кто-то. Но в современном иврите пелегиш – это просто любовница. Почему? Потому что она как бы разрушает семью. И еще есть выражение «гиль муфляг». Обычно это употребляется в первом лице. «Бегилиха муфляг» – в моем преклонном возрасте. То есть дословно «в моем возрасте», который отделился, отплыл, да, ушел далеко. Вот это вот «гиль муфляг». Теперь выражение «мальу ло эсер шаним». «Мальу» – это «исполнилось». «Мале» – полный, мы знаем. «Ле» – «мале» – наполнять или исполнять, или заполнять. В зависимости от ситуации, можно «ле» – «мале» – «тофес», допустим, да, заполнить бланк. Можно «ле» – «мале» – «тавкид» – исполнять должность. И можно «ле» – «мале» – «кос» – наполнить стакан. И то, и то, и то из корня «полный» – «мале». У нас есть в «гит паэле» глагол «легитмале» – «исполнится», «наполнится», точнее. То есть «исполнится» иногда употреблялось раньше, но сегодня это скорее «наполнит». Да, не «гитмале тегеава» – «я преисполнился гордости». Или «аканкан гитмале» – да, «кувшин был наполнен», «наполнился». Из того же корня у нас есть, допустим, выражение «бимлёга коах» – «изо всех сил», «в полную силу». Или еще «бимлёга коль» – «во весь голос», «в полный голос». Еще выражение есть «бимлёга рон» – оно немножко меньше употребляется. Во все горло, во всю глотку. Да? И последнее, что Мария спрашивала, это слово «сихсух». «Сихсух» – это конфликт. По сути, для слова «конфликт» есть еще слово «рыв», то есть «ссора», и «мерева» – это тоже «ссора». «Сихсух» – это немножко более, скажем так, конфликт немножко более сдержанный, может быть. Или в политическом смысле конфликт тоже «сихсух». Мы говорим «лиистахсех им мишу», то есть быть в конфликте с кем-то, конфликтовать с кем-то. «Лесахсех» в пиэле «лесахсех бен мишу», то есть кого-то ссорить между собой. И человек, который вносит раздор, склочник такой, он называется сахсехан. Тоже суффикс «ан», о котором мы уже сегодня говорили. Если мы посмотрим на пассив, то мы видим там «месухсах им мишу», то есть он находится в конфликте с кем-то. И, собственно, вот такие слова на сегодня. Я только еще раз напомню номер нашего WhatsApp 050-737-8127. 050-737-8127. Спасибо за внимание. Всего доброго.

В Иерусалиме 11 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКА. В студии Семен Каплан. Военно-воздушные силы с ночи наносят удары по целям на юге Ливана, в том числе в районе Набатии, в ответ на нарушение режима прекращения огня со стороны Хизбаллы и продолжающиеся обстрелы сил Цааля в зоне безопасности. В армии обороны Израиля пока не получали новых указаний от политического руководства, и подразделения продолжают действовать в пределах желтой линии на юге Ливана в соответствии с существующими оперативными планами. Об этом сообщают корреспонденты КАН Кармела Менаше и Итай Блюменталь. Ливанские средства массовой информации сообщают, что в результате удара в деревне Кафер-Руман на юге страны погиб военнослужащий ливанской армии. Корреспондент КАН Анастасия Стуканова отмечает, что ранее сообщалось по меньшей мере о 4 погибших в ходе серии интенсивных ударов на юге Ливана. Тем временем ливанская газета «Аль-Ахбар», аффилированная с Хизбаллой, сообщает со ссылкой на свои источники, что изучается возможность визита президента Ауна в Белый дом в рамках усилий администрации Трампа по продвижению прямых переговоров между Ливаном и Израилем и по убеждению правительства в Бейруте оказать давление на Хизбаллу и Иран. В публикации отмечается, что американская сторона в ходе консультаций с ливанскими и израильскими представителями подготовила новый документ – приложение по безопасности, которое регламентирует урегулирование вопроса о прекращении огня и выводе сил Цааля из Ливана. Международный морской информационный центр объявил, что южный судоходный маршрут в Ормузском проливе открыт для движения. В обновленной оценке ситуации сообщается, что уровень угрозы снизился, однако по-прежнему оценивается как умеренный. Согласно новым инструкциям, судам разрешено проходить по южному маршруту пролива в дневное и ночное время, в том числе без предварительного согласования с действующими в данном районе военно-морскими силами. Вместе с тем, в информационном центре предупреждают, что угроза наличия морских мин все еще не устранена. Министерство

0: вируса Эбола и в первую очередь в Демократическую Республику Конго и Уганда. Новости спорта. Чемпионат мира по футболу 2026. Сборная Парагвая одержала победу над Турцией со счетом 1-0. Сборная Гаити стала первой командой, потерявшей шансы на выход в следующий этап после разгрома от Бразилии со счетом 3-0. Сборная Марокко одержала победу над Шотландией со счетом 1-0. Корреспондент Кан Йоав Барович сообщает, что сборная США выиграла у Австралии со счетом 2-0 и гарантировала себе выход в следующий раунд. Прогноз погоды. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и в Тель-Авиве составит сегодня 29 градусов, в Хайфе и Ашдоде будет 28, в Бейершеве 32, а в Эйлате в полуденные часы ожидается до 39 градусов. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции Канрека в 15 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и замечательные гости. Художественный руководитель театра «Это», эмоциональный театр «Аренова», режиссер Владимир Аренов и актриса театра Вера Аренова в новом, но уже вовсю идущем цикле программ «Неслучайные страницы. Рассказы о театре». Сегодняшняя тема – еврейская режиссура русского театра с таким перечнем имен, который, я думаю, заставит чаще биться сердце любого театрального зрителя. Будет ли здесь одна часть или много частей, спрашиваю я у создателей цикла. Ну и, естественно, второй вопрос, два в одном пакете, почему прозвучала именно та музыка, которая открыла наши посиделки. Я приветствую вас, Владимир, Вера.
1: Здравствуйте. Ну, конечно, потому что это из оперы «Набука», хор евреев пленных, и, наверное, отчасти пленные евреи, сознавая это или не сознавая, создавали современный русский театр. Вот поэтому и прозвучало.
0: Хорошо, вот. И второй вопрос, как мы вообще распределяем это все?
1: Мне представляется, что это будет в нескольких частях у нас рассказ, потому что материала очень много, и вспоминается все больше и больше, тема огромная. Вот, и, по-моему, очень увлекательная, очень интересная. Так что постараемся сделать ее, правда, подряд, будут ли эти выпуски или через какие-то перерывы. Сейчас пока сказать трудно.

0: но точно не одна программа.
1: Хорошо. Итак, мы сейчас слушаем... или
0: сначала начинаем.
1: Пожалуйста.
0: Да. Да. Сначала я расскажу одну историю. Точнее, ее мне рассказал Валерий Золотухин. Она забавная, но отчасти некоторый эпиграф к нашей программе. Угу. Случилась она в театре на Таганке, когда шел спектакль «Мать Горького». Это был день космонавтики, 12 апреля, а Золотухин очень уважает космонавтику, поэтому он с утра принял. И поскольку был хороший весенний день, пришлось принять еще немного. В результате он вышел на сцену выполнять свою задачу. А задача у него была не очень трудная. Он должен был взобраться, там были ступеньки, на какую-то высоту, колокольню или столб, да, столб, и оттуда крикнуть следующее. «Вы думаете, что есть евреи, немцы, французы, японцы, украинцы и так далее? Так вот, нет». Есть богатые немцы, богатые евреи, богатые французы. Ну и так далее. Нормальное горьковское такое утверждение.
2: Да, богатые и бедные.
0: И бедные. Богатые и бедные евреи, угу. Богатые и бедные. То есть социальный свет. Он залез на столб, как говорит Золотухин, и первое, что он сделал, он закричал: «Вы думаете, что есть евреи?» И вдруг забыл все другие национальности. Поэтому он сказал дальше: «Еврей! Еврей!» В зале уже было странное шевеление. «Еврей!» А потом он вспомнил, что надо уходить, и он сказал: «Так вот, нет, есть богатые евреи и бедные евреи». Ну, поскольку это слышал Любимов, с него звание сняли, а он прослыл антисемитом. Я думаю, это неплохой эпиграф к нашей программе. А теперь...
1: Музыкальный, что ли?
0: Да. Маленький мультимузыкальный.
3: В Ленинграде городе у пяти углов получил по морде Саня Соколов. Пел не музыкально, скандалил. Ну и значит правильно, что дали. В Ленинграде городе тише благодать. Где шпана и воры, где дыб, да просто не видать. Не сравнить с Афинами, прохладно. Правда, шведы с финами, ну ладно. В Ленинграде городе, как везде, такси. Но не остановите, даже не проси. Если сильно водку пьешь по пьянке, не захочешь, а дойдешь к стоянке.
1: Вот такой замечательный эпиграф. В студии Владимир Аренов, Вера Аренова. Мы продолжаем.
0: Итак, первый наш герой, он из Ленинграда. Но начинается наша история в Калининграде, куда ученик выдающегося педагога Бориса Зона, автора прекрасной книги о театральной педагогике, молодой режиссер Зиновий Яковлевич Карагоцкий, когда-то он был Залман Яковлевич Карагоцкий, но изменил, потом про эти изменения мы еще поговорим. Как обычно, меняли свои фамилии режиссеры театра, не только режиссеры. Почему в Калининграде? Потому что туда приехала на какую-то литературную конференцию делегация из Нового мира. И был в этой делегации замечательный критик Владимир Яковлевич Лакшин. Владимир Яковлевич пошел на спектакль местного театра, увидел постановки молодого режиссера. А после этого надо было ехать через Ленинград в Москву. В Ленинграде он зашел в БДТ. Он был знаком с Товстоноговым. Товстоногов его очень уважал. И он рассказал ему, что какой-то удивительный режиссер, какой-то волшебный режиссер работает в Калининграде. И таким образом Карагоцкий оказался в 59-м году в БДТ по рекомендации, скажем так, Нового мира. Угу. А дальше его взял под опеку Товстоногов. Надо сказать, что еврейских режиссеров очень много, и бездарных в них было не меньше, чем даровитых, а может и больше. Поэтому их я не буду привлекать в материал нашей беседы, и будем говорить только о тех, кто просверкал, прозвучал, иногда создавал чисто искусство европейское, а иногда и развивал еврейский театр. И то, и другое было. У Карагоцки был режиссер европейской культуры, воспитанный ленинградской школой. И под руководством Товстоногова он стал работать в БДТ, выпускать спектакли. Всем он очень нравился. А Товстоногов в то время начинал овладевать городом. Он начинал своих учеников рассаживать в руководство театров Ленинграда. Агамерзяна посадил в театр Комиссаржевской, там еще кого-то куда-то, Аксенова. А тут он взял Карагоцкого и посадил через 3 года работы в БДТ главным режиссером в Ленинградский ТЮЗ, в Брянцевский ТЮЗ, который тогда прозябал. Впрочем, прозябал и Московский ТЮЗ, там, кажется, был... Я уже забыл, кто был. Это не так важно. И все началось именно так. Дальше он засверкал. Он взял кафедру детского режиссеров детского театра и актеров детского театра и стал с ними работать. И это самое утверждение основателя ТЮЗа Брянцева о том, что с детским зрителем для детей надо ставить так же, как для взрослых, только лучше. Вот мы сейчас ставим Корчуковского, одолеем Бармалея и пытаемся тоже воплощать этот завет Брянцева. И Карагоцкий за это взялся. Ну и стал, что там говорить, корифеем детского театра. Во всех ТЮЗах страны были его ученики. Актеры, режиссеры. Он писал книгу за книгой о театральной педагогике. Он ставил спектакли, на которые невозможно было попасть. В Москве на одном из спектаклей, о котором я еще расскажу, была конная милиция у входа в театр Сатиры. Это был единственный раз, когда я видел, что конная милиция, чтобы не сломали вход, значит, преграждала вход в театр Сатиры. Итак, Зиновий Яковлевич Карагоцкий стал руководить театром и стал, и путевку в жизнь он получил от Товстоногова. Конечно, Товстоногов сделал так, что он получил этот театр. В Ленинградском ТЮЗе он проработал с 62 по 86 год. Впрочем, и крушение его творчества, жизни отчасти тоже было связано с Товстоноговым. Но это, об этом чуть позже. Итак, гастроли в Англии немыслимо. Граница на замке. Никакой театр никуда не пускает, кроме Большого. Ездит только балет. Опера тоже не ездит. И вдруг детский театр из Ленинграда в Англию привозит спектакли «Наш цирк» и «Наш Чуковский». Успех бешеный, невероятный. Валюта потекла в закрома родины.
1: Родины, да.
0: Да. Этот режиссер, еврейский режиссер и сознающий, что он таковой есть, часто про это говорящий и шутивший, он ездит. Называю его спектакли. «После казни прошу», про лейтенанта Шмидта, «Глоток свободы», «Булата Акуджавы», «Открытый урок», поставленный по урокам театральным его, «Наш цирк», «Наш Чуковский». О спектаклях почти не буду говорить, ну, только об одном, пожалуй, а пока об его учениках-актерах. Я думаю, наши слушатели знают многих его учеников. Юрий Каморный, который играл во многих фильмах. Рано ушел, да, трагически ушел, безумно ушел. Георгий Тараторкин, недавно ушедший тоже актер. Александр Хачинский.
2: Ваш любимый.
1: Недооцененный, по-моему, замечательный.
0: Замечательный артист, которого помнят, наверное, наши слушатели по фильму «Бумбараш».
1: Да, и он поет песню «Кимон».
0: Где он поет, да. «Журавель по небу летит».
1: «За меня маменька крестила Бога, целовала крест». Да, вот это вот замечательное.
0: «За меня маменька». Да, Александр Хачинский. Он еще прозвучит сегодня, его голос. Его жена Антонина Шуранова, потрясающая актриса, которая все увидели в «Войне и мире» Бондарчука. Ольга Волкова, ну что тут комментировать. Ирина Соколова, потрясающая актриса и человек удивительного благородства. Игорь Шибанов, Николай Лавров, который потом работал у Додина. Но это только ученики-актеры. А ученики-режиссеры тоже вас удивят. Это Лев Додин.
1: Ух ты.
0: Да, и Вениамин Фельштинский. Фельштинский, чьи ученики сейчас руководят МХАТом, да, Хабенский. И Додин, ну, что говорить, отдельно о нем будет, конечно, у нас в программе, не в этой, но в одной,
1: надеемся, да,
0: в одной из следующих. Лев Абрамович Додин, все они очередные режиссеры, они даже вместе помогали, были ассистентами, он их воспитывал, он их создавал. Ну, не только он, конечно, как любого режиссера.
2: А можно перед тем, как вы как-то шагнете дальше, задать вам вопрос?
0: Да.
2: От меня ускользнула связь, почему режиссер, который работал в БДТ и ставил, наверное, спектакли для взрослых, вдруг был отправлен в ТЮЗ, и как он при своем каком-то даре, таланте режиссера нащупал этот путь именно к детскому сердцу? Почему он именно расцвел в детском театре?
0: А это, пожалуй, заслуга Товстоногова, который, назначая своих учеников, думал и увидел в Карагодском такое игровое, подлинное, национальное, я бы сказал, начало. Его игру, его отношение к детям, он это заметил, хитрый Гога, и поэтому отправил его туда. Только ему, благодаря ему.
2: До этого он ставил спектакли для взрослых.
0: Да, для взрослых. Ну, может быть, там что-то в этом, в Калининграде он и поставил для детей. В общем, Гога угадал. Я расскажу вам только об одном его спектакле, хотя с восторгом могу рассказать и об остальных. Спектакль называется «Наш Чуковский». Почему близко? Потому что мы сейчас репетируем вот с Верой Чуковского каждый божий день. «Наш Чуковский». Он состоял из «Мухи Цокотухи», которая была поставлена как балет. Балет исполняли драматические актеры. Вот те самые, о которых я сейчас назвал. «Крокодил солнце проглотил», как опера. Оперу пели. Это был, я сейчас вспомнил. Оперу пели драматические актеры. И «Тараканище», как оперету. Как оперету. С канканом совсем. Это было зрелище невиданное, увлекательное. Они так профессионально это делали, так талантливо делали.
2: А вы так специально из Москвы приезжали смотреть его спектакли?
0: Да, да, я приезжал смотреть БДТ и Карагодского, прежде всего. Прежде всего. Вот, но пойдем дальше по канве его судьбы. Гастроли в Москве многочисленные, поездки по городам России, работа с учениками. Я часто его встречал на вокзале в Москве. Я работал тогда в ВТО, Всероссийском театральном обществе, и когда Карагодский по надобностям служебным приезжал в Москву, я встречал его на вокзале, потому что часто он был голоден, надо было ему передать от Всероссийского театрального общества какие-то бутерброды, какую-то бутылочку, и вот он привык, что я его встречаю на вокзале. Вот.
1: Можно сказать, что вы его прикормили.
0: Ну, в каком-то смысле. Он понимал, что я к нему отношусь очень хорошо, особенно после конной милиции. Но, пожалуй, сейчас стоит перепрыгнуть через всю его биографию и рассказать о том, как убили этот театр, который 23 или 24 года сверкал.
1: Да, 24 там получается.
0: 24 года. Это было следующим образом. К Зиновию Яковлевичу прислали какую-то актрису. Рекомендация была большого начальника милицейского. И рекомендовали взять в театр. А он не взял. Ну и тогда все произошло следующим образом. Там, как и во всем городе, знали, что Зиновий Яковлевич гей. И в театр прислали своего человека, красавчика рабочего сцены. И Карагодский был к нему неравнодушен. И в этот момент неравнодушие или объятие их застукала милиция. Все было просто так организовано. Все, тогда не было маски-шоу, тогда не были люди в шлемах и в масках. Но милиция кружила, поймала двух гомосексуалистов. Одного, впрочем, сразу отпустила, зато со вторым сделали то, что советская власть делать умела. С этим ненавистным всегда режиссером-евреем, каких было не так уж и много в антисемитском городе Ленинграде. Я не всех, естественно, ленинградцев имею в виду. С него его уволили из театра, с него сняли все звания, он был народный артист, с него сняли звание профессора. Там, в общем, все регалии, награды. Это был, он остался без работы, с волчьим билетом, ненавидимый, да почти всеми.
1: А Гога? Вот вопрос.
0: Вот тут интересная история тоже. Незадолго до того, как это случилось, он предал Гогу. Это он мне сам так и говорил, когда я к нему приехал снимать фильм о нем. Было это так. Он уже себя чувствовал царем детского театра. Собрались какая-то конференция, Асетеш, или как там они назывались, режиссеры из европейские, все. И ему задали вопрос. Как вам последние спектакли Товстоногова? Простой вопрос. Он как-то не очень. Он не то что обругал, он как-то сказал о них плохо. И это мгновенно передали Гоге. И поэтому, когда его так разрушили, почти уничтожили, спасти его мог только один человек – Гога. Но он не снял трубку. И рассказывая мне об этом, Карагодский говорил, это я виноват, я предал его, человека, который меня сделал, который мне дал театр. Я не имел на это права. Я говорю, ну, Зиновий Яковлевич, это же вы не поливали как-то, ну, не понравились спектакли. Нет, я не имел права, не имел. Вот что мне говорил Карагодский. Далее, что с ним происходило? Он взял маленькую студию в неблизком петербургском районе и стал репетировать с набранными ребятами. Это не давало ему богатства, как многим сейчас. Он с ними репетировал, и надежды не было. Имя Карагодского забыли и не хотели вспоминать. Как? Только что он был не просто на коне, а на огромном коне, понимаете, на Буцепале. И все кончилось. Он был низвергнут и уничтожен. И, конечно, все время вот этот шепоток. Так этому еврею и надо. Это было и в ВТО, и в Москве. Я тогда только начинал снимать цикл своих телевизионных программ «Фрак народа». Взял камеру оператора, и мы поехали к нему. Он был так потрясен, что к нему приехали. Слава богу, это были те годы, когда можно было все. И мы сняли о нем фильм. И сняли о нем фильм, который кончался словами: «Быть режиссером в Петербурге, помилуй Бог». Там еще было много судеб, и будет евреев, которые смели ставить спектакли. Я снимал эти репетиции. Они остались. Мы сидели с ним беседовать. Я спросил его о планах, беседовали. Спросил о планах, и он сказал: «Какие планы? Я старый, я уже не успею». Но кое-что он успел. Американцы пригласили его, и он поставил «Конька-горбунка» в Америке. И имел огромный успех. У меня есть съемка этого детского чудного спектакля. Скажу еще о сыне его. Данила Карагоцкий к тому времени как раз в Америке и жил. Это потрясающий театральный художник. Выдающийся театральный художник, который работал очень много в Чикаго, очень много в разных театрах Штатов, сейчас Германии и так далее. Он создал из этой студии после смерти Карагоцкого, он создал театр, который существует и поныне из этих молодых его учеников. Он привел в театр впервые Толкина, «Хоббит». Никто до него Толкина в детском театре не ставил. Акуджаву, Трифонова, Рощина, Тендрякова, Радия Погодина. Он приводил замечательную литературу в театр. В общем, судьба замечательного еврея-режиссера так и не случилась. И я все время вспоминаю Галича. Помните? «Так не шейте вы, ливреи, евреи, да. Не служить вам в камергерах, евреи». Не получилось. В конце не получилось. А так сверкал и в историю вошел мощно.
1: То есть тут можно сказать, что жизнь-то оказалась трагической, а судьба, напротив, в общем, блестящей.
0: Пожалуй, да, вы сформулировали это правильно. А сейчас мне хочется, чтобы его ученик Александр Хачинский прозвучала песня.
1: Песня, кстати, совершенно замечательная. Там текст, слушайтесь, бесценный.
0: Акуджава.
4: Господин лейтенант,

вспомянуть хотя б на полях лейтенант кровью политых расцветет лейтенант.

женщина его, господин лейтенант. Да что это с вами? Где же воинский долг?

Да вот не могу. Черт возьми, лейтенант, каяться придется. Пускай счеты с тобой трибунал сведет. Видно так, генерал, чужой промахнется, а уж свой в своего всегда попадет.

0: упадет.
1: По-моему, это замечательное исполнение замечательной песни. Ну, Булат Куджава, Александр Хачинский. Хороший дуэт получился. А в студии у нас художественный руководитель театра «Это», режиссер Владимир Аренов и актриса театра Вера Аренова в цикле «Неслучайные страницы рассказа о театре». Сегодняшняя тема – еврейская режиссура русского театра. Пожалуйста, продолжайте.
2: Итак, еще одна судьба. И из прохладного, часто мокрого Ленинграда мы перенесемся в солнечный Ташкент.
1: К которому вы относитесь неравнодушно.
2: Да, я отношусь неравнодушно. Я родился в этом городе. Более того, с человеком, о котором я сейчас расскажу, с выдающимся режиссером Марком Яковлевичем Вайлем, мы были в одной группе детского сада. Поэтому я помню,
3: подтверждаю, я видела эту фотографию.
2: Да. Мы, взявшись за руки, часто ходили собирать желуди, потому что наш детский сад находился во дворце дяди царя, который жил в Ташкенте. В этом дворце сделали детский сад Туркестанского военного округа. В общем, у меня был прекрасный сад. В Ташкенте мы с ним расстались в конце детского сада, чтобы не видеться 10 лет. Потому что я жил в городе Ташкенте, а он жил в городе рядом с Ташкентом, который назывался Черчик. Это очень интересный город. Во время войны там жил Александр Галич, который создал фронтовой театр. А брат его руководил Галича. Главным узбекским театром, академическим театром имени Хамзы. Вот. Это был город интересный, где были всякие закрытые почтовые ящики. А я жил, значит, в Ташкенте. Мы не виделись. Каждый жил абсолютно своей жизнью. Что такое школа? Я и забыл про него. Думаю, с таким же успехом он забыл про меня. И вдруг, когда я пришел поступать в Ташкентский театральный институт, который назывался неприлично ТТХУИ, Ташкентский художественный институт имени Александра Островского. И вот когда мы учились в этих ТТХ, ну, в общем, в этом институте, в этом институте, мы встретились с ним, поступили на один курс. Я его не узнал. Ну-ка. Мы расстались в 5 лет, а тут нам было 16. И ко мне подходит человек и говорит: «Володька, ты меня узнаешь?» Я не славлюсь тем, что я узнаю людей. Вот. И я сказал: «Нет». Он сказал: «Да я Марик». «Ой, Марик». Ну и задружились вновь. И был удивительный курс. До сих пор его считают в Ташкенте легендарным курсом. Это был выпуск театроведческий. Из него вышли и создатель театра Ильхом, Марк Вайль. Из него вышла ныне миллионерша, владелица главных ресторанов, и сын ее, кажется, президент гильдии, там какой-то предприниматель в Ташкенте. Если вы поедете в Ташкент, я вам рекомендую, в какие рестораны зайти, которыми владеет бывшая выпускница театроведческого. В общем, многие яркие, сильные люди, руководители театров, директора театров, создатели студий. Это был такой удивительный курс, с которого я слинял через 2 года в ГИТИС. Переехал в Москву, где курс был неинтересный. И я возвращался все время к своему курсу и был с ними. Правда, началось все смешно. Они каждый год ездили, бедные, и я с ними. По 2 месяца на хлопок. Сбор хлопка с 6 утра до 6 вечера. До темноты даже. Руки исколоты. В общем, это был какой-то ужас. И когда я перевелся на 3-й курс ГИТИСа, я прислал ехидное письмо. Вот, а ГИТИС никогда никуда не возили. Что вот вы сейчас поедете хлопок собирать, а я буду тут царствовать лежа на боку. все получилось наоборот. Это был первый год, когда их не послали на хлопок, и первый год, когда нас послали на картошку. И я все прелести картошки тоже испытал. Да. Но я перевелся и перевелся. Марк остался. Потихоньку он репетировал. Надо сказать, репетировать он начал еще в Черчике. Он там создал студию, и когда мы были студентами, он меня туда свозил. Не только меня, конечно, но меня свозил и показал эту студию. Мне показалось это очень интересным, но пока еще только это было началом. Потом он поступил на театровический, потому что в этом году не набирали режиссеров. Потом он все-таки закончил режиссерский факультет. Да, потом он создал театр. Этот театр «Ильхом» был первый частный театр при советской власти, которым разрешили получать деньги, считать деньги. Это было удивительно, редким на пространстве Советского Союза казалось невозможным. «Ильхом» переводится как «вдохновение». Вообще, надо сказать, что осколки театра Вайля находятся по всему миру. Даже в Израиле. Вот живет в Рамле. Живет Марк Сорский, блистательный артист, который оставил свою деятельность. Я его так и не смог уговорить вернуться. И который сейчас руками создает удивительные кожаные какие-то изделия. И он увлечен очень этим. Да не только он. Театр «Зеро», да?
3: Радовильский.
2: Угу. Да, тоже оттуда. Да кто только из этого театра не появился. Хотя театр еще существует. Правда, уже без Вайля. Он ставил и в Москве. Его приглашали в театр Моссовета. Его приглашали и в Ермоловский театр. Гастроли этого театра по всему миру. Ни один узбекский театр не едет. Театр Хамзы не едет. Максимум куда-то в Иран, к шаху. А театр Вайля по всему миру. Гастроли в Нью-Йорке. Гастроли по всей Европе. Успех театра был необыкновенный.
3: Можно вас перебить?
2: Да, конечно.
3: Я видела этот театр только в записи. Владимир Борисович снимал фильм об этом театре. И я могу сказать тем просто людям, которые не видели этого, это было создано... Марк Вайль умер около 20 лет назад, 19 лет, как он умер. Но этот театр сейчас смотрится как абсолютно сегодняшний театр, самый современный. Театр, поднимающий острейшие вопросы. Такая форма существования артистов невероятная, полетная, подлинная. Я смотрела на эти небольшие записи спектаклей просто с открытым ртом. Мне хотелось уметь так же играть, как играли его артисты. И причем это передавало даже запись. Ну, конечно, надо уметь снимать театр, но все-таки. И иногда так получается, что здесь я сталкиваюсь с людьми из Ташкента, и стоит произнести слово «Ильхом», как у всех просто загораются глаза. Это какой-то вот просто... Володя очень хорошо знает и Маркова, или этот театр. И, может быть, он не может, как вот как зритель со стороны о нем сказать, но это действительно это удивительнейшее явление театра 20 и 21 века.
1: Спасибо.
2: Снял об этом театре 2 или 3 фильма. Я уже твердо не помню. 2 раза я по собственной инициативе, 1 раз ко мне на дачу в Подмосковье приехал Марк и сказал: у театра очень сложная ситуация, Володь, сними фильм. Для Ташкента было очень важно, чтобы в Москве вышел фильм. Я тут же снял фильм, мне это было интересно, и Марк мне позвонил и сказал: отстали. Значит, вот это мне все время какие-то функции друга приходилось рядом с Ильхомом себя таким человеком чувствовать. Назову его спектакли. Они, поскольку вы не видели, не особо вам что-то скажут, и все-таки. «Мещанская свадьба», Брехта, «Счастливые нищие», Гоцци. Боже, какой был спектакль. Это был Гоцци, тот самый, которого Гоцци. Вы любите и цените. «Дракон» Шварца. «Кламадеус» – это про клоунов. Клоуны создавали некоторую игру и действие. Мюзикл по Джону Стейнбеку, «Квартал Тортилья Флэт» и множество других спектаклей. Часто он приезжал, мы гуляли по Москве, даже сейчас в Израиле живет замечательный фотограф Михаил Гутерман, он снимал нас, эти наши прогулки. Из его театра вышла прекрасная актриса, живущая в Иерусалиме, Ирина Александрова. Киноактер Виктор Вержбицкий был связан с этим театром. Mm-hmm. Тимур Бекмамбетов, знаменитый продюсер, работал художником, да?
1: «Ночной дозор».
2: Художником
3: дозор,
2: в Ильхоме. И он считает Валя своим учителем. Мы с ним однажды встретились в Ленинграде, в ВДТ. И он так сказал, мне было очень приятно. Знаменитый он продюсер, ну, «Ночной дозор», «Дневной» и
1: он еще. Режиссер этих фильмов, да.
2: И режиссер был, и продюсер.
1: Да, да.
2: Да, он яркий такой человек. Сейчас я о нем не слышал давно, но...
1: Так он не в России.
2: Да. Не знаю, но где-то наверняка работает.
1: Я хотел спросить, может быть, высказывание Вайля мы могли бы процитировать сейчас?
2: Не сейчас.
1: Не сейчас.
2: Чуть позже.
1: Хорошо.
2: Чуть позже. И вот случилось, он поставил спектакль по Пушкину «Подражание Корану». И это сыграло роковую... не знаю... В общем, постановка стала роковой в его судьбе. Как там, что там было? Он и власть задевал часто. Он был таким патриотом Ташкента. Ему не нравилось то, что там происходило. Я был там последний раз, снесли центральный сквер из дубов вековых.
3: Он был абсолютно свободным человеком.
2: Да.
3: Его театр был свободным.
2: Да, короче, двух дикарей, двух безумцев, двух
3: фанатиков
2: направили. И, возвращаясь с репетиции уже другого спектакля, Аристея, они в подъезде нанесли ему множество ножевых ударов и разбили голову, кажется, да, к тому же.
3: Это был 2007 год.
2: 2007 год, да. Но он выжил, то есть выжил не после этого, а жил еще там несколько часов. И, как рассказывали врачи, у него на следующий день должна была быть премьера «Аристеи» древнегреческого спектакля, значит, трагедии. И он говорил только одну фразу. «Додержите до премьеры! Додержите до премьеры! Додержите до премьеры!» И врачи говорили, что у них разрывало сердце, они понимали, что он не доживет. Ночью Марк умер, и последняя его просьба, к сожалению, не была исполнена. Вот здесь, мне кажется, и можно слова Марка Вайля, и его голос должен прозвучать о любимом Ташкенте.
0: Я родился в Ташкенте, и мой город это. Я думаю, что он даже больше мой, чем многих живущих в Ташкенте. Я его очень хорошо знаю, я люблю, я его помню, я переживаю по поводу исчезновения очень многого, что случилось в Ташкенте, по поводу искажения смысла целых пластов культуры или исчезновения даже пластов культуры, которые в Ташкенте были. С одной стороны, хотим или не хотим, это четвертый город пространства бывшего СССР, понимаете, он все равно остается крупнейшим городом. С другой стороны, динамика этого города невероятно замедлилась. Но, чтобы не ставить вот так каменную плиту, я вам скажу, что-то происходит. Мне начинает казаться, что он начинает обходить вот эти все подводные рифы, некоторое несогласие с политической системой, которая, так сказать, допустим, скучна. Она скучна. Она ведь даже не то, что, простите меня, просто не демократична, она скучна. Она слишком одноцветна, она немногообразна, она действительно невариабельна. такое ощущение, что что-то человеческое, хитрое, выживаемое начинает, знаете, как гейзеры, которые прорываются сквозь толщу, вот понимаете, что-то сквозь асфальт начинает пробиваться. Но, еще раз говорю, целый период я воспринимал город заснувшим. Видимо, закон большой величины. Вы знаете, такие города, как Ташкент, они не умирают. Поэтому идут процессы, еще раз говорю. Увы, политика не помогает им идти более живо, более многообразно. И, конечно же, беда, что Ташкент потерял мощнейшие интеллектуальные силы. Вернутся ли они в Ташкент или возродятся, покажет только время.
1: Марк Вайль, причем вот все это вот минуту 30, как он говорит, он чувствуется таким живым, что ты не веришь, что его уже нет, да. Правда. Это удивительная энергетика какая-то.
3: У меня вопрос, если вы позволите, да, к Владимиру. А почему Марк не уехал? Уже давно начались 90-е, Америка, пожалуйста, принимает, Израиль, пожалуйста, открывает свои двери, приезжайте, и в Германию можно уехать, у него там гастроли, его знают. Почему он остается в Ташкенте? Почему он в Ташкенте занимается русскоязычным театром?
2: Конечно, лучше его спросить, но уже это не сделаешь. Я примерно, думаю, отчасти отвечу. Он свою семью отправил жить в Америку. Он купил им там жилье, он нашел им там работу, и он все время их навещал. Его пустая квартира была нужна для того, чтобы работать со своим театром. У него было детище его было в Ташкенте.
3: Он не мог бросить.
2: Он не мог бросить ответственность перед людьми. Кроме того, он воплощался тут. Он ставил спектакли и ехал к семье. Он ставил спектакли и вновь к семье. К тому же он был очень деятельный человек. Ему спонсоры дали студию телевизионную. С аппаратурой совсем в Голландии. И он еще заезжал в Голландию и занимался съемками театральными. Они были удивительными. Он и свои репетиции снимал, и спектакли. И я, когда снимал фильм уже после его смерти, я использовал его съемки в этом. Он не мог бросить Ильхом. Он не мог бросить Ильхом. Он понимал, что он страдал очень от разрыва с Россией, но от тогдашней России, безусловно.
3: И когда распался Советский Союз.
2: Да, он говорил, ну как же, я мог в этот город въехать просто, а сейчас меня проверяют, а сейчас мои чемоданы распаковывают. И он так от этого страдал, от потери общего пространства. Кстати, недавно, когда я жаловался на встрече со зрителем, о том, что странная страна, маленькая Израиль, а в одном городе не знают об успехе театра и приходят в другом, впервые с ним знакомясь. И один какой-то очень умный зритель сказал, знаете, почему это происходит? Нет общего русского пространства. Вот интересно.
3: Русскоязычного пространства.
2: Да. И одной из функций, это вот, мне кажется, есть программы, есть телевидение, есть какие-то журналы и так далее, но все равно театрального пространства общего нет. Извините, чуть широко ответил на ваш вопрос.
3: Спасибо.
1: Да, да, спасибо огромное, конечно.
2: Теперь я скажу только о том, что следующие режиссеры, о которых я буду говорить, это режиссеры-москвичи. Это режиссеры-москвичи. Тоже абсолютно еврейские режиссеры, но разговор будет о них не сегодня, а объявлю я их сегодня. Это Ефим Давыдович Табачников, который закончил, между прочим, училище при Гассете, при Государственном еврейском театре, и который потом работал в Гассете после войны, фронтовик, который был ранен, и потом впоследствии от этого ранения и умер через долгие годы. О нем будет речь, и еще будет речь об удивительном еврейском режиссере Феликсе Соломоновиче Бермане, том самом режиссере, который работал с остатками труппы Михоэлса, и который поставил с ними, с теми, кто выжил, кого не растерзали, поставил с ними «Блуждающие звезды», да, «Мотла», и вообще многое поставил с ними замечательных спектаклей. И еще известен тем, Феликс Соломонович, что он работал с Михаилом Ульяновым, и создали они вместе «Тевье». И сейчас «Тевье молочник» в исполнении Ульянова можно, можно услышать. Поэтому, раз они, значит, московские люди, в следующей программе у нас пойдет речь о еврейской режиссуре из Москвы, то вот я предлагаю включить песню, где ленинградцы, Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили поют о Москве.
1: Да, я хочу сказать, что, значит, анонс мы приняли на следующий раз. Это было краткое содержание последующей серии. Мы оставляем, если я правильно понимаю, за собой право определить, в следующий ли раз, так сказать, не случайные страницы будут посвящены именно еврейской режиссуре, или же это будет какая-то другая тема, после чего мы вернемся, вы вернетесь к этой теме. Будет она, может быть, через какие-то другие прокладываться темы. Да? Хорошо. Значит, я могу только сказать, что здесь время нынешнего замечательного совершенно рассказа подошло к завершению. Огромное спасибо художественному руководителю театра «Этто», режиссеру Владимиру Аренову и актрисе театра Вере Ареновой. Продолжение следует, и я надеюсь, очень скоро. Всегда есть, знаете, это я так поделюсь, есть такие программы, когда приходят опасные гости. Опасные в том плане, что ты перестаешь какой-то момент, ты заслушиваешься рассказами, значит, ты перестаешь быть ведущим, не по глядываешь на часы, потом, значит, ты должен встрепенуться. Ой, елки-палки. Вот когда гости рассказывают так, я могу впасть в ошибку и несколько раз вот, извините, карьеру я это испытывал. Было очень интересно, очень насыщенно, очень при этом эмоционально. И как-то ваша включенность, Владимир, в этот процесс, а вы говорите, по сути, о своих друзьях, о своих знакомых, о своих... Это дополнительная какая-то очень важная черта в том цикле программ, который вот называется «Не случайные страницы рассказа о театре».
3: Игорь, можно вопрос Володе еще адресовать?
1: Так.
3: А есть хоть одна счастливая судьба еврея-режиссера в России? Ну, чтобы на что-то надеяться, такое более оптимистичное есть?
2: Да, будут судьбы и более счастливые, но Михаил Александрович Ульянов однажды мне сказал: «Володя, счастливых судеб в театре нет». А это совмещается с веселыми историями, которые ждут наших слушателей.
1: Ну что ж, в студии были также звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и еще одна композиция в исполнении Алисы Фрейндлих и Олега Басилашвили. Дорогие мои москвичи, слушаем. Счастливо. Пока. Да, я должен только поставить, действительно, я... Ну вот, функцию мою я секунду забыл. Ну вот, теперь мы будем слушать. Пока.
4: Затихает Москва, стали синими дали. Ярче блещут кремлевских рубинов лучи. День прошел, скоро ночь.

Но когда по домам вы отсюда пойдете, как же к вашим сердцам подберу я ключи, чтобы песни моей

окутаны стройные здания, ярче блещут кремлевских рубинов лучи. Ждут вас завтра дела, скоро ночь, до свидания. Дорогие мои москвичи, ну что сказать вам, москвичи, на прощание, и чем наградить мне

ეს თვალი ვერ მოკარი იქნებ იყოს გვიანი გზარეულ მონატრებას

В Иерусалиме 15 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей. Радио Канрека. В студии Евгений Кушнер. В руководстве регулярной армии Ливана резко осудили атаки Цагаля на ливанской территории. В результате одной из таких атак на шоссе в районе Кафр-Роман погиб военнослужащий армии Бейрута. В заявлении, опубликованном военным командованием Ливана, говорится, что продолжающиеся атаки Цагаля свидетельствуют о том, что Израиль стремится к срыву любого соглашения, целью которого было бы установление стабильности в регионе. Корреспондент Кан Итай Блюменталь передает, что с утренних часов ВВС Цагаля атаковали целый ряд объектов в Южном Ливане, в том числе в районе Набатии, в качестве реакции на обстрелы наших военнослужащих со стороны Хизбаллы. Эти обстрелы были предприняты боевиками Хизбаллы на юге Ливана в зоне безопасности. Некоторое время назад официальные власти Бейрута заявили, что общее число убитых за последние часы в результате атак Цагаля достигло 16. Об этом сообщает корреспондентка КАН Анастасия Стуканов. Генерал-майор запаса Исраэль Зив, возглавлявший в прошлом оперативный отдел Цагаля, заявил в интервью корпорации КАН, что наши силы оказались в ловушке в Ливане по той причине, что политическое руководство страны не в состоянии принимать ответственные решения. Руки наших солдат в Ливане связаны. Они сами превратились в мишени для боевиков Хизбаллы. Мы обязаны выйти из тупика, хотя хорошего выхода тут нет, подчеркнул Зив и продолжил. Я думаю, что нам придется при согласовании с американцами вернуться к так называемой «красной линии» или к международно признанной линии. Нам придется самым серьезным образом укрепить наши северные города и поселки. И если мы вновь будем атакованы, то наш ответ получит международную легитимацию. Но, как бы там ни было, а нынешняя ситуация – это хуже всего, отметил генерал запаса Исраэль Зив. Глава регионального совета Верхней Галилеи Асав Ленглебен заявил в интервью корпорации КАН, что на севере страны нет никакого прекращения огня. По его словам, нет иного выхода, кроме как предпринять полномасштабные действия, и правительству Ливана придется заплатить за это надлежащую цену. До тех пор, пока Бейрут будет оставаться вне игры, мы продолжим пребывать в этой грязи и не сможем разрешить наболевшую проблему. Хочу отметить, что государство Израиль не направляет четкие и ясные послания по данному поводу государству Ливан, а в руководстве Цагаля не сообщают нам о происходящем. Мы не можем проводить операцию со связанными руками. Хочу подчеркнуть, не американское, а наше израильское руководство должно принять соответствующее решение о проведении полномасштабной операции в Ливане. Именно на нашем министерском кабинете лежит вся полнота ответственности, указал глава регионального совета Верхней Галилеи. К другим темам. В Министерстве здравоохранения ожидают результатов анализов мужчины, который был помещен в изолированную палату в больнице Рамбам в Хайфе после того, как почувствовал недомогание и головную боль. Несколько дней тому назад он вернулся из Конго, где отмечена вспышка лихорадки Эбола. Корреспондент КАН Нов Реувени передает, что несмотря на то, что речь пока идет только о подозрениях, тем не менее, Министерство здравоохранения приняло решение провести эпидемиологическое расследование касательно всех тех граждан, что вступали в контакт с этим человеком после его возвращения из Африки. И в заключение о погоде. Сегодня небольшое повышение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Завтра и в понедельник без перемен. В Иерусалиме и в Тель-Авиве сегодня днем 29 градусов, в Хайфе и в Галилее 28, в Бершеве 32, и в Эйлате сегодня днем 39 градусов. Высота волн в Средиземном море от 50 до 80 сантиметров, температура воды 25 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 16 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Миру шалаем.

Дуэт был более чем любим, популярен. Назывался он «Мандрагоры», «Адудаим». Собственно, название этой группы «Адудаим» происходит от еврейского слова, которое обозначает растение «Мандрагора». Произрастает оно как раз в Средиземноморском регионе. Как я уже сказала, дуэт этот был образован в 1957-м, когда Бениам Дурский и Исраэль Гурион встретились на одной из вечеринок. Она проходила в Иерусалиме. С тех пор они пели вместе. Первый их альбом вышел в 1957 году и назывался по одной из песен, которые, кстати, в Израиле с тех пор просто обожают. Вы эту песню, безусловно, слышали. Мы ее услышим и сегодня. Это называлась песня «Эрев Шель Шошаним». Включала это одноименный хит. Другим хитом с того же альбома была песня «Тапо Хинени». Она была позже записана на другом альбоме. Уже буквально через 2 года после начала совместного творчества, работы, они совершили турне по Европе и США с большим успехом, записали несколько альбомов во Франции и в Соединенных Штатах Америки, где, в общем, пришлись ко двору и их очень и очень полюбили. Итак, мы слушаем «Мандрагоры», «Адудаим».

в 60-е годы, скорее во второй половине 60-х, Беньям Дурский и Исраэль Гурион очень тесно сотрудничали с Ариком Эйнштейном и с трио Моста Яркон, Гешера Яркон. Уже в августе это трио было приглашено выступить на израильском тематическом шоу в парижском зале «Олимпия», замечательном зале. Выступление это в итоге привело к заключению контракта на 2 альбома с продюсером из Франции. В сентябре 1965 года трио выпустило свой 2-й альбом. Называлась это «Новая программа» на иврите, после чего уже в качестве трио они отправились в турне по Европе, очень успешным, так же, как и турне дуэта. В январе 1966 года вот это трио было признано лучшей развлекательной группой на премии, которая называется в Израиле «Кинор Давид», «Скрипка Давида».

Что происходит дальше? В 73-м году они объединяются с женским дуэтом Сьюзен и Френ, которые привезли тогда из Канады популярный и набирающий большую популярность фолк-стиль, выпустили альбом «Радуга», в который вошли британские и американские народные песни, которые перевели на иврит. Это был 73-й год. Далее становится популярным их альбом 79-го года под названием «Они едут и поют», который тоже организовал, можно сказать, продюсировал Мати Каспи.

0: Музыка на Камрэка. Здесь и сейчас.
1: 70-е годы. В 70-х годах Адудаим снова начинает работать дуэтом, выступает дважды на фестивале израильской песни. Они занимают там первое место в 1972 году вместе с Джози Кац, исполняя песню «Тов ли Лашир». В 71-м они выпускают альбом «Мир в черном-белом», который организовал, аранжировал Мати Каспи, хорошо нам знакомый. И то, что они работали вместе с Джози Кац, было прекрасно, потому что в итоге Бенни Амдурский, которому было, в общем, довольно тесно быть только дуэтом, вместе с Исраилем Гурионом и с Джози Кац тогда организовали трио «Хороший, плохой и девушка», «Атов», «Ара», «Уанаара». Сегодня мы услышим их песни тоже.

Интересно развивалось дальше их совместное творчество с еще одним замечательным израильским коллективом, о котором мы говорили не раз, который назывался в переводе на русский «Пригороды», «Дапарварим». В 1985-м они выпускают совместный альбом, который называется «Адудаим и Апарварим вместе». И вместе отправляются в успешное национальное турне. В 1988-м они выступают на мероприятии, которое посвящено уже 30-летию группы, в клубе «Хамам» в Яффу под руководством Дэнни Робоса. И снова выступают там же уже с известнейшим испанским певцом и музыкантом Пако Ибанесом, отмечая 50-ю годовщину гражданской войны в Испании. Так было принято, они специально собрались к этой дате. Последний альбом их, который назывался «Это не тот дом», был выпущен в 1990-м. В него вошли песни Шалома Ханоха, Денниса Андерсона, Боза Шараби и Коби Лурии.

В самом деле, я более чем уверена, что они работали бы и дольше, но случилось так, что уже в 1994 году не стало Бени Амдурского, вот того самого моторчика, по причине онкологии. В 2009 году, в самом конце 2009 года, Исраэль Гурион и сын Бени Амдурского, знаменитый израильский певец Асаф Амдурский, отправились в турне на гастроли с песнями группы «Дадудаим», «Мандрагоры». После успеха этого тура они решили записать совместный альбом песни группы «Дадудаим». Это был 2013 год, и он сразу получил израильскую премию «Золотой альбом». Думаю, что стоит знакомиться, в данном случае сегодня, и не только сегодня, нам с песнями этой группы. По этим песням хорошо чувствуется атмосфера тех десятилетий, когда Бени Амдурский работал только с Исраэлем Гурионом, потом вместе они работали с Ариком Эйнштейном, Мати Каспи, Джуди Кац и многими другими израильскими музыкантами, чувствовать эту атмосферу, чувствовать иврит разных десятилетий и проникаться, наверное, влюбляться все больше в нашу замечательную страну. Адудаим.

0: В Иерусалиме 16 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Палестинские источники сообщают, что в секторе Газа огнем военнослужащих Цагаля были убиты 6 человек. Утром поступили сведения о 4 убитых, и среди них, по утверждениям палестинских СМИ, были 2 девочки. Это произошло в результате атаки Цагаля в квартале Сабра в центре города Газа. На севере сектора в другом инциденте ударом беспилотника Цагаля сегодня утром был убит 1 человек. Корреспондентка корпорации Кан Ювалин Бар передает, что в районе Бейт-Лахии также был убит 1 человек. Это произошло за пределами так называемой «желтой линии». Руководство Ирана угрожает тем, что оно полностью прервет диалог с Соединенными Штатами в случае, если Израиль продолжит атаки в Ливане. Телеканал «Аль-Арабия» указал, что министр внутренних дел Пакистана Мухсан Накви прибыл сегодня утром в иранский город Машхад. Как ожидается, он должен встретиться с представителями руководства Исламской Республики и передать им некое послание по поводу Ливана. Как отмечается, пакистанский министр попытается убедить представителей Ирана направить свою делегацию в Швейцарию на переговоры. Вчера Тегеран принял решение не отправлять в Швейцарию такую делегацию в знак протеста против непрекращающихся атак Цагаля в Ливане. Обозреватели указывают, что если Исламская Республика все же направит своих представителей в Швейцарию, то и пакистанские посредники тоже вылетят в эту страну. Об этом сообщает корреспондент Кан Омер Шахар. Некоторое время назад из Ливана поступили сведения о том, что за последние сутки в результате атак Цагаля там были убиты более 20 человек. Всего же с начала последнего витка вооруженного противостояния 3,5 месяца тому назад число погибших в Ливане достигло 4000. Между тем, в руководстве Цагаля подчеркивают, что Хизбалла запустила минувшей ночью более 50 ракет и дронов в направлении наших военнослужащих в Южном Ливане. Пресс-служба Цагаля указала, что в качестве реакции на нарушение Хизбаллой режима прекращения огня наша армия атаковала десятки объектов этой террористической шиитской группировки на юге Ливана. Были также нанесены удары и по боевикам Хизбаллы. При этом в армии подчеркивают, что военное руководство страны будет действовать в соответствии с теми инструкциями и распоряжениями, какие оно получает от руководства политического. В Цагале отмечают, что действия, направленные на устранение любых угроз еврейскому государству и его гражданам, будут продолжены. Корреспондентка корпорации Кан Ювалин Бар передает, что в Хизбалле говорят о своей приверженности сохранению режима прекращения огня. Однако при этом в Хизбалле добавляют, что активисты этой организации не колеблясь будут пресекать любые попытки врага оккупировать ливанскую территорию. Кроме того, в Хизбалле утверждают, что именно Цагаль с самой первой минуты стал нарушать соглашение о прекращении огня. Солдаты Цагаля даже предприняли попытку дойти до хребта Аль-Тагер, где их подстерегала ловушка. К другим темам. Некоторое время назад из Греции поступили сообщения о землетрясении в районе острова Крит. Сила подземных толчков превысила 5,8 балла. Сведений о пострадавших либо ущербе пока не поступало. И в заключение о погоде. Сегодня небольшое повышение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Завтра и в понедельник без перемен. В Иерусалиме и в Тель-Авиве сегодня днем 29 градусов, в Хайфе и в Галилее 28, в Бершеве 32 и в Эйлате сегодня днем 39 градусов. Высота волн в Средиземном море от 50 до 80 сантиметров, температура воды 25 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 17 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Два в одном» с Леной Русовской.

Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, автор и ведущая этой программы. Как всегда, рада нашим еженедельным встречам на волнах нашего радио «Кан Река». Друзья, как вы наверняка помните, наша программа посвящена

0: архив устной истории израильского кино. Мы поговорим о том, как два студента кино создали уникальный документальный проект, который уже 20 лет сохраняет память об истории израильского кинематографа. Майк Камельмахер, VP Product and Strategy стартапа Majestic Labs, который оказался в центре внимания после публикации рейтинга самых перспективных стартапов Израиля по версии Globes. Мы поговорим о будущем искусственного интеллекта, о том, как новые технологии меняют нашу жизнь уже сегодня и каким может стать мир через 5 или 10 лет. Ну и также с нами сегодня будет Тина Мошковец, поэт, переводчик, литературный критик и лауреат премии министра культуры Израиля для переводчиков. Сегодня состоится презентация его новой четвертой книги «Герцель» поэтического сборника автора. Поговорим о поэзии, о переводе, о работе с русским и ивритом, о литературной критике, а также о том, почему именно «Герцель» стал героем новой книги. Оставайтесь с нами, друзья. Будет, как всегда, интересно и познавательно. Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Спасибо, что вернулись к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня кинорежиссер, театральный режиссер, сооснователь архива устной истории израильского кино Марат Пархамовский. Марат, добрый день.
1: Добрый день.
0: Марат, во-первых, поздравляю вас с 20-летием проекта.
1: Спасибо.
0: Да, такой серьезный проект. 20 лет — это кусок жизни.
1: Да, ну мы, в принципе, даже не ожидали. То есть мы начали этот проект ровно 20 лет назад. Это я и Авиталь Беккерман, которая со мной его начала. Мы были еще студентами на кинофакультете Израильского университета, и мы... Просто начали, это все было очень маленькое. То есть мы взяли как бы камеру на складу нашего университета и пошли снимать интервью с Менахемом Голаном. И постепенно это превратился в проект, в котором мы сняли до сих пор 450 часов видеоинтервью с самыми крупными и важными деятелями израильского кинематографа.
0: Да, то есть можно сказать, что это так начался как студенческий проект и набрал обороты, хотя первый человек, у которого вы взяли интервью, да, и сняли интервью с ним, это Менахем Голан, один из самых, наверное, известных, может быть, даже самый известный, можно сказать, продюсер израильского кино.
1: Да, скажем, отец израильского кинематографа, можно
0: сказать. Отец и израильского, да. Ну, есть несколько отцов, мне кажется, у израильского кинематографа. Да, он один из них. Марат, скажи, пожалуйста, давай, наверное, в нескольких словах расскажем, о чем проект. То есть это, собственно, свидетельство, да, в какой-то мере, да? То есть это интервью, записанное на видео с самыми крупными и важными деятелями израильского кинематографа. И где это все находится? Это в доступе для людей? Или это только для людей, которые занимаются кино?
1: Не-не, во-первых, есть наш сайт этого проекта, который мы открыли 10 лет, как бы, когда мы праздновали 10 лет проекту в 2015 году, и на этом сайте есть все материалы, то есть те, кто хотят, те, кто интересуется, могут зайти и совершенно бесплатно посмотреть 450 часов интервью более 100 самых важных деятелей израильского кинематографа. То есть кому это интересно, будем рады.
0: Скажи, пожалуйста, ты помнишь тот момент, когда вы решили, да, вот именно появилась эта идея создать такой архив свидетельств, устной истории израильского кино? Вот как появилась идея, да? Ты сказал, что это была такая студенческая инициатива. А с чего это началось? То есть почему вам показалось, что это важно? Ведь у людей берут, у всех этих деятелей искусства, деятелей кино на протяжении лет всегда брали интервью.
1: Да, это была как бы история довольно интересная, потому что, будучи студентом на кинофакультете, именно потому что я здесь не родился, приехал в Израиль в 10 лет, мне было очень важно понять историю израильского кинематографа, то есть понять корни кино, будучи будущим режиссером, скажем так. И когда я пошел в библиотеку и посмотрел, что там есть об истории израильского кинематографа, я увидел, что полка довольно пуста. То есть очень мало книг было написано в израильском кинематографе. Очень мало было информации. То есть, скажем, когда преподавали нам историю кино, то есть, скажем, говорили в основном, скажем, о социологии и менее, скажем, об истории, об эстетике. То есть очень трудно было понять, как бы, историю израильского кинематографа.
0: Что ты говоришь? А почему так, по-твоему? Почему это было, то есть не было такой документации понятной, методологии?

0: с методологией какой-то?
1: Я думаю, что, опять же, люди, которые здесь родились, я думаю, что они относятся к этому как к данному. То есть, им трудно, то есть они в этом находятся, им очень трудно понять, как бы посмотреть
0: извне.
1: И именно я, потому что я пришел извне, до 10 лет я вообще не знал, что существует израильское кино. Мне было важно понять, чем я занимаюсь. И тогда, то есть, когда мы начали думать с Виталием, что надо сделать, мы решили, что надо просто спасти память израильского кинематографа, потому что, скажем, пионеры израильского кино уже были довольно пожилые в 2005 году, и мы решили просто их быстро снимать, идти и делать с ними такие длинные интервью. То есть обычно, когда делают интервью для определенного документального фильма, это интервью довольно короткий. Мы пошли с Менахемом Голаном и сделали 13 часов интервью, мы с ним встречались 6 раз, и он рассказал про всю свою историю. Да, очень интересно. То есть он никогда не рассказывал так много и так долго, и так интересно я по всех своих фильмах.
0: То есть это обширное и глубокое интервью, записанное на видео вами. Ты знаешь, вот ты рассказываешь, я думаю, это также не само собой разумеется, что такие деятели, как Менахем Голан, да, один из самых важных продюсеров израильского кинематографа, согласился встречаться со студентами.
1: Я думаю, что они тоже, люди, к которым мы обращаемся, обычно к ним никто не обращается. То есть они не чувствуют, что действительно, что они важны, и что их история многих интересует. Mm-hmm. И понятно, и с первого момента, когда мы начали обращаться к этим деятелям и говорить, мы хотим с вами вот такое сделать длинное интервью, почти все, то есть, 99% людей, к которым мы обращались, они были очень рады, конечно, тем больше, когда проект уже стал более известным, так к нам очень многие стали обращаться.
0: И, к сожалению,
1: к сожалению, у нас никогда не было достаточно денег, достаточно бюджета, чтобы у всех взять интервью. И сейчас сейчас такое положение, потому что поменялись критерии, то есть есть новые критерии поддержки израильского кино, и поэтому кинофонды, которые нас все эти годы поддерживали, в прошлом году перестали нас поддерживать, потому что критерии не позволяют поддерживать такой проект. Поэтому, к сожалению, в данный момент он заморожен, но будем надеяться, что мы еще к нему вернемся.
0: Да, это очень жаль, потому что история израильского кино — это, собственно, своего рода история Израиля. Да? Израильское кино возникло с возникновением страны, поэтому документация, именно особенно пожилых людей, их история — это действительно очень важно. Я хочу тебя спросить, Марат, то есть ты говоришь, что было не тяжело убедить героев проекта, дать такие длинные и подробные интервью. А когда ты понял, что проект становится чем-то значительно большим, чем студенческая инициатива? То есть когда это начало набирать обороты?
1: Да, во-первых, было, довольно легко и не так сложно, как мы думали, уговорить всевозможные кинофонды, и в свое время Мефаль ха-Пайс, национальная лотерея, начали поддерживать проект. То есть практически все, такие учреждения, культурные, к которым мы обращались, они сразу понимали, что это очень важно, и сразу были рады проект поддерживать. И тот факт, что мы все-таки 20 лет этот проект продюсировали, это о чем-то говорит. Все-таки важность, в тот момент, когда мы начали это делать и показали материалы, и люди поняли, что это очень важно и очень глубоко, так было не так трудно их уговорить вкладывать в этот проект. И, естественно, то есть университеты, то есть материалы проекта их использовали в очень многих документальных фильмах, которые снимали об израильском кино, естественно, их изучают в университетах, в школах, поэтому проект все-таки стал такой известный.
0: Угу. Скажи, пожалуйста, это, можно сказать, исторический проект, монументальный даже. Скажи, пожалуйста, Марат, а кто тебе... Во-первых, перед тем, как мы поговорим о героях, я хочу тебя спросить, мы говорим не первый раз и с тобой, и с другим израильским кино. Вчера как раз прошел День израильского кино в израильских кинотеатрах. Скажи, пожалуйста, чем, по-твоему, я спрашиваю как режиссера, как любителя израильского кино, чем израильское кино отличается от, российского кино, от американского кино. То есть что особенного? В чем, как говорится, на идиш цимес? В чем изюминка?
1: Я думаю, что израильское кино, практически с первого момента своего существования стала очень любимая и популярная, то есть очень народная. Mm-hmm. Как бы кинотеатры еще в 60-х годах, когда, скажем, такие первые важные фильмы начали выходить на экраны, практически половина населения страны покупала на них билеты.
0: Но не было других развлечений, да, в то же время? Интернета же не было тогда.
1: Да, но интернета не было. Все-таки, да, театр был, концерты были,
0: Я шучу.
1: Там было, я думаю, вот такие люди, как кинематографисты, как Менахем Голан,
0: смогли захватить дух.
1: Они что-то поняли, действительно, они поняли что-то об израильском обществе. И общество было такое непростое, потому что было очень много иммигрантов из разных стран мира. То есть надо было найти что-то общее.
0: Да.
1: И им удалось что-то такое найти.
0: Какой-то есть, дух, да?
1: Стороны,
0: дух.
1: Да, то есть, с одной стороны, такая смесь, скажем, Голливуда с таким итальянским неореализмом, скажем так. Это такая формула израильского кино, которое много лет существовало и была популярна, и до сих пор она очень популярна.
0: Как интересно. То есть ты говоришь, что израильское кино — это американский Голливуд плюс неореализм итальянский.
1: Да, это не я сказал, это Менахем Голан сказал. Ага. Мы возвращаемся к Менахему Голану, что вот он это придумал, скажем, я думаю, что он главный, кто это придумал, и потом все поняли, что это то, что надо снимать для того, чтобы покупали много билетов.
0: Слушай, наверное, тебе очень близки герои вашего проекта, да, там более 100 деятелей, у которых вы взяли интервью, и действительно получился такой очень серьезный архив. Если бы тебе нужно было выбрать 3 героев архива, которые особенно тебе запомнились, или какие-то истории связаны с ними, или они тебе очень близки к сердцу, кого бы ты назвал?
1: Ну, естественно, я в 4-й раз скажу о Менахеме Голане, который он действительно... То есть мы подружились, я с ним работал, я был его ассистентом, когда он снимал в 2005 году «Дни любви». И это действительно такая была дружба. То есть до того, что он умер, мы очень подружились. Он, скажем, даже был таким моим учителем, можно сказать. Mm-hmm. Естественно, интервью с Аси Даяном тоже, я думаю, самое серьезное, самое длинное интервью.
0: Аси Даян.
1: Да, с которым мы делали тоже часов, наверное, 10 мы сидели. Как бы,
0: 10 часов.
1: 2 раза и говорили о его кино. Гила Альмагор, естественно, очень важная персона в израильском театре.
0: Ну да,
1: кино.
0: Скажем, что Аси Даян тоже один из самых известных израильских режиссеров и такая очень незаурядная личность. Он был незаурядной личностью, поэтому, ну, как бы это понятно, что с ним есть, было о чем поговорить. С Гила Альмагор, наверное, она самая известная актриса израильская. Кто еще тебе запал в душу?
1: Ну, естественно, опять же, к сожалению, покойные, как многие герои проекта, Зев Ревах и Юда Баркан, тоже два таких звезды израильской комедии, mm-hmm. что тоже были очень интересные, прекрасные. Вот, опять же, очень серьезное интервью, то есть Зев Ревах, мы тоже сидели 6 часов, он тоже, для него было неожиданно, что с ним так разговаривают о каждом его фильме.
0: Mm-hmm.
1: И у нас есть, но скажем, последние годы мы снимали с такими более новыми режиссерами, которые до сих пор работают, как Ари Фольман, который прекрасно снимал «Вальс с Баширом». Это mm-hmm. еще много, я думаю, один из крупных сегодняшних режиссеров, Ави Нешер.
0: Mm-hmm.
1: То есть это, конечно,
0: тоже было очень интересно. У вас был он?
1: Лапид еще был, но он сильно молодой. Мы все-таки пытаемся немножко...
0: Чтобы было больше рекорда, понятно.
1: Да, люди все-таки больше в возрасте.
0: Понятно. Марат, скажи, пожалуйста, еще раз, где мы можем найти и посмотреть интервью, а не на иврите, надо сказать, да? На вашем сайте, который называется как на иврите?
1: Да, Магара Эдуйочела Кульно Исраэли, ictd.co.l, uh-huh. можете поискать. И в честь 20-летия у нас есть мероприятие. Сейчас каждый месяц мы встречаемся в Тель-Авивской синематеке и такие приглашаем самых интересных, крупных деятелей израильской культуры, говорить о их любимых израильских фильмах.
0: И потом есть показ фильма.
1: Да, и потом показ фильма. В этом месяце была Ренан Арас, в следующем месяце будет Асаф Амдурский, музыкант.
0: Как интересно.
1: Так что будет интересно.
0: Да, так что можно следить за этим тоже. Ну что ж, кинорежиссер, театральный режиссер, сооснователь проекта «Архив устной истории израильского кино» Марат Пархамовский. Большое спасибо, еще раз поздравляем.
1: Спасибо.
0: Всего хорошего.

0: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте, спасибо, что вернулись к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская. Мы вместе с вами продолжаем наш эфир. А с нами сегодня Майк Камельмахер, VP Product and Strategy компании Majestic Labs. Майк, добрый день.
1: Добрый день.
0: Майк, я очень рада, что ты сегодня с нами, потому что буквально вчера в Тель-Авиве прошла конференция TechIL, экономического и известного издания Globes, и в рамках этой конференции был опубликован также рейтинг самых перспективных стартапов Израиля, и ваш стартап вышел на первое место.
1: Да.
0: Ну, мы вас все с этим поздравляем. Это вы этого ожидали или это был такой сюрприз?
1: Ну, это был сюрприз. Мы как бы не знали вообще, о чем речь. Нас просто позвали, и мы пришли.
0: Да, вот, ну, да. Вас выбрали на первое место. Там было действительно много стартапов, много интересных компаний. Вас выбрали, мне кажется, это почетно. Что для вашей компании означает такое признание? Это важно или это вы уже привыкли к тому, к таким признаниям?
1: Ну нет, мы достаточно молодая компания, поэтому как бы такое признание, как бы оно приятно, конечно, да. Приятно, что эксперты сходятся во мнении, что область, в которой мы работаем, она перспективна и, в общем-то...
0: И важна, да.
1: Давай
0: поговорим об этом. Давай как-то, может быть, простыми словами объясним, чем занимается ваша компания и почему это важно.
1: Наша компания занимается разработкой инфраструктуры для искусственного интеллекта. И когда мы говорим про инфраструктуру, мы в первую очередь говорим про какие-то вычислительные мощности, которые нужны для того, чтобы обеспечивать бесперебойную работу вот таких сервисов, как ChatGPT, там, Gemini и так далее. Да? Mm-hmm. То есть вот для этого нужны очень большие вычислительные мощности.
0: Mm-hmm. Вот. То есть нужна какая-то инфраструктура. Да, не просто там интернет, чтобы пользоваться для обычных людей, да, скажем так, искусственным интеллектом, как ChatGPT, да, который очень популярен, Claude и так далее.
1: Да, конечно. Эти все модели для того, чтобы их использовать, скажем, в полной мере, нужны большие компьютеры. То есть на домашнем компьютере там, или на лаптопе можно запустить какую-то маленькую версию этой модели, но она будет ограничена и не сможет сделать всего того, что можно получить, если подключаешься онлайн. Когда подключаешься онлайн, то люди, как правило, не представляют себе, что находится с другой стороны.
0: Конечно.
1: А с другой стороны находятся достаточно такие...
0: Очень мощные компьютеры
1: с очень высоким потреблением энергии, которые, в общем-то, должны обслуживать уже, что называется, planet scale, то есть на масштабе планеты, потому что сервисы стали настолько популярными, что ими пользуются уже не только там какие-то программисты или эксперты, а обычные люди,
0: да,
1: которые там...
0: Да, и пользуются этим много, да, очень много пользуются искусственным интеллектом на сегодняшний день. Ты знаешь, вот ты сказал насчет энергии, я хочу сказать, что я вчера была на этой конференции, и мы с тобой говорили, да, приподнимем немножко занавес нашего разговора, мы с тобой говорили об энергии, потому что действительно нужно больше энергии, чтобы все это содержать, да, то есть не только интернет и компьютеры, а также весь искусственный интеллект. Что происходит сегодня в мире? Откуда возьмут эту энергию?
1: Ну, с энергией есть очень большая проблема. Это одна из самых больших проблем, которые на сегодняшний момент существуют во всей этой инфраструктуре. То есть есть, естественно, компьютеры, там и сервера, которые мы производим, но для того, чтобы эти сервера можно было запустить и чтобы они что-то делали, как бы нужна энергия. Так вот, с энергией как бы в разных частях мира есть разная ситуация. Там в Китае у них все окей с энергией, как бы она достаточно дешевая, у них есть атомная энергия. Вот. В Штатах есть перебои, потому что у них есть немножко атомной энергии, как бы, и, в общем-то, не было рассчитано, скажем так, на такой бурный рост.
0: Ну да.
1: Вот. В Европе по-разному, во Франции как бы норм, у них есть атомные станции, в Германии не очень, потому что они все эти атомные станции уничтожили. Вот. И сейчас как бы они немножко как бы это...
0: То есть, чтобы все это содержать, да, весь, да, вот все делают картинки, там видео, и по работе, конечно, да, очень помогает
1: очень
0: профессионально. Нужно очень много энергии, и ты говоришь, что нужны, собственно, атомные станции, чтобы это все привести к жизни.
1: Нужны электростанции, там, где есть очень дешевые энергоносители, там не обязательно атомные станции строят. Например, в Израиле есть газ.
0: Угу.
1: Вот, есть его очень много. И поэтому в Израиле энергия, она, в принципе, дешевле, чем в Европе.
0: Угу.
1: Почему? Потому что у нас есть газ. Вот это интересная ситуация, как бы уже на тех объемах энергии, которая нужна, вдруг появляется смысл вообще даже из Европы некие работы переводить сюда, в Израиль, несмотря на всю там ситуацию, которая у нас находится в сфере безопасности. Но по энергии, например, мы более рентабельны, чем Европа.
0: Угу.
1: Потому что у нас есть свой энергоноситель. Это та же самая ситуация в Эмиратах, то есть у них энергия достаточно дешевая, как бы, потому что там есть нефть, и, в общем-то, они ее могут превращать в энергию. В других местах, там, где этого нет, там, естественно, нужно строить атомные станции, вот, и много, и там происходит бурный рост, да, то есть вот компании, mm-hmm. которые занимаются производством там оборудования для атомных станций, они сейчас все на взлете из-за того, что есть просто искусственный интеллект.
0: Поэтому, понятно. Интересно. Скажи, пожалуйста, а вот ваша компания, да, Majestic Labs, чем ваш подход, да, вот ты говоришь, что вы занимаетесь инфраструктурой для искусственного интеллекта, чем ваш подход отличается от того, что предлагают крупнейшие игроки рынка, да, так как NVIDIA и так далее. То есть у вас стартап, у вас относительно маленькая компания в начале своей пути.
1: Ну, компания маленькая, амбиции большие.
0: Это важно.
1: И очень много опыта у нас есть как бы в разработках вот оборудования для тяжелых вычислений. Вот, в принципе, тема тяжелых вычислений, она появилась как бы не с искусственным интеллектом, как бы, и до этого были тяжелые вычисления, просто как бы в таких менее, может быть, известных областях, как бы, но когда нужно было делать какие-то там сложные расчеты, симуляции какой-то физики, какой-то химии, там, биологии и так далее, это то, что называлось high performance computing, вот, и для этого строилась инфраструктура. Сейчас весь вся эта область, она переживает бурный рост, потому что есть искусственный интеллект. Искусственный интеллект, он требует очень как бы больших мощностей, но то, что еще характерно для искусственного интеллекта, это то, что он требует очень больших объемов памяти.
0: Mm-hmm.
1: То есть вот если мы говорим про компьютер, у компьютера есть процессор, там, где происходят какие-то вычисления, перемножение матриц там, и так далее, как бы, но еще есть оперативная память, которая очень-очень быстро, она подключается к процессору очень быстро, и вот ее объем, как бы, это тот объем, в который можно загружать всякие разные аппликации. Вот. Так то, что произошло с искусственным интеллектом, поскольку вот такие модели, типа там ChatGPT, Gemini и так далее, в принципе, это некая форма такая сжатая всех знаний, которые они смогли найти в интернете.
0: Да, с ума сойти.
1: Вот. То объем такой аппликации, он тоже большой. Такая аппликация, она требует там терабайты или десятки терабайтов как бы этой оперативной памяти. И просто для сравнения, допустим, в телефоне там есть сколько? 10 гигабайт.
0: Mm-hmm.
1: Да? А терабайт это там в миллион раз больше.
0: Да,
1: бы.
0: То есть надо много памяти в компьютерах, да, в инфраструктурах, чтобы это все держать.
1: Да, нужно очень много памяти, и нужно еще особым образом эту память подключать к вычислительным мощностям, таким образом, чтобы был не только объем, а чтобы еще был быстрый обмен данными. Вот. И поскольку мы как бы включились вот в эту гонку уже на этапе, когда стало понятно, что, с одной стороны, искусственный интеллект зайдет очень плотно как бы в наш повседневный...
0: Да, в нашу повседневную жизнь.
1: Нашу повседневную жизнь, будет огромный спрос как бы на всех уровнях. То есть уже когда потребители начинают что-то использовать, да, это все, это уже как бы самый-самый такой уровень, когда... Самый уровень adoption, то, что называется, да? Значит, и мы увидели, как бы, где находятся вот эти, ну, как на психологическом называется, горлышко бутылки, да, то есть вот где самые такие узкие места, то мы начали разрабатывать с чистого листа архитектуру, которая подходит для этого, архитектура самого сервера, то есть вот как память, как большие объемы памяти подключать к большим мощностям вычислительным таким образом, чтобы система не простаивала.
0: Да, ну, ну я понимаю, что у вас это получается, действительно, вот да, вас выбрали на первое место, то есть у вас очень перспективная компания, но я хочу тебя спросить, Майк, потому что ты много лет в этой индустрии, что тебя я не знаю, что тебе интересно на данный момент, вот то, что происходит, это можно было как-то ожидать? Или это для всех такой сюрприз, что искусственный интеллект стал в обиходе каждого, можно сказать?
1: Ну, это не произошло за одну ночь.
0: Это да, это да.
1: Скажем так.
0: Но что тебя удивляет? Что тебя удивляет в нынешнем этапе развития технологий?
1: Что меня удивляет? Ну, вот прям так сложно сказать, что супер удивляет. Вот, но потому что я как бы занимаюсь искусственным интеллектом уже там, скажем, с 2012 года. Mm-hmm. 2012-го. Я видел, как это все потихонечку как бы там...
0: Набирало
1: обороты. То есть сначала оно зашло в обработку изображений, там фотографий и так далее, как бы там распознавание образов. Вот, потом текстовые модели... Ну, в принципе, да, это впечатляет, как бы, насколько быстро оно начало развиваться. Mm-hmm. Вот с тех пор, как вот придумали эту форму трансформера, потому что все базируется на трансформерах. Была такая статья в 2017 году, которая вышла из Гугла, значит, которая называлась Attention All You Need. Они придумали некую новую математическую модель, с помощью которой можно строить нейронные сети, которые как бы, лучше могут генерировать какие-то там вменяемые тексты, там, и ответы и так далее. Вот. И с 2017 года, в течение, там, скажем, 5 лет, когда был реализован этот чат GPT, ну, очень бурно и быстро оно все начало развиваться, как бы, и сами модели, вот если мы смотрим на них там 2 года назад и сейчас, они, конечно, как бы, ну, возможности выросли там в разы.
0: Да, все бежит вперед очень быстро.
1: Да-да, и это на практическом уровне уже становится не просто, как бы, это не просто впечатляет, да, я могу разговаривать с компьютером, и он как бы что-то такое генерирует, как чай. Это впечатляет, потому что, в принципе, это повышает сильно продуктивность. Угу. То есть те люди, скажем так, которые умеют задавать правильные вопросы, и у них есть интуиция, они могут эти системы использовать намного более
0: эффективно. Они могут получить правильные ответы, да?
1: Они могут получить правильные ответы. То есть фишка как бы не в том, что система умеет отвечать на любые вопросы, как бы, а нужен, ну, как бы, специалисту такая система очень сильно помогает. Да.
0: Это правда. Ты знаешь, и на конференции вчера очень много говорили, конечно, об искусственном интеллекте, конечно, об этом сейчас говорят все. Я хочу тебя спросить в нескольких словах, если можно нам сказать, вот как тебе кажется, для обычного человека, да, не человека, который занимается, да, технологиями, для обычного человека, что изменится через 5 лет благодаря искусственному интеллекту? Или через 10 лет? Мы можем что-то такое предсказать?
1: Ну, я думаю, что меняется уже сейчас. Потому что если мы смотрим, на планирование путешествий, допустим, да, там, или на выбор каких-то там продуктов, которые ты хочешь купить, или где их купить, у кого купить и так далее, да? То есть вот есть система, с которой это можно делать намного более эффективно, как бы, и, соответственно, там не нужны какие-то эксперты, которые в этом помогают, да, там всякие travel agents разных видов там. Ну, то есть это очень сильно все меняет, как бы, способ потребления вообще.
0: Способ потребления, да, это сейчас. Да, а что через 10 лет? С нами будут жить роботы дома? Роботы будут с нами жить?
1: Ну, это хороший вопрос, я не знаю. Но то, что я да знаю, что качество сервиса, скажем так, медицинского, например, да, оно очень сильно должно улучшиться в ближайшие 10 лет, потому что если мы смотрим, ну, опять же, я не хочу никого обидеть, да, но если мы смотрим на обычного там врача-терапевта семейного, да, то вот такой врач, он занимается больше триажем таким, да, то есть вот он просто как бы там, ну, опрашивает, как бы, и после этого
0: направляет... И это изменится.
1: К специалисту, да, то есть вот это как бы, оно должно сильно измениться, потому что, в принципе, уже искусственный интеллект находится на таком уровне, что он может делать триаж достаточно эффективно.
0: Как интересно.
1: Достаточно эффективно и быстро. Вот. И это очень похоже на то, что произошло с анализами. То есть вот когда-то были анализы крови, которые делались вручную, то есть это брало там несколько дней там, или неделю, пока ты получаешь ответ. А да. Сегодня это как бы в тот же самый день. Почему? Mm-hmm. Потому что эти лаборанты как бы были заменены на полностью автоматизированную систему распознавания как бы образов. Там это все фотографируется.
0: Это все, да, это все бежит намного быстрее.
1: Да, и CBC бежит намного быстрее. Но дальше есть интерпретация. Теперь интерпретация — это вот то, что AI может как бы уже сделать сегодня, на достаточно хорошем уровне, как бы, и потом сделать тряж. То есть, mm-hmm. вот, мое ожидание, что медицинский сервис и, в общем, как бы, уровень...
0: Улучшится.
1: Как
0: ну
1: бы,
0: что ж, будем да, надеяться. Да, да. Я думаю, все будут довольны, если это произойдет. Майк, ну, мы будем следить. Я думаю, это не последний раз, что мы общаемся в нашей программе, потому что очень интересно. Действительно, искусственный интеллект бежит вперед, и мы бежим вместе с ним или за ним, я не знаю, да? Но мы посмотрим. Это меняет нашу жизнь, нашу повседневную жизнь, и если это изменит также медицинские сервисы и так далее, это, конечно, нашу жизнь очень улучшит. Майк Камельмахер, VP Product and Strategy компании Majestic Labs. Большое спасибо. Еще раз поздравляем.
1: Спасибо вам.
0: Всего хорошего. До свидания.
1: Спасибо вам тоже. До свидания.

0: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте, спасибо, что вернулись к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня поэт, переводчик, литературный критик, лауреат премии министра культуры Израиля для переводчиков Тина Мошковец. Тина, добрый день.
1: Добрый день, здравствуйте.
0: Привет. Я очень рада, что ты сегодня с нами, потому что сегодня презентация твоей новой книги «Герцль». Поздравляем.
1: Поздравляем Герцля.
0: Поздравляем Герцля. Да. Поздравляем тебя. Ну, какие ощущения в этот день?
1: Такие обычные ощущения.
0: Серьезно?
1: Презентация должна была быть 2 месяца назад, но так получилось, что была вторая иранская война. Так что
0: перенесли,
1: так получилось.
0: Да, ну ты не excited перед презентацией, или для тебя это уже обычное дело?
1: Ну, это не особенно, нечего там, книга написана, стихи я знаю.
0: Стихи ты знаешь.
1: Стихи я знаю, так что это не какая-нибудь лекция, надо будет блеснуть. Спокойно к этому.
0: Надо просто прийти, да, на презентацию.
1: Надо только прийти, друзья, и так как на похоронах. Все будут говорить только хорошие вещи.
0: А тебе, да?
1: Да.
0: Понятно. Слушай, ну интересно, да, мы с тобой также говорили сегодня, и я спросила, или ты не слишком занят, чтобы участвовать сегодня в нашей программе. И ты сказал, нет, я не занят, книга уже написана, поэтому...
1: Да, да.
0: Вот так вот. Слушай, ну давай, наверное, поговорим о названии. Почему именно Герцль стал названием и центральным образом твоей новой книги?
1: Я вам так объясню. Герцль, это не так не подразумевалось в самом начале. Просто было написано стихотворение «Герцль». Я могу вам его прочти потом. Хотя он немножко нецензурный вариант, но это, я думаю, радио выдержит наше. Но я прочту потом. Но так получилось, что все стихи написанные... После того, как я написал стихотворение «Герцль», у меня почему-то получилось, я так начал думать об этой книге, как будто она написана для него.
0: Для него, серьезно?
1: Для него, как будто это он стоит на балконе и смотрит, я ему описываю вроде так.
0: Нашу действительность.
1: Да, это как-то так.
0: Как интересно. То есть ты решила обратиться напрямую к Герцлю, рассказать ему, что здесь происходит, и у тебя получилась книга.
1: Да, так. Книга, я пишу стихи не для того, чтобы как их включить в какую-нибудь книгу.
0: Понятно, конечно.
1: Стихи пишутся. И на каком-то этапе вдруг появляется какая-то мысль, и ты понимаешь, что из написанных стихов получилось что-то.
0: Угу.
1: И вот в этот момент, как только было написано стихотворение «Герцль», я понял, что...
0: Что есть какая-то нить, да?
1: Да, что все, что было написано до этого, как раз... подходит под именно этот образ.
0: Ты знаешь, я как раз хотела тебя спросить, вот как получаются, потому что это твоя четвертая книга, да, надо сказать. Uh-huh. Я хотела тебя спросить, потому что действительно вот стихи пишутся, а когда понимаешь, когда приходит тот момент, что ты говоришь, окей, мне кажется, что здесь есть какой-то общий мотив, или что есть какая-то критическая масса, до которой мы дошли, и можно это выпустить как сборник, да? Но ты говоришь, что здесь именно вот такая у тебя мысль, можно сказать, даже просветление такое было, да?
1: Это у меня всегда так получается, простите, я перебил. Mm-hmm.
0: Да, конечно.
1: У меня всегда так получается. Я смотрю как на книгу, как на одно стихотворение. Оно должно быть... общее переживание, как музыкальный альбом. И из всех написанных стихов вдруг наступает такой момент, когда ты видишь, что есть в этом что-то, на чем это можно, из чего это можно, на чем это можно основать, это собрание. И кроме того, я смотрю, что у меня достаточно, так сказать, таких монументов, таких стихов, достаточно сильных, которые должны держать всю книгу, которые остаются, понимаешь?
0: Да, то есть как якоря, да?
1: Да, именно якоря такие, которые остаются и запоминаются, и на них основана вся книга. Если их, мне кажется, что их достаточно, и есть общая форма, значит, книга должна выйти.
0: Интересный процесс. Во-первых, надо сказать, что ты пишешь на иврите, да? То есть ты приехал сюда, сколько тебе было лет?
1: 9 лет,
0: да, ты пишешь стихи на иврите, но их перевели, да, или хотя бы часть перевели на русский язык.
1: Некоторые переводят иногда. У меня есть хороший друг, который уже 3-4, по-моему, года в Израиле. Поэт, писатель Евгений Никитин, достаточно известный. Прекрасный переводчик, к тому же. И мы так с ним сдружились. И я перевожу иногда его стихи. Сейчас перевожу его рассказы.
0: На иврит.
1: Да, а он переводит меня. И периодически печатает в журнале «Зеркало».
0: Ага. Ты знаешь, я хочу прочитать несколько строк от твоих стихах, да, то, как их описали в этом журнале «Зеркало», и после этого, может быть, прочитаешь нам что-то. Беседер?
1: Беседер
0: Гамур. Да, ну, наша программа называется «Два в одном», поэтому мы иногда вмещаем немножко иврит тоже. Ну что ж, описали твои стихи так. Стихи Тину строятся на резкой, обесценной и антипафосной интонации. В них появляются Герцль, Бен-Иуда, Жаботинский, фигуры отца, религиозные национальные символы, ксенофобия, которые подвергаются снижению, телесному переосмысливанию и языковой атаке. Подборка работает на границе политического, семейного, исторического и непристойно комического. Это все правда?
1: Это все правда.
0: Все правда.
1: Точно, написано точно.
0: Из песни слов не выкинешь. Значит, ты пишешь непристойно комические стихи, прочитай нам какой-то из них. Ну, прочитай нам что-то, что выдержит радио.
1: Как вам с матом? Радио не выдержит?
0: Ну, желательно без.
1: Тогда давайте там, где меньше.
0: Там, где меньше. Окей, давай, пожалуйста.
1: Давай. Это из второй книги, которая называлась «400 кур». Говном детей и разных кошек я с головы до ног укрыт. И вихрем долбанных какашек вращается мой скудный быт. Вокруг говно любого сорта, всех форм и радуги цветов. Оно бывает жидким, твердым, с глистами или без глистов. Говном я ночью укрываюсь, оно и сверху, и с боков. И умываюсь, одеваюсь и пользуюсь вместо мозгов. Я им пропах и пропитался, говном, как снегом замело. Но как бы я ни возмущался, мне в нем уютно и тепло.
0: Слушай, ну, я даже не знаю, что сказать. Что тебя подвело? Я не знаю, я надеюсь, что наше радио выдержит, и наши радиослушатели такие стихи. Скажи, пожалуйста, а что тебя приводит, вот, например, к такому описанию?
1: Ну, как сказать, я...
0: Жизнью, да?
1: Во-первых, жизнь. Во-вторых, именно крафт, именно творчество. Я пытаюсь работать на такой границе между авангардом и лирикой, если можно так сказать. Хотя, да, и сама лирика у меня всегда многослойна. Но авангардность вот эта проявляется вот именно на вот таком языковом, и не только на языковом,
0: на стыке, да?
1: Да, на формальном уровне тоже. Я, как вы сейчас увидели, работаю с разными поэтическими формами, и верлибр, и, конечно, вот классическая силабатоника. Но в любом случае обязательно должен быть какой-нибудь неожиданный сдвиг, какой-нибудь поворот.
0: Ну, здесь были несколько поворотов, да, конечно.
1: Вот это как бы силабатоника, но не классическая, можно так сказать.
0: Но есть немножко также провокация, нет, в твоих стихах?
1: Ну, провокация... сделано не для провокации, а просто мне кажется, что именно так надо было бы написать. Я не знаю, это просто наитие такое. Мне очень интересны именно языковые измерения. Именно разговорная речь. И, например, диалекты, какие-нибудь речевые манеры. Не знаю, которые характерны для социальных групп там, или человеческих типов, если можно так выразиться. И вот с этим материалом я работаю, использую в стихах. И люблю перевоплощаться в этих самых людей, особенно более-менее, то есть менее приятных людей. Менее приятные персонажи мне более всего увлекают. И вот так получается, там больше трения, больше сопротивления.
0: Такое да, неоднозначно... какой-то внутренний конфликт, да, чувствуется?
1: Конфликт, неоднозначность человеческая. Вот это меня больше всего привлекает, и я пытаюсь превратить это в поэтическое переживание. Просто.
0: Интересно, поэтическое переживание, красиво сказано. Ну, ты поэт, ты красиво выражаешься, Тино. Скажи, пожалуйста, спасибо. А как вот то, что ты рос в двух языках, можно сказать, да, как и мы все, полуторное поколение, это два в одном, это помогает вот понять,
1: это
0: может быть?
1: Помогает.
0: Помогает? Объясни, как.
1: Во-первых, у меня база очень широкая. Я читаю на трех языках. Почти ну, с одинаковым удовольствием на русском, на иврите и на английском. Перевожу с русского и на английский, и с английского литературу. И вот я как бы плаваю в этих трех морях.
0: Да.
1: И беру оттуда то, чего нет здесь, или отсюда переношу то, чего нет там, и так далее.
0: Угу.
1: И вот эта вот разноязыкость, меня это очень не только вдохновляет, но и дает очень много материала для работы.
0: Да, и мне кажется, когда ты знаешь хорошо, то есть любой язык — это еще какое-то, еще одно восприятие мира, да, то есть мир воспринимается точно, более глубоко, я всегда об этом точно говорю. Ты знаешь, всегда говорят, ну, например, да, стоит ли учить детей там русскому языку или другому языку, ну, это будет хорошо, это им поможет в работе, а мне кажется, что дело не в работе, а именно в... Да, именно в то, как ты воспринимаешь мир, как ты себе его объясняешь.
1: Это Витгенштейн, классический Витгенштейн. Чем шире язык, тем шире восприятие мира.
0: Да, восприятие мира шире и глубже, мне кажется.
1: И глубже, да.
0: Тина, несколько слов, во-первых, где можно приобрести твои книги, а во-вторых, я знаю, что презентации, они, как правило, открыты для всех, поэтому
1: для всех,
0: если
1: конечно,
0: можно
1: открыто
0: сегодня вечером прийти, расскажи, где и когда, и познакомиться.
1: Обязательно. Я буду очень рад. В 9 кафе, называется Анасиха Катан. Это на углу Кинг Джордж и Раши в Тель-Авиве.
0: Угу.
1: Это книжное кафе такое.
0: Да, известное место в Тель-Авиве, да.
1: Все поэты там работали когда-то в свое время. Книги можно приобрести в любом магазине, в Стиматском, в Сомет-Сварим и в ларьках Швуа Сефер.
0: Да, сейчас еще идет, да, еще проходит
1: неделя
0: книги в Израиле.
1: Угу.
0: А родителям нравятся твои стихи?
1: Родители обожают мои стихи.
0: Обожают?
1: Да.
0: О, как
1: очень
0: здорово.
1: Им очень нравится.
0: Они тобой гордятся?
1: Очень гордятся, конечно.
0: Здорово. Здорово. Ну что ж, Тино, еще раз поздравляем с выходом твоей четвертой книги «Герцель». Сегодня презентация в книжном кафе «Насиха Катан. Маленький принц» в Тель-Авиве. Тина Мошковиц, поэт, переводчик, литературный критик, лауреат премии министра культуры Израиля для переводчиков. Большое спасибо и удачи.
1: Спасибо большое, Ариан.
0: Спасибо. Всего хорошего.
1: Приходи.
0: Спасибо.
1: Давай.
0: Всего хорошего.
1: Пока. Пока.
0: Дорогие друзья, наша программа «Два в одном» подошла к концу. Сегодняшний выпуск мне помог провести звукооператор Илай Бен-Шаббат. Я прощаюсь с вами, но ненадолго, так что не скучайте. Мы встретимся в следующий четверг, как всегда, в 4:05. Ну а пока что я желаю вам мирного неба, здоровья, благополучия, вдохновения, хороших книг, красивой музыки, интересных встреч и приятных летних вечеров в кругу близких людей. С вами была я, Лена Русовская, автор и ведущая этой программы. Любите и будьте любимы, дорогие друзья, сейчас и всегда.

0: В Иерусалиме 17 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей. Радио Кан Река. В студии Евгений Кушнер. Из Рамаллы был благополучно эвакуирован израильтянин, который въехал туда со своим знакомым и был оставлен им там в центре города. Местные жители, опознавшие в нем еврея, сообщили об этом палестинским силам безопасности, которые обеспечили охрану этому еврею, а затем передали его сотрудникам израильских сил безопасности. Корреспондент КАН Хаим Голдидж указывает, что в израильских правоохранительных органах напоминают, что пребывание граждан страны в зоне А представляет собой опасность для жизни и запрещено законом. Саудовский телеканал «Ашарк» сообщает со ссылкой на палестинские источники в секторе Газа, что «Хамас» и ряд других палестинских группировок получили от генерального директора, созданного президентом Дональдом Трампом Совета мира Николая Младенова, некие новые предложения, касающиеся реализации второго этапа плана американского президента. Корреспондент КАН Омер Шахар передает, что в настоящее время в «Хамасе» изучают данное предложение. Согласно поступающим сведениям, это предложение подразумевает восстановление сектора Газа, отвод подразделений Цагаля и дислокацию там международных сил. Кроме того, в предложении Младенова говорится и о том, что Хамас будет обязан передать свое оружие официальным палестинским инстанциям. Некоторые источники указывают, что ряд палестинских группировок потребовали гарантий того, что и Израиль со своей стороны будет соблюдать достигнутые соглашения. Как мы уже передавали ранее, руководство Ирана угрожает тем, что оно полностью прервет диалог с Соединенными Штатами в случае, если Израиль продолжит атаки в Ливане. Телеканал «Аль-Арабия» указал, что министр внутренних дел Пакистана Мухсан Накви прибыл сегодня утром в иранский город Машхад. Он должен встретиться с представителями руководства Исламской Республики и передать им некое послание по поводу Ливана. Как отмечается, пакистанский министр пытается убедить представителей Ирана направить свою делегацию в Швейцарию на переговоры. Вчера Тегеран принял решение не отправлять такую делегацию в знак протеста против непрекращающихся атак Цагаля в Ливане. Обозреватели указывают, что если Исламская Республика направит своих представителей в Швейцарию, то и пакистанские посредники тоже вылетят в эту страну. Об этом сообщает корреспондент КАН Омер Шахар. Только что другой корреспондент КАН Ишайбар Юсеф указал, что пакистанский министр внутренних дел Мухсан Накви встретился с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Согласно самой последней информации, власти Ирана дали понять, что иранская делегация все же вылетит в Швейцарию. Она потребует от американцев немедленного прекращения войны в Ливане. Из Ливана поступили сведения о том, что за последние сутки в результате атак Цагаля там были убиты более 20 человек. Всего же с начала последнего витка вооруженного противостояния 3,5 месяца тому назад число погибших в Ливане достигло 4000. Между тем, в руководстве Цагаля подчеркивают, что Хизбалла запустила минувшей ночью более 50 ракет и дронов в направлении наших военнослужащих в Южном Ливане. Пресс-служба Цагаля указала, что в качестве реакции на нарушение Хизбаллой режима прекращения огня наша армия атаковала десятки объектов этой террористической шиитской группировки на юге Ливана. Были также нанесены удары и по боевикам Хизбаллы. При этом в армии подчеркивают, что военное руководство страны будет действовать в соответствии с теми инструкциями и распоряжениями, какие оно получает от руководства политического. В Цагале отмечают, что действия, направленные на устранение любых угроз еврейскому государству и его гражданам, будут продолжены. Корреспондентка корпорации КАН Ювалин Бар передает, что в Хизбалле говорят о своей приверженности сохранению режима прекращения огня. При этом в Хизбалле добавляют, что активисты этой организации не колеблясь будут пресекать любые попытки врага оккупировать ливанскую территорию. Кроме того, в Хизбалле утверждают, что именно Цагаль с самой первой минуты стал нарушать соглашение о прекращении огня. Солдаты Цагаля даже предприняли попытку дойти до хребта Али-Тагер, где их подстерегала ловушка. И в заключение о погоде завтрашнего дня и до среды без перемен температура будет обычной для этого времени года. В Иерусалиме завтра днем ожидается 31 градус, в Тель-Авиве и в Хайфе 27, в Галилее 29, в Бершеве 31 и в Эйлате завтра днем ожидается 37 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 18 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Мир ушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас.

0: историй, в которых, несмотря на выдумку, много правды и рассуждений о смысле бытия. Об этом книга. Да, об этом книга. Книга, к которой мы еще вернемся, и которая послужила блестящим поводом для того, чтобы сделать полную иллюминацию с ее книги автором. Поэтому в студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и гость нынешней программы – писатель, журналист, редактор Лев Меламид. Приветствую вас.
1: Да, добрый вечер.
0: Ну, давайте с биографии начнем.
1: Давайте.
0: Итак, родились вы 44-й?
1: Я родился в 44-м, 1944 году, давно уже, в городе Москве, где прожил свои первые 29 лет. После этого переехал в Израиль в 74-м году и пока еще живу здесь, в Иерусалиме. Все годы в Иерусалиме.
0: Я тогда хочу спросить еще кое о чем, чего вы не сказали. Вы заканчивали МГУ Мехмат.
1: Ну, да. Я в Москве пришлось учиться. Я закончил Московский университет, механико-математический факультет. Я работал в Академии наук, Институте экономики Академии наук. Года 4 проработал. Ну, в общем, что-то тоже в Москве было. Но, надо сказать, это было давно. Все это уже забыто мною.
0: Нет, ну, просто как часть интересного, так сказать, интересная часть биографии, которую вы посвятили математике, будучи как бы для многих гуманитарием, поскольку вас знают как журналиста, писателя и так далее. А здесь вы тоже немножко преподавали даже математику?
1: А здесь началась другая жизнь. Здесь я преподавал 6 лет математику. Надо сказать, это были самые страшные годы моей жизни здесь. Страшнее даже, чем репатриация. То есть первый момент. Вот. Потому что наши израильские милые, чудесные дети, но с ними совладать невозможно. Ну, или я плохой учитель. Но я говорю, это была работа малоприятная. Ну, здесь, в Израиле, как бы все было, все, что положено любому израильтянину за эти 52 года жизни здесь. Здесь родились мои дети, здесь я прошел войну в 82-м году.
0: В Ливан?
1: В Ливане был, да. Все как положено. Дерево не посадил, но еще есть время.
0: Совершенно верно. Значит, началось с редакторства газете «Спутник». Ну, а в 90-е уже зашла речь о создании «Русской газеты», и вы стали одним из ее организаторов вместе с Эдуардом Кузнецовым.
1: Да, совершенно верно. Я начинал свою журналистскую деятельность в Израиле, ну, практически писал статьи в разные издания на русском языке здесь, в Израиле, писал, печатал рассказы, которые привез из Москвы и писал здесь. Было все это напечатано, то есть вот как бы писать я все время здесь писал, ну и в Москве тоже. Но вот...
0: Здесь вы печатались еще?
1: И здесь печатался, да, здесь печатался, был такой журнал «Время и мы», был журнал «Континент» на Западе. Я там печатался. Но вот такое же профессиональное занятие журналистикой началось у меня где-то в 86-м году, если я правильно помню, с журнала, тогда это был еженедельник, потом стал, по-моему, чуть ли не каждодневной газетой, газета «Спутник», потом она поделилась на «Спутник» и «Новости недели», а я стал редактором, остался в «Спутнике», стал главным редактором. И в 90-м году, в конце 89-го, в 90-м, в общем, появилась идея у господина Максвелла, покойного, такого магната газетного европейского, создать русскоязычную газету на уровне газеты, которую он тогда создал, «European» называлась, которая, ну, вот была в те годы, она очень такой важной газетой мирового класса. И вот у него была такая идея создать такую газету, но на русском языке, для чего он привлек Щеранского, потом привлекли Кузнецова, а идея была сделать эту газету в Израиле, поскольку все-таки в Израиле

0: было большинство людей, приехавших из бывшего Советского Союза или из Советского Союза. 90-й год еще был Советский Союз вроде. И вот тогда зародилась эта газета. Она тогда называлась «Время», первая газета «Время». Она была в рамках газеты «Маариф», в здании «Маариф». И, в общем, как бы наши патроны — это были журналисты газеты «Маариф». Нас обучали журналистике где-то в течение полугода, поскольку мы все, ну, вся тогдашняя редакция, она состояла не из профессиональных журналистов. Там были и математики, как я, там были и врачи, как Антон Носик, и так далее, и так далее. И вот это обучение заняло полгода, и в 91-м году, во время войны, во время обстрелов с Ирака Израилем, вышла первая вот полоса в газете «Маариф» на русском языке. А потом еще через некоторое время, через несколько месяцев, уже вышла газета «Время», причем все ивритоязычные журналисты восхитились тем, какая замечательная графика, потому что, если вспомнить русскоязычные издания тех времен, газета «Наша страна», например, это была такая вот бесцветная, темная, без цветов, просто большие тексты напечатаны, и читай их. А тут были фотографии, была своя графика, разработанная нами же, ну, редакция. И вот с тех пор газета «Время» получила очень широкое признание среди русскоязычных читателей, естественно, и, как я уже сказал, даже среди ивритоязычных журналистов. А в 92-м году, в связи со скандалом, который возник у редакции с новым хозяином «Маарива», такой человек по имени Немроди, а Максову к тому времени непонятно как, ну, как бы несчастный случай, говорят, он упал со своего катера.
1: Или ему помогли.
0: Или ему помогли, это как бы загадка. И мы, поругавшись с новым хозяином, который сказал, что нечего нам так много платить, зачем русским платить, это я буквально цитирую, и мы все редакции в главе с Кузнецовым ушли в газету «Идет хоронот», которая таким образом, можно сказать, отомстила газете «Маариф», потому что, как известно, в 50-х годах «Маариф», он забрал всю редакцию «Идиота Хоронот», ну, большую часть редакции. А тут «Идиота Хоронот» забрал всю редакцию очень успешной газеты «Время». И с тех пор появилась газета «Вести», то есть это та же редакция, тот же состав редакции, но вот название мы поменяли на «Вести». И «Вести» стала вот той газетой, о которой слышали все, я бы сказал, русскоязычные. Я спрашиваю людей, которые приехали там, ну, в 90-х годах, понятно, но вот приехали относительно недавно, они слышали об этой газете. Она распространялась и в России тоже.
1: Но я приехал в 94-м, и вы были окружены совершенно, «Вести» были окружены легендарной такой аурой. Все, и все понимали, что есть газета «Вести», ну, там еще какие-то газеты, но это был уровень несоизмеримый. И вот так легендарность это шагала вместе с вами. И, честно, я, ну, мы тут смотрели на вас, значит, снизу вверх. Что прекратило замечательный ход «Вестей», если так можно спросить? На какой булыжник вы налетели? Потому что все было замечательно. И помню, вы были главным редактором, Кузнецов был
0: главным редактором. Да.
1: Значит, журналисты были классные. Что случилось потом и когда?
0: Интриги, все интриги, политические интриги. Ну, журналистика, это же как бы без интриг политических она не может. Хотя и говорят, что журналисты должны быть независимы. и давайте как бы полный обзор, вот мнение такое, мнение другое со всех сторон, но тем не менее этого в журналистике не происходит. И вот эти политические интриги, то есть началась, ну, поскольку газета, я говорю, была очень популярна, а в те годы, ну, вот до 2000 года все-таки очень большой был приток новых репатриантов из русскоязычных. И это очень было важно заполучить их голоса. И поэтому началась борьба за голоса. А борьба за голоса — это, значит, борьба с определенными теми... То есть нужно было тем или другим политикам как бы свое кредо выставлять как можно чаще в этой газете, с чем мы не всегда были согласны. И вот эта интрига привела к тому, что было сказано главному хозяину, вернее, газеты «Вести», это хозяину идет охоронот, но не Мозесу, что нужно что-то делать с этой газетой, нужно ее направить как бы в правильное русло, сказали это определенные политики, как бы того или другого как бы направления. И хозяин пришел к выводу, что нужно в первую очередь изгнать Кузнецова из газеты, который Кузнецов, как главный редактор, он, в принципе, определял всю политику этой газеты.
1: Но я хочу сказать, да, при этом же вы были достаточно объективны в новостных каких-то вещах и давали высказаться людям самых разных направлений в мнениях.
0: Да, безусловно, наше как бы кредо было, что мы должны в мнениях, в своих мнениях, поскольку большинство журналистов тогда в газете «Вести», они были журналисты правого толка, но они высказывали свою точку зрения. И поэтому наша газета считалась правой, что очень не устраивало как бы центристов и левых, естественно.
1: Но у вас же печатались даже и Йоси Сарид, насколько я...
0: У нас были, да, у нас была установка, что мы привлекаем в нашу газету как политиков правого, так и политиков левого толка. У нас была своя рубрика еженедельная у Йоси Сарида, были свои рубрики, может быть, не еженедельные, но достаточно регулярные у Бениамина Нетаньяху и у других как бы политиков, я уже всех не помню. Но вот это самое важное, у Йоси Сарид и Бениамина Нетаньяху. Это да. Но тем не менее, поскольку, как я уже говорил, наши журналисты, которые тоже высказывали свое мнение, писали свои тексты, они были люди правого толка, то, естественно, впечатление создавалось о газете, что она правая. Это многим не понравилось. Это раз. А во-вторых, нужно было заполучить вот эти русские голоса.
1: И ушла большая часть редакции, собственно говоря, и газета...
0: Тогда да. Вот если из «Маарива» ушла практически вся редакция, то из «Вестей», когда было сказано Кузнецову, что мы хотим тебя отправить в Нью-Йорк, где будет филиал газеты «Вести», Эдик сразу понял, что это означает. Он сказал, не хочу никуда уезжать, никакого филиала. Ну, тогда сказали, значит, мы тебя увольняем. А раз его увольняют, то вот большая часть редакции, ну, не вся, как это было с «Вестями», но процентов 70 мы ушли вместе с Кузнецовым.
1: Хорошо, о жизни после «Вестей» мы поговорим чуть позже. Сейчас давайте музыкальную паузу. Вот мы здесь сделаем первую музыкальную паузу. Говорю о слушателям из плейлиста моего сегодняшнего собеседника. Музыка, и потом мы продолжаем.
0: Отлично.

0: В студии с нами сегодня писатель, журналист, редактор Лев Меламид. «Жизнь после вестей».
1: Хорошо, давайте об этом тоже поговорим.
0: Потом был «Курсор».
1: Потом было, до «Курсора» было короткое время, год где-то, когда мы создавали «Миг Ньюс». «Миг Ньюс» существует до сих пор. Тогда вот создавался сам сайт, в котором я принимал участие в создании, и журнал, который назывался «Миг», который выходил где-то в течение года, я не помню, уже, может быть, чуть больше. Это тоже очень грустная история. Тогда уже русскоязычные всякого рода олигархи хотели продвигать себя, свою адженту, как сегодня любят говорить, принято говорить, любят говорить. Такой олигарх украинский Вадим Рубинович, который нас купил просто и создал для нас вот этот журнал «Миг Ньюс» и начал продвигать свой интернет, «Миг Ньюс Интернет» и «Миг Журнал». Он дал нам хорошие зарплаты, чтобы нас привлечь. Но буквально через полгода, от полугода до года он всех разогнал. Выгнал сперва меня, потом еще через несколько месяцев Кузнецова. Сегодня «Миг Ньюс» интернет издание, оно работает исключительно с людьми с Украины, или, в общем, где им надо платить в 10 раз, если не больше, меньше. Посмотрите этот сайт и сами определите, что это и кто это. После этого началась моя жизнь уже отдельно от состава своей редакции. Я был и главным редактором на «Курсоре», я был главным редактором интернет-издания при «Девятом канале», «Зман» назывался «Зманком». Вот так приблизительно все это происходило.
0: То есть с 86 по 2015 вы были задействованы в русскоязычной прессе в качестве журналиста и редактора?
1: Да, где-то так, да.
0: Что вам видится в отсутствии, в уменьшении количества, тенденции к снижению количества газет и, соответственно, увеличению информации на сайтах? Мы на газеты проиграли войну интернету насовсем. Это конец?
1: Конечно. То, что мы видим сегодня, уже печатных изданий, газет тоже называется, их практически не существует. Нету, их просто нет.
0: Но мы когда с вами общались до эфира, вы сказали, что вам жаль, что в новостях сейчас только новости, а мнения ушли в блоги. Поэтому газета больше не может существовать, да и любое другое издание, в нем нет мнений по определению.
1: Да, это то, что я сказал, и могу повторить, потому что все-таки газета предполагает... Предполагаю, что в ней есть все, что может интересовать разного рода читателей. Сегодня, новости, есть новостные сайты, но это только сайты, потому что газет, в принципе, в газетах нету новостей. Но если есть там выборки новостей, какие-то самые такие провокативные или интересные для такой широкой публики. А вот сводки новостей, они все ушли в интернет. Это издание «Новости», «Ньюсру» и так далее, и так далее.
0: Аналитика?
1: А аналитики в газетах нет. То есть нету печатной аналитики. Аналитика — это то, что сегодня называется блоги. Люди, которые имеют определенных взглядов, они выражают свое мнение, выражают очень хорошо, интересно и неинтересно, это как читатель найдет, но спора нету, потому что спор, если ты читаешь газету, листаешь эти газетные листы, то ты можешь прочитать на одной странице одно мнение, на другой другое, и у тебя что-то может сложиться, какое-то впечатление, а тут нет. Ты не можешь... То есть люди этого не делают. Сперва смотрят блок одного, а потом блок другого. Они выбрали какого-то человека, который говорит, свои блоги ведет, и его все время читают. Может быть, двух читают. Но это совершенно другое, нежели вот газетные листы, когда ты их листаешь. Ты не можешь листать эти блоги в интернете.
0: А если сегодня сошлись бы звезды и группа ярких, талантливых людей, ну, какая была в «Вестях», получила бы материальную возможность выпускать газету, это было бы уже принципиально невозможно на сегодняшнем этапе?
1: Это очень дорого, это действительно очень дорого. Наверное, это возможно. Я думаю, это возможно, но это очень дорогое издание. А потом я могу просто вот свою идею, что называется, здесь высказать. Да. У кого будет желание, пускай этим займется. Ведь можно сделать сайт, где будут собраны все блогеры. Ну, не все, но какие-то определенная часть блогеров. Не нужно переходить с одного сайта на другой. А ты крутишь этот сайт, как газету, и там у тебя есть мнения такие, мнения сякие и так далее. Собрать всех блогеров, какую-то часть блогеров воедино, и на этом сайте их представлять.
0: Ну, это прекрасная идея.
1: Это очень хорошая идея, пожалуйста. Воспользуйтесь этим, кто пожелает.
0: Просто позовите Льва, как бы он наладит.
1: Не знаю, сами наладите.
0: Вообще, какая-то одновременно, вы знаете, и грустная история вот того, что сделали с «Вестями». А с другой стороны, да, понятно, даже оптимистическое в том плане, что пока политики там думали, что им выгоднее, как, все-таки вырос какой-то, ну, самостоятельная какой-то, я не знаю даже, как это назвать, структура, которая просто была радостью не только для тех, кто ее делал, но и для тех, кто ее потреблял. Это, вопреки, я понимаю, значит, действиям всяческих политиков, но, тем не менее, она существовала. Это, наверное, не дает возможности расстроиться совсем, потому что, ну как, не говори с тоской, их нет, а с благодарностью были.
1: Были, да, были, но это, на мой взгляд, очень естественный такой момент с приходом интернета в журналистику, что все это переходит вот в электронный вид, как это принято говорить. И сами печатные издания, они уходят из нашей жизни. Кто сегодня книги читает? Мало. Ну... Все смотрят в интернете.
0: Нет, ну подождите, вот тут я поспорю.
1: Ну, смотрите, книжные... в 90-х годах мы могли спорить о том, будут ли еще газеты или нет. Я говорю, через там 20-50 лет книги никто покупать не будет. Дешевле и проще это все смотреть в интернете.
0: Тем не менее, возвращается винил, возвращается старинное фотографирование, вот как раньше, возвращаются кассеты, потому что винил лучше, чем любые другие носители. Вот ведь я думаю, что какая-то часть книг в бумажных обложках останется.
1: В библиотеках, да, останется. Но, опять-таки, это очень дорогое издание, и издавать книгу зачем, когда можно все это пустить, написал что-то, пускай читают в интернете, больше народу прочтет,
0: кстати. Лев, когда вот я вижу книгу, да еще изящно изданную, я могу остановиться на любой странице, провернуть назад. Я ощущаю, книга — это смысловещь. Это
1: да,
0: больше,
1: это,
0: чем...
1: Правильно. Это вы так ощущаете, ну, да. Вы, и я тоже. Как бы люди другой культуры в этом смысле, другой культуры потребления печатного слова. Что будет дальше, я не знаю. Я очень буду сожалеть об этом, если мой прогноз как бы сбудется. Но к этому идет, и к этому пришло вот за 20 лет, там, за 30 лет, за 20 лет, скажем, пришло с печатным словом газетным.
0: И все-таки оставим талику оптимизма. Давайте, да, к литературе перейдем.
1: Давайте.
0: Так, вы сейчас что-то пишете, я очень аккуратно спрашиваю, не надо рассказывать там, я понимаю, суеверие. Пока не написано. Но что-то пишете для себя?
1: Нет, у меня суеверия. Нет, я пишу, да, я пишу.
0: Значит, у вас опубликованы две книги. «Русское подворье», 97-й год. И вот «Застолье со старым Леопольдом», 24-25. В чем концепция книги «Застолье со старым Леопольдом»?
1: Концепция, ну, если это можно назвать концепцией, это не фантастика, это как бы выдуманная жизнь. Фантастика, она все-таки предполагает что-то фантастическое. Я в своих вот этих беседах с Леопольдом или в его вот как бы рассказах, которые заканчиваются обязательно, что надо выпить, там нет вот такого фантастического момента. Там как бы говорится, может быть, о вещах малоизвестных, не то что малоизвестных в каком-то смысле фантастических, но как действительно о том, представление о том, что это вот так было или так должно быть. Там вот какая-то фантастика, которая не является фантастикой, а которая вот как бы создает жизнь. То есть это вот что такое фантастика? Это, не знаю, там, человек увидел призрак или, там, не знаю, он какой-то прибор совершил, чтобы перескакивать с одного времени в другое и тому подобное. А здесь фантастика, вот там, то, что в этой книге последней, это как бы
0: это жизнь. Выдумка, придумка?
1: Это все придумка, да.
0: Это вот жизнь, но не авторская жизнь, скажем так. Леопольд не является альтер-эго, например.
1: Нет, нет, это не авторская. Это жизнь не автора. Это жизнь, придуманная автором.
0: Это принципиально, как я понимаю. Это отличает даже эту книгу от первой книги, от «Русского подворья», где больше, я понимаю, взято материалы из вашей жизни.
1: Там, да, там больше. Там все-таки как бы это было... Написано это было относительно давно. Напечатано было только в 97-м году. А когда это писалось, то там были какие-то переживания человека, приехавшего на новое место, как здесь обосноваться. Вот эти переживания от войны. Там есть раздел в Ливанске, где какие-то рассказы мои о войне. Да, там больше жизни. Там тоже есть придуманные моменты, но в основном это жизнь, связанная с ощущениями от нового места.
0: То есть принципиальное отличие застолья со старым Леопольдом, настаиваете вы, это придуманная жизнь. Это не моя жизнь, в которой многие эпизоды, лично мои индивидуальные, вам будут неинтересны. А это выдумка, и поэтому вам будет интересно все.
1: Вот тут я, может быть, не совсем согласен, потому что мало ли кто что выдумывает. Это не всем интересно. А ведь люди любят читать про жизнь, как она вот происходила. Люди очень любят читать мемуары. А выдумка, да, ну, те, кто любит, любят.
0: Хорошо. Значит, я рекомендую тем, кто по какой-либо причине еще не купил, не прочитал книгу «Застолье со старым Леопольдом», прочитать эту книгу, и будет вам счастье, потому что это очень интересно написано.
1: Ну, и спасибо, да.
0: Давайте послушаем немножко музыки. Причем, мне кажется, тут ваша любовь совпадает с моей. «Шалом Ханох». Я очень его люблю, поэтому с удовольствием послушаю, как и вы, надеюсь, «Лят-лят» одной из
1: «Лят-лят» замечательная песня. Не хуже Кармина Бурана.

0: Ну, вот это замечательно, да, прошу прощения, замечательная песня. Это вот и есть та вот действительно выдумка, потому что, ну, действительно, вот любовь, так медленно приближаешься, медленно узнаешь вот как бы о себе, о нем. Вот это выдумка. Очень. Выдумка про любовь. Удивительная.
1: А я хотел сказать, что мне рука не поднялась сократить, потому что замечательная песня. И я очень рад, что в студии, что сегодняшний наш гость, писатель, журналист, редактор Лев Меламид. Кого вы любите в мировой литературе?
0: А, ну у меня есть два произведения моих самых любимых. Это первое, ну, будем говорить, первое по тому, как я прочитал, это Александр Дюма, «Три мушкетера», конечно. И второе — это Гашек, «Бравый солдат Швейк». Это вот моих два любимых произведения.
1: Потому что это две великих выдумки.
0: Ну, во-первых, это выдумки. Но, правда, Швейк — это, я не знаю, не уверен. Ну да, но есть там тоже все, конечно, что-то выдумано. Но, не знаю, просто эти произведения, они... «Три мушкетера» — это выдумка, это известно. Но сам сюжет, он захватывающий. Это вот все потрясающе, как они там и на шпагах, и как они сидят в Ла-Рошейле. И все там, все замечательно. А Швейк — это жутко смешно просто, ужасно смешно.
1: А герой, конечно, фантастический.
0: А герой, да. Да, вот герой такой, каким я хотел бы быть, которому вот действительно на все наплевать в каком-то смысле.
1: И это хороший смысл, кстати. Вот ему на все наплевать в хорошем смысле.
0: Да, да, да. И быть идиотом при этом. Вот делать из себя идиота. Это очень правильная мысль. Легче жить тогда.
1: Да, наверное, так. Как относитесь вы к искусственному интеллекту? Спрашиваю вас потому, что вы сказали, что у вас есть такая теория, и даже о том, что по экспоненте идет развитие, так сказать, техническое.
0: Техническое, да. Поэтому я говорю, что ежели там от первого каменного топора до колеса прошло 1000 лет, пока все это вот технология, ну, не 1000, ну, очень большое количество лет. Медленно все это развивалось, очень близко к оси Х. А за последние, там, не знаю, да вот на нашей жизни представить себе в Москве 50, 60, 70 лет назад, что я могу ходить и держать в руках этот самый смартфон-пелефон и говорить, с кем хочу и когда хочу, такого себе представить нельзя было. Я уже не говорю о других как бы технических, ну, или как бы тот же компьютер. Тоже было себе невозможно представить, что ты всю информацию будешь получать. Любую, какую ты хочешь. Не по радио, не по телевизору, который тогда только появился в Советском Союзе, по крайней мере. А вот через...
1: Ну, это значит, что мы вправе ждать еще более каких-то впечатляющих открытий, если мы идем уже по оси
0: ординат. Да, да. То есть развитие через там 20 лет, судя по этой экспоненте, уже искусственный интеллект, он завладеет всем и все. Никакого искусства не будет уже. Человек, он не будет ничего... Ну, он не будет вот как бы участвовать в творческой жизни. Это абсолютно очевидно.
1: Слушайте, это страшные вещи. И что? И что тогда с человеком? А зачем он нафиг будет, если он не участвует в творческой жизни? Кто он?
0: Может быть, только для того, чтобы воспроизводиться, я не знаю.
1: Нет, но смысл... Единственный смысл, мне кажется, существования человека — это производить какую-то творческую энергию, потому что не все ее производят. Но а если ее изначально нет и незачем производить, то нафига это существо тогда?
0: Может, оно и вымрет, я не знаю. Все идет к этому. Но хотя смертность, она... Вот этот, люди живут все дольше и дольше.
1: Ну, правда, они живут еще хуже и хуже, как бы, потому что болезни настигают. Я не уверен, что в этом есть сенс какой-то.
0: Не знаю, мне кажется, что... Может быть, и как бы развитие вот этой технологии дойдет до того, что искусственный интеллект тебе вживят в мозг, и ты будешь мыслить не мозгом, а искусственным интеллектом. Ну, что это, как бы это уже будет означать, что человек мыслит, человек творит. Не знаю, может быть, и до этого дойдет. То есть представить, я себе говорю, представить себе 70 лет назад, что ты будешь держать в руках маленькую штучку и говорить со всем миром, это только в фантастических книгах об этом писали. Но представить, что это была фантастика, так это и воспринималось.
1: Ну, понимаете, человечество, говорили мне когда-то, столько задач, обжить другие планеты, там что-то еще. А вот мы превращаемся, нам что-то вживили в мозг, и мы уже непонятно кто.
0: Другие планеты вполне возможно, но, опять-таки, а зачем? Зачем? Это вопрос, нужен ли будет искусственному интеллекту побывать на других планетах. Может быть, нужно. Будут машины или будут какие-то устройства, которые позволят там, за секунду переместиться через черную дыру или через белую дыру, я не знаю, через какую дыру, переместиться на другую планету. Это очень реально. Ну и что?
1: Я, честно, что-то меня немного как-то поеживаюсь я от этих прогнозов, боюсь, что вы, может быть, недалеки от истины. Мне это, я переведу разговор на другую тему.
0: Давайте, приятнее. Это грустно, да?
1: Это грустно, да. А я хочу про наше, про человеческое. Вот здесь написано, какие-то вещи я здесь просмотрел, и здесь, и в других источниках. И вот я знаю, что вы живете, написано в этих источниках, в богемном доме. И что там происходят пятничные легендарные посиделки. Вопрос, что такое богемный дом и продолжаются ли посиделки?
0: Богемный дом, ну, не знаю, это так написано, да, что это богемный дом?
1: Да, я брал источники, ну, ага. Честно, из интернета.
0: Ну, вот. Может быть, да.
1: Там написано, живет в богемном доме.
0: Ага, ну, значит, в богемном доме. Ну, скорее не в доме, а в квартире. Правда, там не одна комната, а больше. Богемы просто приходят... Что такое богемы? Собирается народ, который близок тебе по духу, по деятельности, и выпивают. Это и есть богемы. Это то, что мы делаем по пятницам. Да, пятницы продолжаются, разговоры продолжаются, всякие вот мысли приходят. Можно потом на основании этих разговоров мысли что-то написать, что я пытался сделать. Да, это вот сидим, выпиваем, говорим.
1: Значит, в общем,
0: и не ругаемся.
1: Я понимаю, кто знает, знает, остальным незачем, но вот такие вещи происходят.
0: Происходят, да.
1: Скажите, пожалуйста, Лев, а вот когда вы пишете, например, ну, допустим, раньше вы писали и художественные тексты, повести, рассказы и так далее, но писали очень много журналистики. Подход к писательству одного и другого, он принципиально различен или это то же самое? Вы садитесь и пишете, неважно, так сказать, журналист вы сегодня, сейчас или писатель?
0: Не, ну, по-моему, то есть не по-моему, а для меня это разные вещи. Потому что, когда я пишу там свои художественные тексты, я как бы радуюсь. А когда я начинаю писать журналистские тексты, то я на взводе все время. Мне как бы хочется, ну, хочется что-то опровергать, даже где-то поругаться. Угу. То есть это абсолютно разные вещи.
1: То есть художественные вещи как-то уравновешивают, гармонично как-то существуют. А
0: да.
1: Вот, значит, вещи журналистские выводят из себя и, так сказать, сообщают какую-то, ну, такую нервическую энергетику.
0: Вот-вот, именно нервическую энергетику, это правда.
1: Я помню, что замечательная Юдита Грачева, человек из вот, легендарного состава
0: «Вестей», да, да.
1: Вот она... которая, собственно, меня послала к вам. Вот. Так что он сыграл в моей жизни огромную роль. Я хотя бы так причастился. Вот. Значит, она сказала однажды вещь, которую я так пытался примерить на себя и понял, что тут есть какая-то часть правды. Она сказала, что поэт — это женская профессия, а прозаик — мужская. Потому что прозаик — это каждый день. Это значит, пришел, сел и пишешь. Работать надо. А поэзия — дело такое, немного случайное, вспыхнуло, поймал и так далее. Грёза.
0: Да, ну, может быть, то есть она в каком-то смысле права. Но тут дело скорее не в этом, а в профессионализме, потому что писателю тоже, поэт-писатель, они тоже профессионалы, потому что они этим занимаются все время. У кого период каждый день, у кого период раз, там, не знаю, в неделю или раз в месяц. Может быть, как бы поэзии реже приходит вот такое вдохновение. Хотя, не думаю, проза то же самое. Вдохновение приходит.
1: Ну, в прозе...
0: Если ты профессионал, то ты садишься и пишешь.
1: Мне говорили литературные люди, да, что иногда ты не хочешь себя, ты не можешь себя собрать, ты все равно садись и пиши. И в какой-то момент ты подключишься.
0: Ну да, есть известные фразы «Ни дня без строчки», то ли у Олеши, я уже не помню,
1: Олеша.
0: У кого. Да. Но да, ни дня, но это уже какая-то... Да, ты садишься, написал одну строчку, смотришь тупо. И... Не знаю, на мой взгляд, тут должно быть... Должно быть какое-то, ну, вдохновение, назовем это так.
1: А, ну, оно, наверное, не то, что прям настигает вас, мне кажется, вот на своем опыте, а иногда ты его вызываешь каким-то образом.
0: Ты пытаешься, да, пытаешься вызвать, конечно.
1: Где-то оно там высекается.
0: Да-да, безусловно.
1: Вам удается писать каждый день, исключая пятницу, когда происходят посиделки?
0: Не, после... Или перед посиделками там за... Очень даже ничего пишется, там как бы вдохновение приходит, как вы говорите. Но каждый день... Нет, не получается у меня каждый день, и я не вижу смысла в этом большого. Потому что каждый день — это... Знаете, вот когда каждый день... Ты чем-то занимаешься, в какой-то момент это уже становится работа, а работа — это, в общем-то, халтура.
1: У меня последний вопрос. Он называется «Вопрос-прочерк». За него меня клянут некоторые гости, потому что я не предупреждаю заранее никого о нем. Это такой ответ на незаданный мной вопрос. Или, может быть, вы за одну минуту придумываете себе аудиторию, к которой вы обращаетесь, и обращайтесь к ней с тем, что вы хотите сейчас сказать, о том, что вы сейчас чувствуете, о том, что вы думаете. У вас есть минута, а будут ли это герои пятничных посиделок, или наши бесценные слушатели, или просто какие-то дорогие вам конкретные люди. Это уж вы определяете.
0: Обратиться.
1: Да, обратитесь, скажите такой минутный спич.
0: Ну, дорогие слушатели, я обращаюсь к вам. Я понял за... Долгие годы, ну, долгие все-таки, надо сказать, долгие 50 с лишним лет, это долгие годы жизни здесь, в Израиле, что все плохо вокруг. Единственное, что хорошо, несмотря на все то плохое, что нас окружает, это наше право здесь жить, извините за такие слова, за наше право здесь умереть, за наше право здесь плодиться, и за наше... Что значит «за наше право»? Что у нас есть это право, что мы его отстаиваем. Хорошо или плохо, будем об этом спорить. Не сейчас. Вот это право. Я хочу вот вас призвать к тому, чтобы вы почувствовали, что у нас у всех есть право жить.
1: Лев Меламид, мы вас услышали. Здесь нынешняя полная иллюминация подходит к завершению. Лев, спасибо, что провели этот час с нами. В новых текстах вам вдохновения, удачи. В студии были также звукооператор Михаил Ольшван, Игорь Хариф. Сейчас еще одна композиция от Льва. Это тоже знаменитая вещь. Это Шломо Арци «Тахат Шмейям Батихон». Она открывала и закрывала в течение нескольких лет наши исторические программы. И всякий раз тысячная слушала с удовольствием. Да, вы угадали. И сейчас вот будем ее слушать тоже. Затем очередной выпуск новостей и полная иллюминация.
0: Спасибо большое вам, Игорь.
1: Вам спасибо.

Вкусно и выгодно с Маданей Мани. Блинчики с мясом 22,90 за 600 граммов. Сардельки Винер Новый 5,90 за 100 граммов. Креветки XL очищенные 44,90 за килограмм. Масло французское Флешарт 12,90 за 300 граммов. В соответствии с условиями мероприятия.

0: В Иерусалиме 18 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей. Радио Кан Река. В студии Евгений Кушнер. Некоторое время назад власти Ирана объявили о том, что они вновь закрывают Ормузский пролив. В знак протеста против того, что Соединенные Штаты не могут реализовать первый параграф намечаемого соглашения, который подразумевает прекращение военных действий во всем Ближневосточном регионе, включая Ливан. В заявлении, опубликованном иранским военным командованием, говорится, что решение закрыть Ормузский пролив было принято Тегераном в качестве реакции на израильскую агрессию в Южном Ливане и на то, что там продолжают находиться войска Цагаля. В этом же заявлении подчеркивается, что Исламская Республика будет готова предпринять и другие шаги, чтобы заставить врагов соблюдать достигнутые договоренности. Об этом сообщает корреспондент КАН Ишай Бар-Юсеф. Только что представители Ирана выступили с угрозами в адрес Израиля. Они заявили, что если Цагаль не прекратит атаки в Ливане, они подвергнут этой ночью Израиль ракетному обстрелу. Об этом сообщает корреспондентка КАН Юваль Инбар. Представители правительства Швейцарии подтвердили информацию о том, что в этой стране состоятся переговоры, связанные с меморандумом о взаимопонимании между Соединенными Штатами и Ираном. Чиновники швейцарского МИДа в Берне сообщили, что контакты будут осуществляться в небольшом городке Бургеншток. При этом имена участников переговоров и конкретно их содержание предаваться огласке пока не будут. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Венс заявил, что он верит в то, что режим прекращения огня продержится, и в ближайшие два дня он намеревается вылететь в Швейцарию на переговоры, где уже находятся Витков и Кушнер. «Я не хочу говорить от имени израильского правительства. Израиль был хорошим союзником во многих аспектах. Я не уверен в том, что есть существенная разница в тех целях, к достижению которых стремимся мы и израильтяне. Возможно, есть разница в путях достижения этих целей. Вопреки мнению некоторых членов израильского правительства, мы хотим предоставить шанс миру», указал Джей Ди Венс в интервью телеканалу Fox News. До сих пор не опубликованы имена троих из четверых военнослужащих Цагаля, погибших в ночь с четверга на пятницу в Южном Ливане. Командир подразделения подполковник Дор Гидалия Бен Симхон, 32 лет, был похоронен вчера на кладбище кибуца Бейт-Ашита. Да будет память героев благословенна. Как мы уже передавали ранее, саудовский телеканал «Ашарк» сообщает со ссылкой на палестинские источники в секторе Газа, что «Хамас» и ряд других палестинских группировок получили от генерального директора, созданного президентом Дональдом Трампом Совета мира Николая Младенова, некие новые предложения, касающиеся реализации второго этапа плана американского президента. Корреспондент КАН Омер Шахар передает, что в настоящее время в Хамасе изучают данное предложение. Согласно поступающим сведениям, это предложение подразумевает восстановление сектора Газа, отвод подразделений Цагаля, дислокацию там международных сил. Кроме того, в предложении Младенова говорится и о том, что Хамас будет обязан передать свое оружие официальным палестинским инстанциям. Некоторые источники указывают, что ряд палестинских группировок потребовали гарантии того, чтобы и Израиль со своей стороны соблюдал достигнутые соглашения. К другим темам. В Калансуа 13-летний подросток получил огнестрельные ранения средней степени тяжести. Служба Маген Давида Дом доставила пострадавшего в больницу Мейр в Кфар-Сабе. И в заключение о погоде. С завтрашнего дня и до среды без перемен температура будет обычной для этого времени года. В Иерусалиме завтра днем ожидается 31 градус, в Тель-Авиве и в Хайфе 27, в Галилее 29, в Бершеве 31 и в Эйлате завтра днем ожидается 37 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан Река завтра в 7 часов утра. Всего вам доброго. Шаббат шалом, Бирушалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас.

0: И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Из источника Леонид Иосифович Юниверг, советский и израильский исследователь книги и книжного дела, а также издатель и редактор. Какого еще гостя можно было пожелать мне, человеку 50 лет собирающему книги? Итак, в студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и гость сегодняшней полной иллюминации Леонид Юниверг. Здравствуйте.
1: Добрый вечер. Рад вас слышать и видеть заодно, потому что в основном слушал, но не видел.
0: Окей, и взаимно. И традиционно родились, учились, то есть потихонечку штрих-пунктирно биография ваша. Только поближе, пожалуйста, к микрофону, чтобы было нам вас слышно.
1: Хорошо.
0: Так.
1: Я москвич. В

0: Хотя наклонности мои были в школе – это история и литература. Но таких техникумов тогда я не знал, есть ли такие. Позже я, к сожалению, узнал, что есть такой техническо-редакторский техникум. И, конечно, если бы я знал, что я буду в дальнейшем издатель, я, конечно, бы пошел.
1: Леонид, все равно хорошо получилось.
0: Получилось хорошо, потому что с первого же курса я узнал, что есть театральная студия внутри этого техникума. И я сразу записался, потому что к этому меня тоже тянуло. Вот такой был, значит, параллельный ряд. С одной стороны техника, с другой стороны вот театр, а потом и изобразительное искусство.
1: И КВН.
0: Это позже. Это все позже гораздо. Вот факт тот, что я в 17 лет вдруг захотел очень научиться рисовать. Вот, просто тяга была необычайная. И, как ни странно, в этом возрасте пошел в Дом пионеров, в районный.
1: А я хочу, чтобы мы, это удивительное дело, значит, приступили к главе армии, потому что там были заложены очень многие основы того, что потом определило вашу, не побоюсь сказать, и жизнь, и судьбу.
0: Да.
1: Значит, да, во-первых, в армии вам помогли ваши навыки изобразительные, театральные отчасти.
0: Да.
1: И, в общем, ну, давайте расскажите этот, я бы сказал, важнейший случай, который определил спокойное течение дальнейшей службы.
0: Да, действительно, я этого не ожидал, но так как перед армией я был, можно сказать, перенасыщен всякой литературной и театральной деятельностью, потому что к этому времени я уже занимался в изо-студии Московского государственного университета гуманитарных факультетов, и там же, на улице Герцена, в этом здании, уже где-то лет 7, наверное, существовала эстрадная студия «Наш дом». В главе там Розовский, Аксельрот, Рудберг, это известные люди. Вот, и я параллельно с этой изо-студией стал, значит, помогать эстрадной студии, вначале как художник, а потом меня, значит, подключили к некоторым спектаклям. Я с удовольствием этим занимался рядом с такими актерами будущими знаменитыми, как Александр Филипенко, как Геннадий Хазанов. И, наконец, музыкальный руководитель всего этого был Максим Дунаевский, еще студент
1: консерватории. Вы прильнули к такому обществу.
0: Да.
1: Поэтому, когда в армии возникла необходимость, рассказывайте, пожалуйста, это важный случай, да.
0: Да. Потом, когда меня, вместо того, чтобы поехать на гастроли в тогдашний Ленинград, в нашей студии, вот, и меня с радостью, значит, мне с радостью Марк Розовский сообщил: готовься, скоро поедем, тебе сошьют одежду специальную и так далее, в общем, по размеру. Я вынужден был его огорчить, потому что незадолго до этого меня по комсомольской путевке после окончания техникума, не дав мне поступить в институт, можно сказать, цапнули, забрали в армию на Черноморский флот. И причем, что самое страшное было, это еще было 4 года на надводных кораблях и 3 года вот, морской авиации. А потом все это через год снизили на год. Короче говоря, меня призвали в экипаж в Севастополь. Ну и там мне посчастливилось, меня все-таки пригласили в морскую авиацию, потому что им нужны были электрики. Техники электрики. Вот тут техникум
1: пригодился.
0: Тут пригодился.

0: находился. Я попадаю, значит, под Джанкой в одну из частей многочисленных, стоящих в Крыму. И там, значит, авиационная часть, и морская авиация считается, в общем. И, значит, начинаю службу. Вот, и тут, значит, мне предложили, зная, что я там за студией, как кому-то я сказал, и тут же там сообщили, что я вот рисовал в свое время. Меня пригласили, предложили мне, значит, выпускать газету юмористическую, там, сатирическую.
1: То есть уже легче.
0: Да, вы... да, да, сатирическую газету, но я ее назвал «Острики». Ну, все эти недостатки, всего там, что там было, вот, мне подкидывало начальство темы или матросы и так
1: далее. Если вы действительно написали о недостатках, которые там были в советской армии.
0: Это было бы, конечно, нечто другое. Но что-то делал. Короче говоря, это заметили офицеры. Эту газету обратили внимание. И, в общем, когда у них возникла потребность помощи в последнем раунде КВН, а туда уже докатилась, это был 66-й год, докатилась эта волна увлечения КВН, и, значит, они там сразились уже с кем-то, победили наши, значит, эти офицеры части, и теперь уже должен был быть решающий, как раз 9 мая, так праздник такой, значит,
1: финал.
0: Ну вот, и они вроде как подготовили большую часть. Но оказалось, что они не в состоянии были сделать частушки, высмеивающие противоположную сторону. А главное, они не смогли придумать задание, домашнее задание. Оно было действительно, так сказать, непростое. «Мы на необитаемом острове» оно называлось. Вот. Ну и меня решили офицеры побеспокоить и сказали, ну вот вы там выпускаете, там все, вы москвич, там, ну и так, и ваша газета там с юмором и так далее. Может, вы нам поможете? Так очень любезно все это послали капитана, вот, и, значит, Голубева, даже фамилия его тоже такая голубиная. Ну, действительно симпатичный человек. Потом мы с ним вместе и за студию организовали, он тоже был любитель. Вот, и, значит, сказали, может быть, вы там подойдете, мы вам там объясним. И меня, значит, с утра же забрали в кабинет начальника части. Собралась команда, все офицеры. Говорят, вот, Леонид, может, вот такая ситуация и так далее, может, вы нам как-то... Я говорю, ну, что касается частушек, я могу взять на себя. Я надеюсь, что это я вытяну. Дайте мне 2-3 дня, и я все сделаю. А вот насчет домашнего задания, я говорю, не обещаю. Может, вы еще подумаете, ваш человек, который должен был делать это, вы сделаете, он сделает это, некий майор Фортуна. Вот. Ну, короче говоря, частушки написал, потом, значит, Фортуна окончательно отказался, а осталось
1: это
0: немного дней.
1: Это была ваша Фортуна. Но, конечно, это облегчило дальнейшее, я понимаю, прохождение службы. Но я хотел бы обратить внимание еще на одно обстоятельство. Именно будучи в армии, да, вы прочитали книгу о Рубатне.
0: Да, вот это как раз это действительно было очень... важный момент в моей жизни. Я даже сейчас вспоминаю, думаю, а если бы я в армию не пошел, мне бы, наверное, книга могла не попасться. И вообще, вот так вот. Просто это был бы другой путь совершенно.
1: Вот, а так, значит, я уже, давайте приблизимся к окончанию этого важнейшего этапа. Вы поступили в полиграфический уже.
0: Да. Но перед этим я все-таки хотел сказать, кто же автор этой книги о Рубакине, о Николае Александровиче Рубакине, замечательном писателе. Значит, он научно-популярной литературой занимался, жил в Петербурге, собрал колоссальную библиотеку 130 тысяч, но увлекался эсеровскими всякими делами и в конце концов вынужден был уехать в Швейцарию и всю эту библиотеку 130 тысяч подарил там, одной петербургской организации самообразования. Вот. А потом собрал новую библиотеку и 100-тысячный фонд этой библиотеки после победы в 1945 году он подарил, завещал, вернее, вот в 1946 году он умер, и по завещанию его сын перевез и передал в Ленинскую библиотеку. И вот вся библиотека, она заняла полэтажа хранилища, и шифр у него был РБ. Вот. И книга под шифром РБ, которую написал не просто какой-то читатель, то есть литератор, а Лев Эммануилович Разгон, с которым потом-то я и познакомился. Вот он, я ему обязан, потому что он написал эту книгу. И Рубакину, потому что Рубакин был действительно просветитель высочайшего класса, и то, что он писал в этой книге, он часто приводил Разгон его цитаты из посвященной книги, просвещения и так далее. И вот тут я вам должен сказать, что меня настолько это увлекло, вот его подвижнический труд в области книгознаний, вот, что я потом подумал, что вот после армии я пойду в полиграфический, попробую быть или издателем, или редактором. В общем, короче, мысли
1: будет
0: эти зародились.
1: Будет жизнь ваша связана с книгой.
0: Да.
1: Так, здесь мы делаем первую нашу музыкальную паузу из плейлиста сегодняшнего моего собеседника. Слушаем, это Вадим Егоров. И потом продолжаем разговор.

Спасибо вам, мои осенние, за все, что вы во мне посеяли.

0: книги издатель Леонид Юниверг. Значит, мы остановились на том, что ваша жизнь будет связана с книгой, вы это поняли уже после армии, и поступили в полиграфический институт. Дальше.
1: Да. В полиграфическом институте мне посчастливилось быть студентом на книговедческом факультете, редакторского факультета, где преподавал замечательный писатель, а главное, книговед Александр Алексеевич Говоров, который обратил на меня внимание, потому что, в отличие от многих сидящих рядом, там больше было женского, как говорится, студенток было больше, чем студентов. Вот. И они, в общем, как-то так, достаточно равнодушно относились ко всем, к его лекциям и так далее. Он увидел мой интерес к этому серьезный и попросил остаться и как-то сказал: «Вы действительно хотите, я вижу ваш интерес какой-то искренний, вы хотите заняться какой-то интересной темой, вот для курсовой, например?» Я говорю: «Очень хочу. Мне история книги очень интересует». Так. И он говорит: «Вот я вам могу предложить. Марья Осиповна Кнебель, народная артистка РСФСР, педагог замечательный и так далее, написала свои воспоминания «Вся жизнь». И вот там она описала первые там страниц 10-15, она посвятила своему отцу, издателю Иосифу Николаевичу Кнебелю. Я вам советую прочесть, и если вас эта личность заинтересует, пожалуйста, начинайте курсовую работу». С этого началась моя работа уже в таком, можно сказать, в научном плане, потому что пошли архивы, то, сё и прочее. И, в общем, я понял, что вот это моя стезя. Об этом я расскажу, во что это вылилось, отдельно, в другой раз, если вот будет возможность.
0: Хорошо. Значит, пока что вы после окончания института, вы, да, параллельно вы работали в издательстве «Мысль»,
1: да,
0: чтобы понять, как издается книга.
1: Да, я был на вечернем факультете, поэтому
0: мог,
1: да,
0: совмещать,
1: мог совмещать.
0: Потом «Библиотека Ленина».
1: Потом «Библиотеку Ленина» меня пригласили уже, потому что были публикации,
0: так,
1: была выставка первого издания Кнебеля. Вот, и историки книги... Вот.
0: Вас заметили.
1: Да, и когда начал организовываться отдел музея книги при библиотеке Ленина, они мне предложили. А я работал в это время во Всесоюзной книжной палате.
0: А потом в этом музее книги вы проработали 15 лет.
1: Да.
0: И перешли в отдел редких книг.
1: Вначале это был отдельный отдел, а потом было слияние. Там, допустим, 5 лет я работал. Вот это отдельный был отдел истории книги, а потом и музея книги. А потом уже поняли руководители, что без отдела редких книг такой музей создать невозможно. И несколько человек из этого нашего отдела перевели туда, вот в том числе и меня. И там я уже еще 10 лет проработал. В 83-м году открылся наш музей. И я немалый вклад вложил в это.
0: Имеется в виду, значит, музей, это вот связанный с искусством книги?
1: Нет, не только. Это очень обширная тема.
0: Так.
1: Вот, кстати говоря, вот так можете взять, посмотреть, как выглядела экспозиция,
0: да,
1: этого музея. Вот, это музей, который дает, это как бы все о книге. В общем, можно так сказать. Какие формы книги, какие были там, глиняные таблички, папирус, и до микрофильмов тогда еще, и так далее. А потом, кроме того, значит, история мирового книгоиздания, там, «Библия Гутенберга» и так далее. Это история славянского книгопечатания. Это первые издания величайших писателей мира. Вот. И отдельно отдел искусства книги, отдел иллюстрирования книги, вот эти все формы, с которых это все делалось и так далее.
0: Тем не менее, в 90-м году вы уехали в Израиль.
1: Да, тем не менее.
0: Окинув вот столько сделанного, наработанного, вы уехали.
1: И даже написав путеводитель по музею книги в соавторстве с одним из сотрудников, много всего было вложено в это. Конечно, это самое болезненное было, то, что покинуть это. Но ощущение в 90-м году, подъем антисемитизма и общий такой настрой, уже не о науке больше думали, а о том, как бы пропитаться. Понятно. И так далее.
0: Насколько я знаю, опять-таки мы беседовали до эфира, здесь вас опекало Министерство абсорбции, насколько я понимаю, разослали в университеты ваши данные. И вам удалось, так сказать, и вас пригласили в Хайфу, в библиотеку Хайфского университета.
1: Да. Да, это так, действительно, после года, значит, тульпанов и так далее, понятно, да, и потом, значит, все это началось. Но я должен сказать, что когда я решал сюда поехать, уже решила наша семья сюда поехать, именно в Иерусалим, кстати, никакой другой город после Москвы мы не воспринимали. Вот, но меня сподвигло еще, что меня утешило, то, что я понял, что нет в Израиле музея еврейской книги. И мне захотелось свой опыт, приобретенный за 15 лет, вложить в создание этого музея в Израиле. И вот это, как говорится, была такой, ну, путеводной такой звездочкой, потому что я думал, ну, я приеду не просто так ради там корзины абсорбции, еще что-то и так далее, а что я вложу свой труд и свой опыт в новое большое дело. Ну вот, и как раз с этим связаны были несколько лет моей жизни в Израиле, и даже параллельно с работой в библиотеке Хайфского университета я начал готовить проект создания музея еврейской книги. И пользуясь вот своим опытом, я расписал, что вот с 93-го года, когда я уже подготовил к этому времени, вот вышла брошюра, вот, до 96-го, к 3000-летию Иерусалима, этот музей мог бы быть открыт. И я все расписал, вплоть до должностей, какие люди нужны и сколько средств нужно на то, чтобы это создать. Но, конечно, мне важны были еще и отклики людей, соответствующих тех, которые поддержали бы, ученые, писатели, наконец, Хаим Герцог, президент, тоже прислал свой отклик. Ну, вам для любопытства, может быть, вот письмо от Исаия Берлина, к примеру, пост присланный.
0: А что помешало? Столько лет вложено, столько людей знаменитых и замечательных написали, предложили. Что, где палки вставились в колеса? Чего не случилось? Почему этого музея нет?
1: Потому что когда я уже окунулся в это, и когда мне сказали, что без создания Амуты, то есть, допустим, обращения в фонд Иерусалима, который очень как-то с сочувствием отнесся к этой идее, они мне сказали, что, понимаете, должна быть крыша какая-то какого-то солидного учреждения. Ну вот вы собрали, вот, допустим, этот круг, там, 10 человек, известных людей, которые согласились войти вот в эту Амуту «Друзья еврейской книги», мы так назвали ее. Вот. Но крыша, какое-то учреждение, которое бы, потому что мы начнем собирать деньги, там,
0: ну, понятно, да.
1: А
0: да.
1: К кому вот, кто за вас, как бы, ответственность возьмет и так далее. И сами подсказали, конечно, бы вам очень важно было бы, если бы вас поддержала Национальная библиотека, что естественно, тем более, что там основные книги, о которых шла речь, есть там. И можно было бы для первой экспозиции взять у них, а потом восполнить их книги теми книгами, которые бы подарили спонсоры, библиофилы из разных стран. Потому что идея это очень привлекательна для них, безусловно. Вот, и я начал переговоры, там тогда профессор Шацман первый был, потом еще они менялись, там была библиотека университетская и национальная, поэтому руководили профессора из университета.
0: В чем заковыка была?
1: Вот заковыка мне, наконец, профессор Шацман честно сказал. Говорит, вы понимаете, я всей душой за эту идею. Я понимаю, что это нужно. И вот те отзывы, которые вы получили, это все люди поддерживают и так далее. Но вы понимаете, вы нам конкуренцию устраиваете. А наши спонсоры, вместо того, чтобы давать деньги на книги в библиотеке, они начнут давать деньги на создание музея. И как бы мы пострадаем в плане увеличения наших библиотечных фондов и так далее. Поэтому, говорит, я не могу вам вот так твердо сказать, что мы возьмем и так далее. Короче, это было главное преткновение.
0: Хорошо,
1: несколько лет на это ушло.
0: Я понимаю. Вопрос.
1: Меня, кстати, очень поддерживал Юрий Штерн. Он со мной даже ходил.
0: Вопрос. Да. Вы будете предпринимать еще какие-то попытки? Может быть, кто-то нас услышит? Может быть, какие-то отклики будут? Будете ли вы еще пытаться что-то сделать, или вы отложили это в сторону?
1: Смотрите, на какой-то период я понял, где-то в 97-м примерно году, я понял, что я не могу даже с группой энтузиастов, которые вошли в Амуту, это пробить, потому что не готовы руководство библиотеки поддержать. И я отошел немного в сторону и просто занялся издательской деятельностью, понимая, что иначе, и там ничего, и я ничего не смогу себя реализовать.
0: Сейчас мы поговорим об издательской деятельности, да. Но я хочу, чтобы следующая композиция, которая в вашем же плейлисте, все-таки немножечко вас подбодрила. И вы сейчас услышите песню и поймете, о чем я.
1: Давайте.
2: Моцарт на старенькой скрипке играет,

0: Это была композиция Булата Акуджавы, который просит нашего гостя Леонида Юниверга не прекращать стараний. Я не знаю, это очень жаль и очень больно, что великолепная идея Леонида, и столько сил было на нее потрачено, и столько людей откликнулись на это, и мы не получаем в результате музея еврейской книги в Иерусалиме. Ну хорошо, вы занялись, так сказать, вы не растерялись, если можно так сказать, вы занялись книгоиздательством, и ваше издание «Фила Библон» сколько, 29 лет?
1: 27.
0: 27 лет. И, значит, сколько, около 250 книг плюс-минус?
1: Свыше.
0: Свыше. Ну что, я видел, как оформлены замечательные эти книги. Я не знаю, каких иллюстраторов, как вы их находите и приглашаете, но это произведение искусства. Расскажите немножко об издательстве.
1: Ну, я надеюсь, что мы, может быть, посвятим этому отдельно разговор, потому что, понимаете, работая там с более чем 200 авторов, накопились истории и прочее, я думаю, что это стоит об этом будет поговорить. Но началось книгоиздание с того, что я решил все-таки издать, наконец, довести до ума свою диссертацию о издательстве Кнебеля, угу, до печати, то есть сделать книгу, о которой я мечтал, монографию «Издательский мир» Иосифа Кнебеля. И вот на это ушло несколько... Во-первых, в Москве уже ее хотели взять в план, уже даже не то, что хотели, а включили в план издательство «Книга». Но я, когда это в 89-м, а я, когда сказал, что я уезжаю, я не буду у вас издавать, потому что я уезжаю и вообще хочу издать так, как я понимаю, надо издавать.
0: Но книга — хорошее издательство.
1: Издательство хорошее, но так как они выпускали книги об издателях других, а я это имел все, я понял, что это не тот уровень. И я сказал, что я буду в Израиле жить, и я сам постараюсь сделать эту книгу так, как я это понимаю. И мне это, как ни странно, удалось здесь. Вот, я освоил компьютер, который я не знал до приезда, все эти печатные программы и так далее. Ну, помогло то, что я к этому времени... значит, уже работал в редакции «Краткой еврейской энциклопедии». Вот. И так как меня взяли художественным редактором, ставок научных редакторов просто не было. Уже все занято было. И мне предложили художественным редактором. Я сказал, хорошо, я готов. Мне это тоже интересно. Ну и на правах редактора художественных, то есть оформили, за мной было оформление, статей, за мной было оформление форзацев красивых и так далее и прочее. Ну и попутно я там десяток статей написал, но это уже как бы то, что для души было. Ну вот, и пользуясь тем, что я художественный редактор, я попросил разрешения полгода параллельно закончить курс компьютерной графики.
0: Так.
1: Вот. И с тех пор, когда я этот курс закончил, я понял, что я могу сам делать книги так, как я хочу. И вот этой первой книгой был «Издательский мир» Иосифа Кнебеля. И после того, что я издал ее, и люди увидели ее, это 400 страниц, там около 200 черно-белых иллюстраций, десяток цветных. Ну, в общем, уровень этого издания поразил нынешних авторов местных. И ко мне потек такой ручеек из авторов, которые хотели бы сделать красивую, такую серьезную книгу. И с тех пор, это начиная с 97-го года, ручеек, слава богу, не прекращается. Я до сих пор занимаюсь книгоизданием без всякой рекламы.
0: Хорошо, я понимаю, авторы, которые обратились, это часть производства. Но у вас есть ведь наверняка и для души как бы замыслы, серии и так далее. Немножко об этом.
1: Да. Ну, конечно, я понимал, что, допустим, если мне везло, и хорошие авторы ко мне обращались, и, ну, типа, допустим, Лея Алон, которая у вас в свое время работала радиожурналистом, Вот, я сделал 3 книги, вот сейчас 3-ю как раз сделал, закончил книгу. Она профессиональный автор, замечательно пишет, и вообще человек замечательный. Вот, это «Везение», там, или стихи Константина Кикоина, все книги, которые он издал, около 10-ка, только я их там делал, он именно со мной хотел работать. Ну и так далее. Еще несколько десятков авторов, которым я с удовольствием помогал, делал и так далее. Но были замыслы мои личные, которые никто мне не собирался заказывать стихи, допустим, Пастернака или Мандельштама или Гумилева, к Цветаевой, Иосифа Бродского и так далее. И тогда я решил такую серию сделать, поэтическую серию из русской поэзии 20 века. И нашел 2 художниц, москвичек. Одну уже более опытную, а вторую она только закончила, даже еще тогда заканчивала художественный институт Суриковский. Но вот ее книга, ее уже готовые рисунки к венецианским стихам Бродского меня поразили, и, собственно говоря, идея возникла начать такую серию с ее книги. Теперь она уже закончила 6-ю книгу. И еще 4, другая художница.
0: То есть сделала. У вас есть постоянные иллюстраторы?
1: Вот, да, они были постоянные, 2. Больше я никому в связи с этой серией не обращался. Вот. И все эти книги содержат обязательно или предисловие или послесловие профессиональных литературоведов, которые вот эту локальную тему подавали очень-очень грамотно, живо и интересно. И вот такая серия сейчас закончилась 10-й книгой, и я получил
0: вот, так совпало. Я хотел спросить, сколько у вас дипломов-то вообще?
1: Да, и вот как раз 10-я книга получила 10-й диплом, на конкурсе «Лучшая книга года», это проходит в Москве ежегодно, но так как я не российский гражданин, меня в свое время лишили в 90-м году, так что я не продлевал это, не пытался восстановить, и поэтому я не участвовал до 2014 года в их конкурсах. А потом я узнал, что, оказывается, есть номинация «Лучшая книга русского зарубежного издателя».
0: Так.
1: И вот в 2014 году я осторожно предложил. И с тех пор...
0: Поперло, как
1: да,
0: бы, призы.
1: Да, да, призы все время. Вот. Но это не значит, что только эта серия. Нет, из этой серии там 4 книжки я предлагал. Остальные другие интересные. И Бабель, там замечательные иллюстрации. И Хармс с иллюстрациями Бобрусова. И Бабель с Бобрусовским, блестящими совершенно циклами иллюстраций. Вот. Наконец, моя книга «В книжных садах», сборник моих главных статей.
0: Сколько главных статей у вас? Невероятное количество статей вы написали.
1: Ну, всего, как бы, вот сейчас я как раз решил все-таки подвести итог, порядка 400 публикации в разных, в России, Москва, это Петербург, а Израиль, что-то в Германии, что-то в Америке, что-то в Австрии.
0: И вот ну, это и вошло далее. Лучше, так сказать, образцы вошли в книгу в «Книжных садах»?
1: Нет, в «Книжных садах» я только взял рассказы, это 17 статей.
0: Так.
1: Это рассказы об издателях, о коллекционерах, о таких выдающихся журналах эмиграции русской, которых я писал в серии, вот как раз, которую выпускал Пархомовский, «Евреи в культуре русского зарубежья». Я участвовал с самого начала в этой серии. Вот, я как бы выбрал лучшие такие, наиболее яркие, наиболее новые по сути, по материалам статьи, основанные в основном на архивных материалах. Вот, и я поместил их со множеством иллюстраций. А иллюстрации я всегда подбираю по тексту, чтобы люди не искали где-то в интернете, тем более многие из архивных или семейных архивов, их вообще нет в интернете. Поэтому каждая моя статья очень обильно иллюстрирована. Вот, например, на там, 400 страниц вот этой книги «В книжных садах» там 328 иллюстрации, к примеру.
0: Я хочу сказать нашим слушателям, что вообще книги издательства «Фила Библон», а именно это издательство основал и возглавляет Леонид, к ним, мне кажется, применим вот этот вот эпитет «изысканный». Потому что это главное, что, ну, я же вижу книги разных издательств и так далее. Вот это делали люди неравнодушные, понимаю я, и это делали люди с большим чувством такта и вкуса. Вот это то, что бросается в глаза, даже если просто перебрать руками, как бы вот коснуться книжек издательства «Фила Библон». Хорошо, а куда войдут и будут ли какое-то издание, вот, ну, скажем, других ваших статей, кроме тех 17, которые вошли в книгу в книжных садах?
1: Ну, тут я должен упомянуть, что мне довелось в течение 16 лет издать 5 выпусков «Альманаха Иерусалимский библиофил», каждый из которых от 400 до 500 страниц примерно, со множеством иллюстраций, и по 40 авторов примерно в каждом «Альманахе». Это международный «Альманах» стал, да. А родился он в нашем клубе, Иерусалимском клубе библиофилов.
0: Сейчас, секунду, а вы входите в число авторов вот этого пятитомника?
1: Конечно.
0: То есть там достаточно много ваших статей?
1: Ну, конечно.
0: Окей. Теперь к клубу. Клуб, значит, существует 33 года?
1: Да.
0: И сколько заседаний, я этого не запомнил, вот сколько заседаний клуба было?
1: Вот. В 25-го, через четверг, будет 329-е заседание.
0: Вы собираетесь по каким дням?
1: Четверг. Обычно последний четверг месяца. Угу. Раз в месяц, последний четверг. Но иногда срывается, потому что по разным техническим причинам именно четверг. Может, среда, среда быть или какой-то.
0: А это происходит внутри территориального издательства «Фила Библон»?
1: Нет,
0: или
1: нет,
0: есть отдельное
1: нет.
0: место?
1: Ну, конечно, это место связано с Иерусалимской русской библиотекой. Там родился клуб. Благодаря Кларочке нашей любимой, она, когда я пришел и предложил такой клуб, еще в январе 93-го года, она говорит, ну, конечно, ну, мы же библиотека. Какой же наиболее близкий нам по тематике клуб? И именно этот. Хотя мы там, у нас и шахматные, и театральные, там, и так далее, там, всякие, ну, этот вообще наш, как говорится, коренной. Ну, и все, и пошло, и она поддержала помещение, и вместе с переездами ее из разных помещений в библиотеке мы переходили, соответственно.
0: Клара, спасибо вам и за это, и за многие-многие другие вещи. Да, обязательно она, надо сказать.
1: Она легендарный человек. Это естественно.
0: Ну, вообще, вам повезло на знакомство с легендарными людьми. Ну, и сами вы сделались легендарным человеком. Значит, хочу спросить вот что. Какая история с вот этой вот, закольцовывая наш разговор, вас, это был сюрприз для вас, статья в Википедии?
1: Да, да, это был сюрприз. Потому что, в общем, я понимал, что все-таки отдано полвека книги, и столько сделано, что я считал, что, в общем, это было бы справедливо, если бы появилась статья. Но кому-то там говорить, потом обращаться, я не хотел и не делал этого. И в это время, значит, люди, которые меня окружали в клубе, понимали это тоже. И они предприняли усилия найти человека, через которого можно, наконец, просто, который бы это взялся бы подготовить эту статью на тех материалах, которых более чем достаточно. Моих статей, моих всяких дел, которые, ну, вот, всевозможные клубы, там, прочее и так далее. Вот. И они, значит, в качестве сюрприза к моему 80-летию, которое было 23 декабря прошлого года, вот, они решили такой сюрприз для меня сделать. И только единственное, боялись, чтобы я раньше не заглянул случайно туда, в этот вот... Потому что, ну, у меня был занят там какой-то подготовкой книги.
0: Вы не подвели, вы не заглянули.
1: Я не подвел, то есть, да, я их не подвел, потому что действительно все. И потом я только просил их, вот в 70, когда мы отмечали в клубе 70-летие, то они мне не дали слова. Я практически сидел, и только там человек 15 выступало и так далее. Целая там была, ну, в общем, программа целая. Вот. А в этот раз я говорю, дайте мне сказать слово. Я не могу сидеть, как этот самый кукла, и слушать только. Я хочу рассказать о своих вот любимых издателях. Кнебеле, Антике, Маевском. В истории, потому что я связан был и с семьей, разыскал их семьи, и масса всего, это о каждом человеке, это целую отдельную книгу можно писать. Ну вот, они говорят, ну хорошо, хорошо, ну ты 15 минут нам дашь вступление, ну и мы не можем мимо пройти твоего юбилея. Ну, говорю, ну 15 минут, не больше. И вот за эти 15 минут они успели сообщить, что мы решили, значит, тебе сделать такой сюрприз. Это вот статья в Википедии. И распечатанную статью мне протягивают.
0: Очень хороший. Вот да. Это действительно удачный сюрприз.
1: Да.
0: Правильно ли я понимаю, Леонид, что, в общем, все у вас сошлось и сбылось, кроме музея еврейской книги?
1: Да. Да.
0: Не знаю, так сказать, в какой степени из-за этой, так сказать, если бы занялись музеем, может быть, вы бы не стали издателем, например. Как судьба повернулась.
1: Да.
0: То, что получилось, получилось очень хорошо. Ну, вдруг нас кто-то услышит, вдруг можно вернуться к этому вопросу, потому что, ну, как бы музей еврейской книги в Иерусалиме, это же... Ну, невероятно здорово и как-то просто правильно. Ну, мы не можем сделать больше того, что вы уже предприняли. Ну, давайте еще раз бросим в воздух иногда вот какие-то такие брошенные, так сказать, просьбы, приглашения задуматься. Могут упасть на благодатную почву.
1: Дай Бог, потому что уж евреи и книга – это настолько близко. Это настолько важно. Нигде себя так не проявили евреи, как в книжном
0: народ
1: деле.
0: Книги,
1: народ книги. Уже не говоря об этом даже. Понимаете? Поэтому вот вы увидите, это мой проект, вы увидите, сколько там всего заложено. Что-то.
0: Я так понимаю, что уже, если бы только дали отмашку, то уж все готово практически.
1: Да, да, программа есть, безусловно. К сожалению, вот есть и новое помещение, и я разговаривал с этими людьми, которые построили новое здание Национальной библиотеки. За год-два до того, как уже закончено было это здание. И я спрашивал, они тоже, я им подарил проект этот, все, они смотрели, да, это любопытно, но мы как-то по-другому смотрим. А как по-другому? Как вы видите это все? И они это видели как музей библиотеки, а не музей книги. Я говорю, ну это несколько другое.
0: Ну что, у меня последний вопрос к вам. Вопрос «Прочерк» он называется. То есть это ответ на незаданный мной вопрос. У вас есть минута времени для того, чтобы определиться, к кому вы обращаетесь, и произнести какой-то спич, так сказать, о том, что вам хотелось бы просто сказать, что вы думаете, что вы чувствуете в данный момент. Кому вы обратитесь? К членам клуба библиофилов, к работникам вашего замечательного издательства «Филобиблон», к близким? Это вам решать. Вот вы сейчас просто придумайте себе такую виртуальную аудиторию и скажите то, что хотите сказать.
1: Мне очень хотелось бы, чтобы люди берегли книги, не выбрасывали их, бумажные книги, и понимали, что со временем бумажная книга вернется, но у вас ее не будет в руках, и вы будете потом доставать всеми правдами и неправдами, переплачивать и так далее. Поймите, это книги, они бумажные, начиная там, с гутенберговских времен, они до сих пор живы. А то, что мы строим будущие книги на компьютерной основе, на электронной основе. Понимаете, это полезная вещь, как справочные и так далее. Но удовольствие от общения с подлинной книгой я вам очень рекомендую. не лишаться этого и продолжать любить ее и не выбрасывать ни в коем случае из своей жизни.
0: Леонид Юниверг, мы вас услышали. Знал я, кого приглашать. И я говорю, что всем говорю, она вернется. Возвращается винил, возвращаются кассеты. Все вернет. Фотография возвращается. Не щелкать вот этим вот мобилой, а по-настоящему с кислотами, с реактивами. Все вернется.
1: Ну. Достаточно сказать, что недавно открылся новый магазин в Лондоне. Новый книжный магазин.
0: Вот так вот вам, неверующие. Здесь подходит к завершению сегодняшняя полная иллюминация. Леонид, спасибо, что провели этот час с нами. До новых встреч, которые, я уверен, непременно случатся. Новых книг вам, новых заседаний клуба библиофилов. Удачи, во всем удачи. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф. Ну что, до следующих четверга, пятницы, субботы. А сейчас слушаем еще одну композицию от Леонида. Это Александр Суханов, «Апрель». Как можно более спокойного вечера нам всем. Пока.

Свобода, красота, импровизация. Об этом и многом другом в программе Тани Барской «Среда джаза» на Канрека.

Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня в нашей программе «Среда джаза» я предлагаю вспомнить человека, чье имя всегда упоминается среди первых советских джазменов. Действительно, его имя упоминают среди первых. Цвасман, Утесов, Теплицкий, Паранах, Кнушевицкий, Скомаровский, Терпиловский, конечно, Варламов. Сегодня мы говорим об Александре Варламове, который был наследником целой музыкальной династии. И композитор, аранжировщик, бенд-лидер, вокалист, родившийся в Симбирске 19 июня 1904 года, оставил после себя огромное наследие. И тем, что играл он и его коллеги, его оркестр, и тем, как его творчество повлияло на музыкантов, которые потом слушали его и играли джаз.

Надо сказать, что музыка не сразу полностью овладела мечтами юного Александра Варламова. Он хотел реализовать себя и в карьере драматического актера. Для этого поступил на актерский факультет в ГИТИС, в одну мастерскую, в частности, с Эрастом Гариным. Но все-таки любовь к музыке стала сильнее, и он ушел в музыкальное училище имени Гнесина. В годы учебы он впервые услышал джаз, побывав на концерте джаза Валентина Парнаха, и слушатели, конечно, были восхищены, ошеломлены необычным зрелищем, новой музыкой. Уже в 26-м году Александр Варламов посетил выступление гастролирующего джаз-бенда Фрэнка Уитлерса, и вот тогда музыка просто потрясла и увлекла Варламова. Он стал постигать основы джазовой оркестровки, метод игры, инструментовку, страсть к джазу подарила и его увлечение радиотехникой. Через самодельный радиоприемник Варламов слушал эту необыкновенную музыку. Наибольшее впечатление на него джаз произвел после просмотра фильма «Король джаза». В нем знаменитый композитор и пианист Джордж Гершвин исполнял свою рапсодию. Варламов начинает после этого сам писать музыку в стиле джаз.

первым музыкальным коллективом Александра Варламова стал «Первоксе». Александр оканчивает учебу с дипломом дирижера, устраивается заведующим музыкальной частью театра «Миниатюр Москвы», собирает джазовый оркестр при Центральном доме Красной Армии, с большим размахом проводит первый концерт. Причем внимание публики он привлекает к себе еще и сотрудничеством с афроамериканской певицей Целестиной Коул. Кстати, именно история с этой исполнительницей попала в фильм «Мы из джаза». В Советский Союз ее пригласил родственник, рабочий московского подшипникового завода Роберт Робинсон. В Москве Целестина Коул получила гражданство, училась пению. И специально для нее Александр Варламов написал несколько романсов, например, «Лалабай», «Желтая роза», «Рапсодия любви Уильямса» и «Время в моих руках». Исполнял с ней вместе. И вот потом Варламов собирает первый в Союзе коллектив из музыкантов-импровизаторов под названием «Семерка».

1938 году с джаз-оркестром Всесоюзного радиокомитета Александр Варламов работал, вместе с ними выступал на советском телевидении. В начале 40-х уже был руководителем джаз-оркестра МВТУ имени Баумана, потом дирижировал Государственным джаз-оркестром Советского Союза. И вот с начала войны Госджаз СССР преобразовали в образцово-показательный джаз-оркестр Наркомата обороны. Этот коллектив выехал на фронт, где почти все оркестранты погибли. А Варламов остался в Москве и руководил симфоническим джазом при Всесоюзной студии эстрадного искусства. Он готовил музыкальные номера к выступлениям перед моряками США в портах Мурманска и Архангельска.

карнавале, под сенью ночи вы мне сказали: люблю вас очень. На карнавале вы мне шептали, да-да, шептали: я вас люблю.

Основная масса записей джаза Александра Варламова была сделана с января 1938 по июнь 1941 года. Это были записи двух разных составов. Один септет солистов Большого оркестра играл именно в такой чисто джазовой манере. Важную роль играли короткие джазовые соло инструменталистов, трубачей Виктора Быкова и Петра Борискина, саксофониста Александра Васильева, тромбониста Николая Шмелева. И вот этой семеркой, септетом были записаны так называемые горячие номера американского джаза в обработках Варламова. А вот другой полный состав джазового оркестра записывал американские стандарты, но на пластинки попали и авторские пьесы Александра Варламова. В некоторых даже звучал его голос, такой спокойный, нарочито безэмоциональный, и на пластинках нигде не было упомянуто, что поет сам руководитель оркестра, причем Варламов стремился запомниться именно как бенд-лидер, а не как певец.

После того, как значительная часть музыкантов бывшего государственного джаз-оркестра Советского Союза погибла на фронте в начале октября 1941 года, это было катастрофическое окружение под Вязьмой, в котором были разгромлены западные резервные фронты Красной Армии, а общие потери советских войск тогда составили более 1 000 000 человек, уцелели, если говорить об оркестре, музыкальный руководитель оркестра Виктор Кнушевицкий и Александр Варламов. Когда оркестр отправился на фронтовые гастроли, они оба были еще в Москве. Попыток воссоздать госджаз предпринято не было. Варламов собрал просто новый оркестр «Симфоджаз» при Всесоюзной студии эстрадного искусства, с которым готовился выступать на Северном флоте. И вот в январе 43-го года Варламов был арестован. Джаз тут был ни при чем. Он знал, что семья его тогдашней супруги прячет родственника, который дезертировал из армии. Он знал, но он не донес. А на него, да, донесли. И вот это недонесение стало составом преступления. В итоге Варламов был приговорен к 8 годам. Срок он отбывал на Северном Урале, руководил там лагерным оркестром. Был освобожден в 1951 году, но минус у него все же был – запрет на проживание в больших городах. И он поселился в Караганде. В Москву Александр Варламов возвращается только в 1956 после реабилитации. Впрочем, ему, бывшему так называемому зэку, работы давать никто не спешил, и спасла студия «Союз мультфильм». Еще в 1930-е годы Варламов писал музыку для первых советских звуковых мультфильмов и записывал ее со своим оркестром. Именно здесь реабилитированный композитор Александр Варламов нашел пристанище в 50-е годы, написав музыку более чем для 50 мультфильмов, среди которых «Дикие лебеди», «Шайбу-шайбу», «Три толстяка», «Тараканище» и другие.

1982, когда советское джазовое сообщество впервые отмечало день рождения советского джаза, 1 октября, по тому историческому концерту Валентина Парнаха 22 года, на котором был юный музыкант родом из Симбирска, оказалось, что в зале ДК «Москворечье» присутствует 78-летний Александр Владимирович Варламов. Будущий обозреватель «Джаз.ру» передал ему микрофон, а джазовый фотограф Александр Забрин тогда сделал известный снимок для тех, кто любит джаз. Этот снимок стал одним из самых узнаваемых изображений Александра Варламова. В 1990

1984 году отмечали 80-летие музыканта. Через 5 лет к нему в квартиру приехал телевидение поздравлять уже с 85-летним юбилеем, и Варламов тогда с удовольствием рассказывал на камеру о джазе своей молодости. Его не стало 20 августа 1990 года. Легендарного музыканта похоронили на Домодедовском кладбище под Москвой. Сегодня мы с вами слушали джаз Александра Варламова.

Ган Река. Здесь и сейчас.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами Таня Барская. Этот музыкальный час я хочу посвятить совершенно потрясающему дуэту двух итак, короля и королевы. Каждый из них успешен на протяжении десятилетий. Я говорю об Адриано Челентано и певице, королеве итальянской песни Мины Мадзини. Их действительно называют вдвоем королем и королевой дуэтов итальянских. Они поют и сами по себе, и вы знаете об успехе, ну хотя бы Адриано Челентано, но их записанные с разницей в десятилетия альбомы их дуэтов, и один был записан всего несколько лет назад из крайних, я не буду говорить последний, доказывает красоту их нынешних голосов и красоту проекта, который мы будем слушать. Ведь в Италии Мина Мадзини чемпионка по количеству проданных дисков. Она даже Челентано смогла обогнать в этом. А на международном уровне Адриано Челентано, конечно, более известен. Он просто легенда, которую не знать невозможно. В сущности, в других странах, особенно в соседних с Италией, золотой век эстрады был, в общем, в то же время, когда они и начинали, и продолжали. И, конечно, 80-е, которые повлияли на многих из нас, живущих тогда в Советском Союзе, наверное, из-за красоты, которой овеяны песни на итальянском. Разных жанров. Давайте слушать, а я постараюсь немного рассказать об Адриано Челентано вместе с его партнершей по дуэтам и по проектам Мина Мадзини. Или просто, как говорят в Израиле, тоже вслед за Италией, Мина и Адриано.

Если говорить о парне на пружинах, так его прозвали в Италии, Молиджато, на пружинах, благодаря его темпераменту, благодаря тому, что он творит, этот замечательный итальянец, который перевернул мир своим голосом, песнями, характером.

Челентано был непоседой с детства. Это не скажешь по его песням из крайних его альбомов, где есть и джазовая тема, и блюзовая, больше баллад, чего не было в молодости. Он родился в Милане, на улице Глюка. У него даже есть такая песня, думаю, многие помнят. «Парень с улицы Глюк». Это автобиография, не в самом престижном районе. И как в сказке создал рок-группу под незамысловатым названием «Rock Boys», с которой побеждал на песенных конкурсах. Кстати говоря, все участники этой группы – Джорджо Габберт, Луиджи Тенко, Энцо Яначи – стали звездами итальянской эстрады, но не так, как Адриано Челентано. Что касается Мины, она прекрасна. И когда Адриано Челентано познакомился с Миной и начал записывать альбомы, это было попадание в десятку. Слушайте, как звучат их голоса, насколько они гармоничны. Это разные песни. Есть с иронией, есть грусть, есть очень много романтики. Адриано Челентано и Мина.

И по информации газеты «Курьеро де ла Сера», запись этого альбома началась летом 2015 года. Челентано работал над диском в Гальбьяте, в одном городе, Мина в Лугано. Продюсерами альбома стали сын Мины, его зовут Массимилиано Пани, и Клаудия Мори, жена Адриано Челентано. Этот альбом, как я уже сказала, стал второй совместной студийной работой Челентано и Мины. Первый альбом вышел в 1998 году и имел огромный успех. В Италии тогда было продано почти 2 миллиона копий. Особенностью диска стало еще и то, что здесь впервые за долгие годы одним из авторов стал, к сожалению, уже ушедший композитор Тото Сальваторе Кутуньо. 21 октября 2016 года был выпущен, наконец, первый сингл нового альбома, который мы сейчас услышим. Он назывался «Амами, Амами» с итальянского «Люби меня, люби меня». И премьера клипа на эту песню. Интересно для израильского слушателя то, что композиция эта является кавер-версией на песню израильского исполнителя Идана Райхеля «Маагалим, Маагалим» – «Круги». Альбом этот также содержит ремейк известной песни, где очень быстро умеет, как всегда это умел делать, поет Челентано. Автором новой аранжировки стал итальянский диджей Бенни Бенасси. И мы услышим и то, и другое, разумеется, сегодня. Альбом этот называется «Лучшие».

В 2017 году Адриано Челентано и Минна Мацинни записали их второй за все время студийный совместный альбом. Он вышел совершенно замечательным. Он был выпущен в ноябре 2016 года, был издан в 4 форматах, был переиздан на следующий уже год. Это по счету был 42-й студийный альбом в дискографии самого Адриано Челентано. И если говорить об истории, то в марте 2015 года появились слухи о новом сотрудничестве Мины и Челентано, и Италия замерла. Источником послужило сообщение Адриано Челентано в блоге, где он поздравил Мину с ее тогда, обратите внимание, 75-летием, и страна заволновалась.

Этот альбом, как я уже сказала, называется «Лучшая идея названия альбома». Берет начало из блога в интернете самого Адриано Челентано, образца 2015 года, в котором он и поздравил тогда Мину с ее 75-летием. Свое сообщение он и подписал этим словом «Лучшее» на итальянском, разумеется, где подразумевал под этим эпитетом в первую очередь их обоих. Страна с этим согласилась.

0: che ci faccio ancora qui?
1: Ma che ci faccio,
0: io,
1: ancora
0: non tu?
1: Qui?
0: Eh sì.
1: Ma dimmi che ci faccio qui?
2: Совершенно потрясающе. Есть очень ироничная, веселая видеозапись песни, которую они записали достаточно давно. Это был 98-й год, альбом Мина Челентано. Что касается перевода песни, которая называется «Кета Джади». Что я тебе такого сказала? Дело в том, что если слушать эту песню, она может понравиться в принципе, то когда вы увидите видеоклип, он сделан в виде мультика, это анимация. Вы видите гуся и, в общем, его супругу, скажем так, которые выясняют отношения, и они так похожи на своих исполнителей. То есть этот гусь очень смахивает на Челентано, но она прекрасная Мина, и они выясняют абсолютно семейные вопросы, так как это могут делать только итальянцы. Что касается выяснения отношений, это сплошной диалог. Он: что ты хочешь, чтобы я тебе сказал? Что ты хочешь? Ты красивая, ну хорошо, ты красивая, красивая, красивая. Но ты говорила перед свадьбой, что хорошо готовишь, а на самом деле ты не делаешь ничего, как мы поженились. Она: а как ведешь себя ты? Ты просто свистишь. Он: какой свист? Кто свистит? Она: я слышала свист. И он опять начинает, этот Челентано: что ты хочешь, чтобы я тебе сказал, чтобы я сделал, что ты от меня хочешь? Ну и далее по тексту.
3: Che t'ha già di, tu sei bella, mamma de cesta, prima di sposarmi, che tu cucinava bene, e invece nu cazzo hai fatto quando ci siamo sposati.
4: Te, mo quando parlo ti mette pure a fischiare.
3: Quale fischio? Chi ha fischiato?
4: Ho sentito un fischio.
3: Che t'ha già fa?

Если вы захотите увидеть, как выглядел этот альбом, этот диск, рекомендую, это тоже интересно. Автор обложки альбома Мауро Балетти создал коллаж, где были изображены по две фигуры – Адриано Челентано и Мины, изображающие показ мод на улице. И ощущение, что это венецианский карнавал, то есть они одеты именно так. Все четыре фигуры одеты в женские при этом наряды. Ну, для Челентано это не проблема, он всегда готов, и в этом у него всегда есть и азарт, и энергия сделать что-то еще новое. И не очень новая, кстати, как актеру для себя. И вот в этой аналогичной стилистике оформлен буклет самого альбома. Что касается клипов, то было снято много клипов по некоторым, по большинству из тех песен, которые присутствуют в этом альбоме при непосредственном участии Адриано Челентано. Что касается песни, о которой я рассказывала выше, на музыку Идана Райхеля, израильского композитора-исполнителя, в клипе на эту песню была показана жизнь молодежи в курортном городке, где на асфальте, стенах и даже одежде героев появлялась вот эта самая надпись «Люби меня, Амами, Амами» и другие строчки из песни и фотографии самих исполнителей.

Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Сегодня я приглашаю вас в это путешествие. Путешествие в рамках программы «Мы вспоминаем» в танец. Танец этот родился в начале 20-го столетия и развивался сразу в двух направлениях – медленном и быстром. Собственно, так он и называется в его названиях далее. И он оказал существенное влияние на развитие бальных танцев вообще. И, конечно, он не мог не войти в такую стандарт-программу европейских танцев. И, конечно, мы, являясь зрителями или поклонниками бальных танцев, любуемся, когда видим и этот танец. Проводятся конкурсы, соревнования во всем мире. И, конечно, он один из. И вот эти простые грациозные движения танца, о котором я говорю, может освоить любая пара, но возможность спасти.